0: мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там, практически. Вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
0: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
2: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз, это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
0: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
5: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
3: Важный сигнал.
6: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
7: В Минск-Мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
6: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
8: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
7: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
9: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
6: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-Мира с беспилотниками не связан.
7: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
6: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
5: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на борщевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
11: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала. Была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, да, оно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
10: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. Это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
10: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
2: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
10: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
3: Вторник.
12: Мангаль.
3: Среда.
12: Будх.
3: Четверг.
12: Джумерат.
3: Пятница.
12: Джума.
3: Суббота.
12: Хафта.
3: Воскресенье.
12: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
15: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
14: А что это тогда?
15: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
14: Выживание? Слушай, это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
15: Проблемы там серьезные, да.
14: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
15: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
14: Ну, это понятно, переработка.
15: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
14: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
15: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
14: Ого.
15: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
14: Ломаются от переработки.
15: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
14: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
15: Затыкают как могут.
14: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
15: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
14: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
15: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
14: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
15: Угу. Типа спасибо, мы сами.
14: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
15: Ну, такова реальность сейчас.
14: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
15: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
14: Вот именно.
15: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
14: И рисков для оборудования?
15: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
14: Искать другие рынки?
15: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
14: Ну да, это было золотое дно.
15: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
14: Настоящий клондайк для экономики.
15: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
14: Угу.
15: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
14: Ну а почему нет? Китай большой.
15: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
14: Понятно.
15: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
14: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
15: Я называю это выживанием.
14: Поставки на Восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
15: Ну да.
14: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
15: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
14: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
15: Но цены растут, да?
14: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
15: Угу.
14: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
15: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
14: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
15: Да, это проблема.
14: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
15: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
14: И схема работала идеально.
15: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
14: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
15: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
14: И заводы встанут.
15: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
14: Да уж.
15: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
14: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
15: Давай.
14: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
15: Пластырь – это хорошее сравнение.
14: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
15: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
14: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
15: Угу.
14: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
15: Потому что маржи нет.
14: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
16: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
14: Какой?
16: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
14: Ну, трубопроводы.
16: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
14: И что тогда?
16: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
14: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
16: Бинго!
14: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
15: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
14: Да их нет.
15: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
14: А если атаки станут сильнее?
15: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
14: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко объяснил, почему медведи выходят к людям.
17: У медведей есть такая привычка, то есть особенность их психики. Вот если он видит там, условно говоря, неаккуратность людей, свалки, там, где он любит рыться, где он находит себе какое-то пропитание, то он это запоминает и потом уже приходит туда, как говорится, периодически, потому что он когда-то отметил в своем мозгу, что там можно что-то найти. И когда он там этого не находит, то он уже видит в том числе и средства для удовлетворения своих потребностей в том, чтобы напасть на человека и, как говорится, воспользоваться его биомассой для того, чтобы самому продолжить свою жизнь. Ну, вот такая вещь. Ну, конечно, это крайне неприятно, когда они уже выходят в населенные пункты, ходят по улицам. Это, конечно, плохо. И я думаю, что нам надо, поскольку мы себя считаем творцами, хозяевами природы, как-то более взвешенную политику в этом плане вести. не доводить до того, чтобы медведи нападали. Мало того, что там неприятности доставляют, пугают людей, так еще и лишают их жизни. Вот этого допускать не надо.
13: Важный сигнал.
18: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
19: Заплати налоги и живи спокойно.
18: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
20: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
21: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
18: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
22: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
18: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
0: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину, и именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нутолончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
23: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
23: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
23: Но регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
23: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
9: Какое неравенство? 40 рублей.
23: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
9: Я не говорю, что это копейки, ну…
23: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
9: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
23: Нормальный график работы врача.
9: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
23: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
9: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
23: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
9: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
23: И что он делает эти 30 минут?
9: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
23: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
9: Бред. Врач лечит пациента.
23: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
9: И это плохо.
23: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
9: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
23: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
9: Ага, я про это и говорю.
23: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
9: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
23: Лечит, если случай понятный.
9: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники...

0: медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
1: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
0: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
1: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
0: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
1: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
1: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
1: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
1: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
1: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно

0: ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет. Как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
3: Важный сигнал.
6: Это было. Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
7: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
6: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
8: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
9: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
10: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
6: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенны. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
7: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
6: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
3: Лето.
13: Мосаме гарма.
3: Весна.
13: Бахар.
3: Осень.
13: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
14: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 миллионов 800 тысяч животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
6: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За 3 года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
15: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
6: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
16: За первые 2 месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
6: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на 1000 голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из ЭТ-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
17: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, пастеризоз, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
6: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: В Могилевской области задержали руководителей предприятий дорожно-строительной отрасли, которые брали взятки. По данным правоохранителей, должностные лица получали деньги от участников тендеров за помощь в продвижении их интересов при закупках запчастей для дорожной техники и за своевременную оплату поставок. В схеме были задействованы представители организаций из Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областей. Возбуждены уголовные дела на 5 человек. 10 работникам студотряда в Кричевском районе не выплатили зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура. Молодые люди трудились подсобными рабочими в одной из сельхозорганизаций региона. После увольнения им выдали на руки трудовые книжки, но заработанные деньги на сумму свыше 3400 рублей не выплатили. Прокурор Кричевского района вынес руководителю предприятия предписание с требованием погасить задолженность. После этого бывшим студотрядовцам выплатили зарплату в полном объеме. В электричке Барановичи-Минск пассажир начал приставать к контролерке БелЖД. Хватал ее за шею и тело и не реагировал на замечания. Молодого человека задержали прямо в вагоне. Назойливым ухажером оказался 21-летний житель столицы, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На допросе нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что был пьян и хотел поближе познакомиться с привлекательной работницей железной дороги. Его действия квалифицировали как хулиганство с применением насилия. Уголовное дело направлено в суд. До разбирательства минчанин остается под подпиской о невыезде. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
19: Белорусская фигуристка Илона Зинько рассказала историю своего исцеления.
20: Меня, в принципе, отдали в фигурное катание ради того, чтобы я вылезла со всех больниц. У меня постоянно были температуры, постоянно была проблема с кашлем, с носом, с горлом. И один врач папе сказал: «На каток». Папа привел. Прошло полгода, я не знала, что такое больницы, что такое поликлиники. Слава Богу, и до сих пор я скажу, что я уже 5 лет, наверное, хожу без температуры. Ну, есть какие-то хронические свои болячки, но все равно фигурное катание – это закаливание для организма. И я каждому, наверное, родителю посоветую. Может быть, это не профессиональный будет вид спорта в дальнейшем для ребенка, но отвести на каток и заниматься для оздоровления, я считаю, что это доступно, это можно. Вон, пожалуйста, заливают катки на улицах.
3: Важный сигнал.
6: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
21: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
6: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унеча. Нечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
22: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
6: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
0: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
6: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в главных резервных валютах.
1: Мы привыкли думать, что доллар или евро – это некие универсальные линейки, которыми измеряется успех любого бизнеса. Но что происходит, когда эта линейка превращается в удавку? Когда глобальная расчетная система из удобного сервиса трансформируется в инструмент политического шантажа. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему ЕАЭС. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Президент четко дает понять, финансовая система должна служить интересам народа, а не быть заложницей чужих санкционных игр. Почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в резервных валютах прошлого? И главное, как это влияет на стабильность цен в наших магазинах? Давайте разбираться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк».
23: Привет.
2: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
23: Ага, ну, например, пилот или хирург.
2: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
23: А, путеец, монтер пути.
2: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
23: Угу.
2: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
23: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
2: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
23: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
2: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
23: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
2: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
23: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
2: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
23: Интересно.
2: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
23: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
2: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
23: Подожди. Сколько?
2: 36.
23: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
2: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
23: Именно.
2: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
23: Какая?
2: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
23: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
2: Вот-вот.
23: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
2: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
23: Ну да, когда работать вообще некому.
2: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
23: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
2: Точно.
23: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
2: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
23: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
2: Да, около 300 долларов.
23: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
2: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
23: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
2: Кажется, что да, но...
23: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
2: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
23: Ну да, логично.
2: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
23: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
2: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
23: И сколько это?
2: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
23: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
2: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
23: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
2: Нет, конечно.
23: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
2: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
23: Ага. А еще медстраховка нужна.
2: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
23: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
2: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
23: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
2: Да, именно так система и работает.
23: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
2: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
23: А то есть денег в бюджете на всех нет?
2: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
23: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
2: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
23: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
2: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
23: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
2: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
23: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
2: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
23: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
2: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
23: В смысле, как турагентство?
2: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
23: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
2: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
23: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
2: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
23: Ну, разница с $300 очевидна.
2: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
23: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
2: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
23: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
2: Согласен.
23: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
2: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
23: А кому обслуживать, если людей нет?
2: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
23: А когда массово увольняли за нелояльность?
2: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
23: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
2: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
23: Жутко звучит.
2: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
23: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
2: О чем именно?
23: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
2: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
23: Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Побед близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
9: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
8: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
10: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянскую и Краматорскую ликвидирована.
8: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Ауслингер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все ткадин задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
5: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
8: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
11: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, потому что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
8: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, а затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
14: 2.
15: До.
14: 3.
15: Тин.
14: 4.
15: Чар.
14: 5.
15: Пач.
14: 6.
15: Че.
14: 7.
15: Сат.
14: 8.
15: Ат.
14: 9.
15: Но.
14: 10.
15: Дас.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Важный сигнал.
24: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
25: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
24: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
26: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
24: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
0: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
17: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
18: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
24: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6.6».

0: по которым молодая специалист из Барановичей кардинально поменяла свою жизнь. Виктория окончила Белгосуниверситет иностранных языков по специальности лингвист, преподаватель английского языка. Однако, поработав в одной из школ, быстро поняла, что не хочет для себя такого будущего.
1: «Я захотела изменить жизнь к лучшему, чтобы не думать, как заплатить за квартиру, на какие деньги купить продукты, да и просто, чтобы каждый день на работе в школе не сталкиваться с необоснованными претензиями. Переехала в Дубай, чтобы устроиться в авиакомпанию Emirates. Подала заявку, и уже на следующий день мне ответили, пригласили на собеседование. Я прошла очень серьезный кастинг, общие и индивидуальные собеседования, очень сложный тест по английскому языку и еще много чего. На должность бортпроводника, кроме меня, претендовало еще 59 человек. До финала дошли только четверо. Было сложно, но я справилась. Потом прошла 7-недельное обучение в авиационном колледже авиакомпании. И уже больше месяца работаю бортпроводницей».
0: Виктория также поделилась, что для своих работников авиакомпания предоставляет бесплатное жилье в Дубае, оплачивает перелет при переезде на работу и организовывает трансфер из аэропорта. Дает медицинскую страховку, скидки на авиабилеты не только для себя, но и для близких людей, а также действует программа лояльности на отели, кафе и рестораны. А некоторые спортзалы и бассейны и вовсе можно посещать бесплатно. К слову, это не единственная жительница Барановичей, которая решила изменить свою жизнь. Алина, также закончившая университет иностранных языков, делится своим опытом.
2: «Бортпроводником я мечтала стать, когда мне было 14 лет. Но потом как-то все закрутилось, и я поступила учиться на преподавателя английского языка. Мечту свою не оставляла, но и желания работать в Беларуси, чтобы летать в основном в Россию, у меня не было. Я никогда не думала, что смогу настолько круто изменить свою жизнь. Просто на Новый год загадала быть счастливой и чтобы моя жизнь была яркой, насыщенной. Тогда я решилась подать заявку в Qatar Airways. И со мной связались. Дальше был сложный отбор, экзамены, собеседования. Но я прошла. Потом учеба. Столько новых знаний, навыков. Все это было очень непросто, но я была готова. Я знала, что для чего я это делаю. И вот, уже чуть больше года я официально cabin crew Qatar Airways. И это действительно лучшее, что могло со мной случиться».
0: К слову, обе девушки отмечают, что скучают по дому. Однако возвращение в Беларусь, как и работы в белорусских авиаперевозках, в их планах нет. Делитесь историями и мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
5: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно

0: жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
1: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
0: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
2: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на две трети завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
0: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
5: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Экономика еле дышит. Дроны добивают Крым. Убытки туротрасли подобрались к 5 миллиардам. У КАМАЗа дела еще хуже. Минус 70 миллиардов. Крупнейший российский производитель грузовиков никак не может выбраться из убытков. По итогам 6 месяцев финансовые потери КАМАЗа составили 22 миллиарда рублей. В прошлом году компания получила 43 миллиарда рублей чистого убытка, а за 2 года накопила уже почти 70 миллиардов долгов. Скорее всего, впереди у КАМАЗа массовое увольнение, считает экономист Владислав Жуковский.
6: Поэтому неизбежно будут увольнять людей. Сначала, конечно, будут маскировать это все дело, переводить на какие-то неоплачиваемые отпуска, отправлять на месяц, на два. Какие-то будут там останавливать производство, конвейеры. Но повторюсь, что продаж нет, и экономика в минусе, инвестиции падают. А если у вас падает производство, падает экономика, падает инвестиционная активность, то у вас никто не покупает крупнотоннажные, соответственно, грузовики, и здесь вариантов других нет. Тем более, что еще с таким курсом за доллар весь Китай становится более конкурентоспособным, и китайские грузовики сейчас будут продаваться гораздо лучше, потому что они лучше качеством и ниже цены, чем у КАМАЗа.
3: Компании не помогает ни повышение утильсбора, ни военный заказ, ни введенный в прошлом году запрет на поставки самых популярных китайских брендов. Печальная ситуация и в туристической отрасли Крыма. Из-за обстрелов только за первые 6 месяцев года она понесла более 4 миллиардов рублей убытков. Это следует из данных Росстата. Пик финансовых потерь 850 миллионов рублей пришелся на май, когда ВСУ нарастили удары по энергообъектам и путям снабжения полуострова.
7: Света нет, воды нет, интернета нет, и все без конца бомбят, купить ничего невозможно, карточки не работают.
8: Нам дают электричество на 2-4 часа в день, всегда по-разному. Но напряжение настолько слабое, что мы не можем воспользоваться стиральной машиной, включить холодильник.
3: В такой ситуации туризм развивать невозможно. Как следствие, прибыль отрасли рухнула в 2,5 раза. Выручка гостиниц сократилась на 74%.
9: Но если раньше всегда было 300-350, то сейчас 17 человек. Это не то, что сезон, это просто крах. Если люди летом зарабатывают, чтобы прожить зимой, то сейчас...
10: Крым. Июль-август 2026 года. Никогда не было таких сезонов, как вот вы сейчас смотрите, пустой пляж.
11: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. У меня было 8 съемок, и такого у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
3: По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона поездок. Организация оценила объем аннулированных бронирований в 20-25 миллиардов рублей, из которых 5-7 миллиардов пришлось на туроператоров. Но встала не только туристическая отрасль. Бензиновый кризис потянул за собой и остальные. Люди массово теряют работу.
12: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И вообще к чему этому все может привести?
3: Из-за постоянных атак беспилотников на полуострове с мая наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением, а также дефицит топлива и нехватка отдельных товаров. С 26 июня в регионе действует режим ЧС.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
14: Заплати налоги и живи спокойно.
0: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
15: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей, но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
16: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
0: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в десятикратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Беларусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
2: Самостоятельный финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
0: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, беларусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Военная арифметика зашла в тупик. В Якутии ради выплат бойцам отложили повышение зарплат, а ветераны СВО записали коллективное обращение о долгах по боевым. Повышение зарплат бюджетников Якутии отложили из-за непредвиденных расходов. Этими непредвиденными расходами оказались выплаты за контракт с Минобороны. С 1 июля зарплаты бюджетникам в регионе должны были повысить на 5,5%, однако индексацию перенесли пока что на 2 месяца. Когда информация появилась в местной прессе, депутат республиканского парламента Наркуяны Заморщикова обратилась с запросом объяснить причины такой задержки. В ответ на запрос председатель правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что это было сделано из-за непредвиденных расходов на выплаты за заключение контрактов. Получается, что отправить людей умирать важнее, чем повысить им зарплаты, говорит экономист Денис Радыгин.
6: Если бы не было бы войны, эти деньги смогли бы раскидать по гражданским компонентам, и гораздо больше бы денег, например, там ушло на, я не знаю, на увеличение зарплат бюджетников, учителям тем же самым и так далее. Сколько Путин носился с майскими указами, по которым там зарплаты учителей уже должны стать ого-го, в итоге такого роста они вот по итогу не увидели. Зато когда деньги понадобилось найти на региональные выплаты, например, или на федеральные выплаты для тех, кто заключает контракт, это деньги почему-то сразу нашлись. Это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов, и на бытовом уровне, я думаю, что это уже очень чувствуется.
3: Хотя и в армии жалуются, что деньги не доходят. Военнослужащие 22-й отдельной бригады записали коллективное обращение, в котором жалуются на перебои с выплатами. Ежемесячное довольствие задерживают регулярно, а боевые за участие в освобождении Курской области вообще не пришли до сих пор.
17: За операцию «Курск» зарплату так и не отправили нам. Ни одному из 22-й бригады не заплатили ни копейки. Пришел оклад, боевых не было, как будто мы там и не были.
18: Хотел, да, сказать по поводу зарплат. Зарплаты платят тоже через раз, к сожалению. У меня лично дома личные проблемы. Болеет близкий человек, не отпускают даже просто увидеться. Но просим вас, чтобы вы обратили на это внимание и помогли нам.
3: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны в надежде быть услышанными. Кроме того, по словам солдат, проблемы не только с выплатами, но и отпусками. Из-за больших потерь и жесткой нехватки личного состава командиры крайне неохотно дают разрешение на отпуск. Некоторые военнослужащие не видели семью больше 2 лет. По словам бойцов, командир бригады генерал-майор Алексей Савченко на просьбы об отпуске откровенно грубит.
18: Сил у ребят больше нет. За 2,5 года мы не были ни разу в отпуске. На наши обращения командир 22-й бригады отвечает, что мы должны умереть здесь, без отпусков. Помогите нам, пожалуйста, хотя бы отдохнуться и увидеть своих родных, близких, потрогать своего ребенка, так как из дома ушли, ему было годик, а сейчас ему уже 3-4 годика.
3: Бойцы говорят, это замкнутый круг. Люди перестали идти на контракт, потому что понимают, на СВО больше не заработаешь тех денег, которые не заманивают. Ведь, во-первых, выплаты задерживают и урезают. Во-вторых, львиную долю приходится тратить на все подряд, начиная от носков и заканчивая дронами. Поборы на нужды подразделения стали в армии привычной практикой.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
13: Синий.
19: Нила.
13: Коричневый.
19: Бура.
13: Зеленый.
19: Сабз.
13: Оранжевый.
19: Наранджи.
13: Фиолетовый.
19: Джамуни.
13: Красный.
19: Сурх.
13: Белый.
19: Сафед.
13: Желтый.
19: Пила.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
20: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
21: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
20: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унеча. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
1: с января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели, а пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
20: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
4: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
20: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
24: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику и ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка. Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили. Фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
25: Мертвая петля. На фоне санкций и проблем с новыми самолетами правительство решило продлить срок службы советских самолетов до 50 лет. Речь идет о самолетах Ан-28. Их планируют использовать для внутренних перевозок. Стоимость контракта составила более 6 миллионов рублей, а крайний срок его выполнения – 15 декабря 2028 года. Ан-28 – это обновленная модель Ан-2, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Я не знаю, кто-нибудь из молодых людей это представляет, что такое самолет Ан-2, но это как бы самолет, который был разработан 60-80 лет назад. Вот ничего нового нету, они сейчас пытаются эти старые Ан-2 как-то оживить. А дальше у них, знаете, такая большая красивая идея провести ремоторизацию. Значит, смысл в том, что стоят ужасно такие энергоемкие, шумные моторы. Вот они хотят поставить новые двигатели на Ан-2, но пока не очень получается.
25: Ан-28 может перевозить 18 пассажиров или груз массой до 1750 килограммов. Первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а его серийное производство началось спустя 10 лет в Польше и продолжилось до 1997 года. Сейчас, по данным реестра Росавиации, эксплуатируется 6 единиц Ан-28 в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Авиационный поиск и спасение». У Аэрофлота таких самолетов нет, но там есть другая проблема, говорит экономист Ярослав Жуковский.
7: Огромная поддержка идет Аэрофлота из бюджета, из фонда «Нас благосостояние». Поэтому компания, конечно, не может закупать вот этот весь парк новых там каких-то МС-21 суперджетов. Ставки по лизингу огромнейшие. Ключевая ставка 14%, соответственно, лизинг там около 20%. То есть это все может функционировать только за счет госсубсидий, господдержки. А денег от государства, как мы с вами сказали, нет. Поэтому за счет чего будут покупать Аэрофлот и другие компании российские, так называемые отечественные суда, которые никак не могут сделать отечественными, которые по-прежнему там критически зависят от импортных комплектующих, там, либо сейчас уже больше от китайских, но тем не менее. Вот, поэтому здесь я не вижу никаких нормальных рыночных инструментов, как функционировать будет Аэрофлот с такими ценами на авиационный керосин, с портовыми сборами, с падением трафика, с изнашиванием вот этих основных фондов, когда самолеты, Airbus и Боинги, их флот сокращается. У Аэрофлота был наиболее молодой парк судов, но и он стареет. В условиях санкций закупать новые запчасти невозможно, новый флот купить невозможно. Идет каннибализм, разбирают старые самолеты, что там везут из Китая, изношенные из Арабских Эмиратов.
25: Летать в России в последнее время стало опасно и невыгодно. Атаки беспилотников влияют на работу аэропортов, они все чаще закрываются. Недавно Зеленский пригрозил закрыть небо для полетов над Москвой. И это очень серьезно, поясняет экономист Игорь Липсиц.
5: В России очень мало аэропортов, и вся страна построена так, что все пересадки, все хабы, они находятся в Москве. То есть иногда из одного регионального центра России в другой напрямую перелететь невозможно никаким образом, только через Москву. Прилетаешь в Москву, переезжаешь из одного аэропорта в другой и летишь опять куда-нибудь в другое место. Вот примерно так. Поэтому закрытое небо над Москвой – это не закрытое небо над Москвой и куда-нибудь там в Европу. Туда уже никто не летает, да? А это, разрушение всей системы авиационного сообщения.
25: По словам экономиста, внутренние перевозки всегда были убыточны. Авиакомпании зарабатывали на зарубежных рейсах. Однако после введения всех ограничений с февраля 2022 года это стало делать сложнее. Не все страны принимают российские самолеты. Кроме того, авиакомпании не могут делать полноценную оценку бортов и вовремя менять изношенные детали из-за санкций.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
24: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику, ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
13: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
13: Вторник.
19: Мангал.
13: Среда.
19: Будх.
13: Четверг.
19: Джумерат.
13: Пятница.
19: Джума.
13: Суббота.
19: Хафта.
13: Воскресенье.
19: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
9: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
8: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
9: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
8: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
9: Ой, да ладно тебе.
8: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
9: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
8: И что лето? Какая разница?
9: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
8: То есть ты хочешь сказать,
9: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
8: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
9: Вот. 5,3.
8: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
9: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
8: Каким еще пожаром?
9: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
8: Но цены же держат.
9: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
8: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
9: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
8: А что не так с садиками?
9: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
8: 5% за месяц? Серьезно?
9: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
8: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
9: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
8: Ну, в санаторий можно и не поехать.
9: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
8: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
9: А что там с напитками?
8: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
9: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
8: Вода с сиропом – импорт?
9: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
8: А, ну логистика еще.
9: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
8: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
9: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
8: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
9: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
8: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
9: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
8: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
9: Но внутри продукта меньше.
8: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
9: Какой предел?
8: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
9: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
8: То есть льют суррогаты?
9: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
8: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
9: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
8: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
9: Какой еще козырь?
8: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
9: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
8: Почему? Стандартная метрика?
9: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
8: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
9: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
8: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
9: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
8: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
9: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
8: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
9: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
8: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
9: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
8: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
9: Вот именно.
8: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
9: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
8: Налог на бедность.
9: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
8: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
9: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
8: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
9: Продолжают.
8: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
9: Зарплаты не успевают за расходами.
8: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
9: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
8: Так, давай разберем. Первый сценарий.
10: Прессом.
11: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
9: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
11: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
9: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
11: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
9: Это вызовет моментальный шок.
11: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
9: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
11: Иначе?
9: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
11: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
9: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
11: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
9: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
11: Но в системе жесткого контроля?
9: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
11: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
9: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
11: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
9: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
11: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
9: Да.
11: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
9: А чем?
11: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
9: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
11: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
9: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
11: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
9: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
11: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
9: Это просто невозможно.
11: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
9: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
20: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
21: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
20: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
0: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
20: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
6: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
20: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных, еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
12: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот, значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, пастеризоз, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
20: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
20: Кому выгодна задневающая медицина? Под Гомелем нашли склад с дорогостоящим медоборудованием. Его не распаковывали больше года.
21: Речь идет об аппарате для высокопоточной назальной оксигенотерапии. Он используется для подачи пациентам кислорода и воздуха. В прошлом году устройство передали в подразделение одной из районных больниц, расположенное в небольшом городском поселке. Там аппарат оказался не нужен и около года пролежал в упаковке.
20: Это обнаружил комитет госконтроля Гомельской области во время проверки. Оборудование сразу же распределили в центральную районную больницу. Где именно будет использоваться аппарат, рассказал главврач медучреждения.
15: Мы счастью своему не поверили, если честно.
1: Кислородный аппарат уже используют в отделении анестезиологии и реанимации. Мы без этой техники просто как без рук были. То, что она пылилась на складе, просто преступление. И это не просто громкие слова. Такая техника спасает жизни.
20: Эксперты напоминают, что в декабре прошлого года подобная ситуация была и в Калинковичском районе, где прокуратура тоже обнаружила медицинскую технику, которая годами не вводилась в эксплуатацию. Тем временем в больницах на фоне санкций нет нужного оборудования, расходников, реагентов и запчастей, признает депутат и бывшая главврач Ирина Макарина-Кибак.
3: Действительно, после 2022 года у нас существенно увеличились сроки поставок. Возникли сложности с оплатой и заключением договоров. Большой процент высокотехнологичного оборудования простаивает из-за задержек поставок. Особенно сложно

0: Другое – напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
3: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
2: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
4: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
2: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
5: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
6: Сколько?
5: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так, в городе, вот сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
6: Близко слезы.
5: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
2: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
8: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
9: Благодарю за ответ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: А поможет? После громкого скандала

0: персонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
1: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
0: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
2: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
0: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбить. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
3: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
4: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
5: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
0: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумират.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
9: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
10: хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий, то есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают плодовочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгоспищепром», «Беллектпром» и предприятия «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
11: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Гродно в отношении фактического владельца компании «Такси» возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере. Проверка показала, что на протяжении 3 лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете им было выплачено свыше 940 тысяч рублей, заявили в КГК. Причиненный государству ущерб, по данным ведомства, превысил 120 тысяч рублей. В Бресте приготовление шашлыка на даче закончилось пожаром. Пара приготовила мясо и занесла металлический мангал в сарай, перед этим потушив угли водой. Спустя время они увидели, что горит их сарай, и пламя уже перекинулось на соседский участок. В результате ЧП огнем повреждено имущество соседей – автомобиль, предметы быта, инструменты и сам сарай. Эксперты посчитали, что стоимость горевшего имущества – 3900 рублей. Восстановление и ремонт соседского сарая оценили в 10 600 рублей. Проводится дополнительная проверка. В Минске уборщица за один рабочий день стала богаче более чем на 4 тысячи долларов. 48-летняя минчанка подрабатывала уборщицей в организации на улице Сурганова. Во время наведения порядка в одном из кабинетов она заметила в ящике стола бумажный сверток с деньгами и забрала его. Внутри находилось 30 евро и 4009 долларов. Деньги женщина впоследствии потратила. Сотрудница, которой принадлежали сбережения, обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Подозреваемую установили, против нее возбудили уголовное дело. В суде жительница столицы полностью признала вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. У минчанки высшее юридическое образование. Она воспитывает малолетнего ребенка и ранее не привлекалась к уголовной или административной ответственности. Суд признал ее виновной в краже в крупном размере и назначил 3 года лишения свободы без штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Важный сигнал.
0: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
12: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
0: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
13: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
0: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
14: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на пищевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
15: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167.
16: Бананы зеленые. Ладно, цена, ой, были по 109, 137, плюс 30%. Капуста подорожала, была по 26, стала по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой, молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно, я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это... Слово «паразит» у меня буквально месяц назад все было по-другому.
14: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. И это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
14: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
18: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
14: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
20: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите... Жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше... Кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
6: Важный сигнал.
21: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника, все боятся дронов.
22: В Минск-Мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
21: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
23: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
22: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
23: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
21: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-Мира с беспилотниками не связан.
22: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
21: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
20: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает минимальную. Мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Новости союзного государства. Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем-лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на пищевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
15: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Ладно, цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала, была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это
16: Слово «паразит» у меня буквально месяц назад все было по-другому.
14: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. Это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
14: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
18: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, но может быть 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27 года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
14: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
4: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
3: А что это тогда?
4: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
3: Выживание? Слушай, это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
4: Проблемы там серьезные, да.
3: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
4: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
3: Ну, это понятно, переработка.
4: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
3: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
4: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
3: Ого.
4: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
3: Ломаются от переработки.
4: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
3: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
4: Затыкают как могут.
3: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
4: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
3: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
4: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
3: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
4: Угу. Типа спасибо, мы сами.
3: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
4: Ну, такова реальность сейчас.
3: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
4: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ – это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
3: Вот именно.
4: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод – это стоит просто колоссальных денег.
3: И рисков для оборудования?
4: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
3: Искать другие рынки?
4: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
3: Ну да, это было золотое дно.
4: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
3: Настоящий клондайк для экономики.
4: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится. И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
3: Ну а почему нет? Китай большой.
5: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
3: Понятно.
5: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
3: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
5: Я называю это выживанием.
3: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
5: Ну да.
3: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
4: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
3: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
4: Но цены растут, да?
3: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
4: Угу.
3: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
4: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
3: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
4: Да, это проблема.
3: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
4: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
3: И схема работала идеально.
4: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
3: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
4: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
3: И заводы встанут.
4: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
3: Да уж.
4: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
3: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
4: Давай.
3: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
4: Пластырь – это хорошее сравнение.
3: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок. У них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
4: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
3: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
4: Угу.
3: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
4: Потому что маржи нет.
3: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
9: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
3: Какой?
9: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
3: Ну, трубопроводы.
9: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
3: И что тогда?
9: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
3: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
9: Бинго!
3: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
4: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
3: Да их нет.
4: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
3: А если атаки станут сильнее?
4: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
3: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко объяснил, почему медведи выходят к людям.
13: У медведей есть такая привычка, то есть особенность их психики. Вот если он видит там, условно говоря, неаккуратность людей в свалке, там, где он любит рыться, где он находит себе какое-то пропитание, то он это запоминает и потом уже приходит туда, как говорится, периодически, потому что он когда-то отметил в своем мозгу, что там можно что-то найти. И когда он там этого не находит, то он уже видит в том числе и средства для удовлетворения своих потребностей в том, чтобы напасть на человека и, как говорится, воспользоваться его биомассой для того, чтобы самому стать продолжить свою жизнь. Ну, вот такая вещь. Ну, конечно, это крайне неприятно, когда они уже выходят в населенные пункты, ходят по улицам. Это, конечно, плохо. И я думаю, что нам надо, поскольку мы себя считаем творцами, хозяевами природы, как-то более взвешенную политику в этом плане вести. Не доводить до того, чтобы медведи нападали. Мало того, что там неприятности доставляют, пугают людей, так еще и лишают их жизни. Вот этого допускать не надо.
1: Важный сигнал.
0: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
6: Заплати налоги и живи спокойно.
0: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
22: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
23: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
0: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
24: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
0: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
19: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
21: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
20: Это комфорт, за который стоит платить.
21: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
20: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
21: Но регистратура – это еще не вся медицина.
20: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
21: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
20: Какое неравенство? 40 рублей.
21: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
20: Я не говорю, что это копейки, ну…
21: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
20: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
21: Нормальный график работы врача.
20: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
21: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
20: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
21: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
20: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
21: И что он делает эти 30 минут?
20: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
21: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
20: Бред. Врач лечит пациента.
21: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
20: И это плохо.
21: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
20: Вот именно, 40 пациентов, это же конвейер.
21: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
20: Ага, я про это и говорю.
21: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
20: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
21: Лечит, если случай понятный.
20: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
21: Почему же?
20: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве

0: больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
1: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
0: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
1: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
1: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
1: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
1: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
1: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время.

0: Справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на полгода вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет. Как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
3: Важный сигнал.
6: Это было. Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
7: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
6: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
8: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
7: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
9: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
6: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
7: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
6: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
12: В Могилевской области задержали руководителей предприятий дорожно-строительной отрасли, которые брали взятки. По данным правоохранителей, должностные лица получали деньги от участников тендеров за помощь в продвижении их интересов при закупках запчастей для дорожной техники и за своевременную оплату поставок. В схеме были задействованы представители организаций из Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областей. Возбуждены уголовные дела на 5 человек. 10 работникам студотряда в Кричевском районе не выплатили зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура. Молодые люди трудились подсобными рабочими в одной из сельхозорганизаций региона. После увольнения им выдали на руки трудовые книжки, но заработанные деньги на сумму свыше 3400 рублей не выплатили. Прокурор Кричевского района вынес руководителю предприятия предписание с требованием погасить задолженность. После этого бывшим студотрядовцам выплатили зарплату в полном объеме. В электричке Барановичи-Минск пассажир начал приставать к контролерке БелЖД, хватал ее за шею и тело и не реагировал на замечания. Молодого человека задержали прямо в вагоне. Назойливым ухажером оказался 21-летний житель столицы, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На допросе нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что был пьян и хотел поближе познакомиться с привлекательной работницей железной дороги. Его действия квалифицировали как хулиганство с применением насилия. Уголовное дело направлено в суд. До разбирательства минчанин остается под подпиской о невыезде. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
13: Белорусская фигуристка Илона Зинько рассказала историю своего исцеления.
14: Меня, в принципе, отдали фигурное катание ради того, чтобы я вылезла со всех больниц. У меня постоянно были температуры, постоянно была проблема с кашлем, с носом, с горлом. И один врач папе сказал: «На каток». Папа привел, прошло полгода, я не знала, что такое больницы, что такое поликлиники. Слава богу, и до сих пор я скажу, что я уже 5 лет, наверное, хожу без температуры. Ну, есть какие-то хронические свои болячки, но все равно фигурное катание – это закаливание для организма. И я каждому, наверное, родителю посоветую, может быть, это не профессиональный будет вид спорта в дальнейшем для ребенка, но отвести на каток и заниматься для оздоровления, я считаю, что это доступно, это можно. Вон, пожалуйста, заливают катки на улицах.
3: Важный сигнал.
6: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
7: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
6: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унеча. Нечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
15: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
6: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
16: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
6: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в главных резервных валютах.
17: Мы привыкли думать, что доллар или евро – это некие универсальные линейки, которыми измеряется успех любого бизнеса. Но что происходит, когда эта линейка превращается в удавку? Когда глобальная расчетная система из удобного сервиса трансформируется в инструмент политического шантажа. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему ЕАЭС. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Президент четко дает понять, финансовая система должна служить интересам народа, а не быть заложницей чужих санкционных игр. Почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в резервных валютах прошлого? И главное, как это влияет на стабильность цен в наших магазинах? Давайте разбираться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
19: Привет!
18: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
19: Ага, ну, например, пилот или хирург.
18: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
19: А, путеец, монтер пути.
18: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
19: Угу.
18: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
19: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
18: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
19: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
18: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
19: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
18: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
19: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
18: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
19: Интересно.
18: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
19: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
18: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International» с запросом всего на 36 человек.
19: Подожди. Сколько?
18: 36.
19: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
18: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
19: Именно.
18: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
19: Какая?
18: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
19: Да как так-то? Подожди, Как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
18: Вот-вот.
19: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
18: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
19: Ну да, когда работать вообще некому.
18: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
19: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
18: Точно.
19: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
18: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
19: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
18: Да, около 300 долларов.
19: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
18: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
19: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
18: Кажется, что да, но...
19: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
18: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
19: Ну да, логично.
18: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
19: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
18: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
19: И сколько это?
18: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
19: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
18: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
19: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
18: Нет, конечно.
19: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
18: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
19: Ага. А еще медстраховка нужна.
18: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
19: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
18: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
19: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
18: Да, именно так система и работает.
19: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
18: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
19: А то есть денег в бюджете на всех нет?
18: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
19: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
18: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
19: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
18: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
19: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
18: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
19: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
18: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
19: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
18: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
19: В смысле, как турагентство?
18: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
19: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
18: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
19: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
18: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
19: Ну, разница с $300 очевидна.
18: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
19: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
18: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
19: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
18: Согласен.
19: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
18: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
19: А кому обслуживать, если людей нет?
18: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
19: А когда массово увольняли за нелояльность?
18: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
19: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
18: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
19: жутко звучит.
18: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
19: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
18: О чем именно?
19: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
18: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
19: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Побед близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
21: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
20: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
22: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
20: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
23: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
20: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
24: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы. Что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
20: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
2: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
8: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
2: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
9: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
2: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
25: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
26: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая, но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
27: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
2: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: Карьерный хук. Учительница из Беларуси разуверилась в улучшении условий работы и зарплаты и устроилась стюардессой в Эмиратс. Отбор туда, как в космонавты. Устала от несправедливости, необоснованной нагрузки и постоянной нехватки средств для жизни. Это причины, по которым молодая специалист из Барановичей кардинально поменяла свою жизнь. Виктория кончила Белгосуниверситет иностранных языков по специальности лингвист, преподаватель английского языка. Однако, поработав в одной из школ, быстро поняла, что не хочет для себя такого будущего.
5: Я захотела изменить жизнь к лучшему, чтобы не думать, как заплатить за квартиру, на какие деньги купить продукты, да и просто, чтобы каждый день на работе в школе не сталкиваться с необоснованными претензиями. Переехала в Дубай, чтобы устроиться в авиакомпанию Emirates. Подала заявку, и уже на следующий день мне ответили, пригласили на собеседование. Я прошла очень серьезный кастинг, общие и индивидуальные собеседования, очень сложный тест по английскому языку и еще много чего. На должность бортпроводника, кроме меня, претендовало еще 59 человек. До финала дошли только четверо. Было сложно, но я справилась. Потом прошла 7-недельное обучение в авиационном колледже авиакомпании. И уже больше месяца работаю бортпроводницей.
2: Виктория также поделилась, что для своих работников авиакомпания предоставляет бесплатное жилье в Дубае, оплачивает перелет при переезде на работу и организовывает трансфер из аэропорта. Дает медицинскую страховку, скидки на авиабилеты не только для себя, но и для близких людей, а также действует программа лояльности на отели, кафе и рестораны. А некоторые спортзалы и бассейны и вовсе можно посещать бесплатно. К слову, это не единственная жительница Барановичей, которая решила изменить свою жизнь. Алина, также закончившая университет иностранных языков, делится своим опытом.
6: Бортпроводником я мечтала стать, когда мне было 14 лет. Но потом как-то все закрутилось, и я поступила учиться на преподавателя английского языка. Мечту свою не оставляла, но и желания работать в Беларуси, чтобы летать в основном в Россию, у меня не было. Я никогда не думала, что смогу настолько круто изменить свою жизнь. Просто на Новый год загадала быть счастливой и чтобы моя жизнь была яркой, насыщенной. Тогда я решилась подать заявку в Qatar Airways. И со мной связались. Дальше был сложный отбор, экзамены, собеседования. Но я прошла. Потом учеба. Столько новых знаний, навыков. Все это было очень непросто, но я была готова. Я знала, что для чего я это делаю. И вот, уже чуть больше года я официально cabin crew Qatar Airways. И это действительно лучшее, что могло со мной случиться.
2: К слову, обе девушки отмечают, что скучают по дому. Однако возвращение в Беларусь, как и работы в белорусских авиаперевозках, в их планах нет. Делитесь историями и мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
7: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня ну, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
26: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них.

0: продолжена. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
1: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на две трети завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
0: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
4: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства. Экономика еле дышит. Дроны добивают Крым. Убытки туротрасли подобрались к 5 миллиардам. У КАМАЗа дела еще хуже. Минус 70 миллиардов. Крупнейший российский производитель грузовиков никак не может выбраться из убытков. По итогам 6 месяцев финансовые потери КАМАЗа составили 22 миллиарда рублей. В прошлом году компания получила 43 миллиарда рублей чистого убытка, а за 2 года накопила уже почти 70 миллиардов долгов. Скорее всего, впереди у КАМАЗа массовое увольнение, считает экономист Владислав Жуковский.
6: Поэтому неизбежно будут увольнять людей. Сначала, конечно, будут маскировать это все дело, переводить на какие-то неоплачиваемые отпуска, отправлять на месяц, на два, какие-то будут там останавливать производство, конвейеры. Но повторюсь, что продаж нет, и экономика в минусе, инвестиции падают, а если у вас падает производство, падает экономика, падает инвестиционная активность, то у вас никто не покупает крутотоннажные, соответственно, грузовики, и здесь вариантов других нет. Тем более, что еще с таким курсом за доллар весь Китай становится более конкурентоспособным,

0: Китайские грузовики сейчас будут продаваться гораздо лучше, потому что они лучше качеством и ниже цены, чем у КАМАЗа.
1: Компании не помогает ни повышение утильсбора, ни военный заказ, ни введенный в прошлом году запрет на поставки самых популярных китайских брендов. Печальная ситуация и в туристической отрасли Крыма. Из-за обстрелов только за первые 6 месяцев года она понесла более 4 миллиардов рублей убытков. Это следует из данных Росстата. Пик финансовых потерь 850 миллионов рублей пришелся на май, когда ВСУ нарастили удары по энергообъектам и путям снабжения полуострова.
2: Света нет, воды нет, интернета нет, и все без конца бомбят, купить ничего невозможно, карточки не работают.
3: Нам дают электричество на 2-4 часа в день, всегда по-разному. Но напряжение настолько слабое, что мы не можем воспользоваться стиральной машиной, включить холодильник.
1: В такой ситуации туризм развивать невозможно. Как следствие, прибыль отрасли рухнула в 2,5 раза. Выручка гостиниц сократилась на 74%.
4: Но если раньше всегда было 300-350, то сейчас 17 человек. Это не то, что сезон, это просто крах. Если люди летом зарабатывают, чтобы прожить зиму, то сейчас...
5: Крым. Июль-август 2026 года. Никогда не было таких сезонов, как вот вы сейчас смотрите, пустой пляж.
6: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. У меня было 8 съемок, и такого у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
1: По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона поездок. Организация оценила объем аннулированных бронирований в 20-25 миллиардов рублей, из которых 5-7 миллиардов пришлось на туроператоров. Но встала не только туристическая отрасль. Бензиновый кризис потянул за собой и остальные. Люди массово теряют работу.
7: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И вообще, к чему этому все может привести?
1: Из-за постоянных атак беспилотников на полуострове с мая наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением, а также дефицит топлива и нехватка отдельных товаров. С 26 июня в регионе действует режим ЧС.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
10: Заплати налоги и живи спокойно.
9: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
11: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей, но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос, за что мы платим такие деньги, тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
12: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз 5 налоги поднимут.
9: Итак, чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывает в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
13: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
9: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Военная арифметика зашла в тупик. В Якутии ради выплат бойцам отложили повышение зарплат, а ветераны СВО записали коллективное обращение о долгах по боевым. Повышение зарплат бюджетников Якутии отложили из-за непредвиденных расходов. Этими непредвиденными расходами оказались выплаты за контракт с Минобороны. С 1 июля зарплаты бюджетникам в регионе должны были повысить на 5,5%, однако индексацию перенесли пока что на 2 месяца. Когда информация появилась в местной прессе, депутат республиканского парламента Наркуяны Заморщикова обратилась с запросом объяснить причины такой задержки. В ответ на запрос председатель правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что это было сделано из-за непредвиденных расходов на выплаты за заключение контрактов. Получается, что отправить людей умирать важнее, чем повысить им зарплаты, говорит экономист Денис Радыгин.
14: Если бы не было бы войны, эти деньги смогли бы раскидать по гражданским компонентам, и гораздо больше бы денег, например, там ушло на, я не знаю, на увеличение зарплат бюджетников, учителям тем же самым и так далее. Сколько Путин носился с майскими указами, по которым там зарплаты учителей уже должны стать ого-го, в итоге такого роста они вот по итогу не увидели. Зато когда деньги понадобилось найти на региональные выплаты, например, или на федеральные выплаты для тех, кто заключает контракт, это деньги почему-то сразу нашлись. Это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов, и на бытовом уровне, я думаю, что это уже очень чувствуется.
1: Хотя и в армии жалуются, что деньги не доходят. Военнослужащие 22-й отдельной бригады записали коллективное обращение, в котором жалуются на перебои с выплатами. Ежемесячное довольствие задерживают регулярно, а боевые за участие в освобождении Курской области вообще не пришли до сих пор.
15: Да. За операцию «Курск» зарплату так и не отправили нам. Ни одному из 22-й бригады не заплатили ни копейки. Пришел оклад, боевых не было, как будто мы там и не были.
16: Хотел, да, сказать по поводу зарплат. Зарплаты платят тоже через раз, к сожалению. У меня лично, дома, личные проблемы. Болеет близкий человек, не отпускаю даже просто увидеться. Но просим вас, чтобы вы обратили на это внимание и помогли нам.
1: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны в надежде быть услышанными. Кроме того, по словам солдат, проблемы не только с выплатами, но и отпусками. Из-за больших потерь и жесткой нехватки личного состава командиры крайне неохотно дают разрешение на отпуск. Некоторые военнослужащие не видели семью больше 2 лет. По словам бойцов, командир бригады генерал-майор Алексей Савченко на просьбы об отпуске откровенно грубит.
16: Сил у ребят больше нет. За 2,5 года мы не были ни разу в отпуске. На наши обращения командир 22-й бригады отвечает, что мы должны умереть здесь, без отпусков. Помогите нам, пожалуйста, хотя бы отдохнуться и увидеть своих родных, близких, потрогать своего ребенка, так как из дома ушли, ему было годик, а сейчас ему уже 3-4 годика.
1: Бойцы говорят, это замкнутый круг. Люди перестали идти на контракт, потому что понимают, на СВО больше не заработаешь тех денег, которые не заманивают. Ведь, во-первых, выплаты задерживают и урезают. Во-вторых, львиную долю приходится тратить на все подряд, начиная от носков и заканчивая дронами. Поборы на нужды подразделения стали в армии привычной практикой.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
8: Синий.
17: Нила.
8: Коричневый.
17: Бура.
8: Зеленый.
17: Сабз.
8: Оранжевый.
17: Наранджи.
8: Фиолетовый.
17: Джамуни.
8: Красный.
17: Сурх.
8: Белый.
17: Сафед.
8: Желтый.
17: Пила.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Важный сигнал.
19: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
20: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
19: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
21: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
19: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 8 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
0: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
19: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
22: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка. Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили. Фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Мертвая петля. На фоне санкций и проблем с новыми самолетами правительство решило продлить срок службы советских самолетов до 50 лет. Речь идет о самолетах Ан-28. Их планируют использовать для внутренних перевозок. Стоимость контракта составила более 6 миллионов рублей, а крайний срок его выполнения – 15 декабря 2028 года. Ан-28 – это обновленная модель Ан-2, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Я не знаю, кто-нибудь из молодых людей это представляет, что такое самолет Ан-2, но это как бы самолет, который был разработан 60-80 лет назад. Вот ничего нового нету, они сейчас пытаются эти старые Ан-2 как-то оживить. А дальше у них, знаете, такая большая красивая идея провести ремоторизацию. Значит, смысл в том, что стоят ужасно такие энергоемкие, шумные моторы. Вот они хотят поставить новые двигатели на Ан-2, но пока не очень получается.
23: Ан-28 может перевозить 18 пассажиров или груз массой до 1750 килограммов. Первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а его серийное производство началось спустя 10 лет в Польше и продолжилось до 1997 года. Сейчас, по данным реестра Росавиации, эксплуатируется 6 единиц Ан-28 в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Авиационный поиск и спасение». У Аэрофлота таких самолетов нет, но там есть другая проблема, говорит экономист Ярослав Жуковский.
3: Огромная поддержка идет Аэрофлота из бюджета, из фонда «Нас благосостояние». Поэтому компания, конечно, не может закупать вот этот весь парк новых там каких-то МС-21 суперджетов. Ставки по лизингу огромнейшие. Ключевая ставка 14%. Соответственно, лизинг там около 20%. То есть это все может функционировать только за счет госсубсидий, господдержки. А денег от государства, как мы с вами сказали, нет. Поэтому за счет чего будут покупать Аэрофлот и другие компании российские, так называемые отечественные суда, которые никак не могут сделать отечественными, которые по-прежнему там критически зависят от импортных комплектующих, там, либо сейчас уже больше там, от китайских, но тем не менее. Вот, поэтому здесь я не вижу никаких нормальных рыночных инструментов, как функционировать будет Аэрофлот с такими ценами на авиационный керосин, с портовыми сборами, с падением трафика, с изнашиванием вот этих основных фондов, когда самолеты, Airbus и Боинги, ну, как бы так, их флот сокращается. У Аэрофлота был наиболее молодой парк судов, но и он стареет. В условиях санкций закупать новые запчасти невозможно, новый флот купить невозможно. Идет каннибализм, разбирают старые самолеты, что там везут из Китая, изношенные из Арабских Эмиратов.
23: Летать в России в последнее время стало опасно и невыгодно. Атаки беспилотников влияют на работу аэропортов, они все чаще закрываются. Недавно Зеленский пригрозил закрыть небо для полетов над Москвой, и это очень серьезно, поясняет экономист Игорь Липсиц.
4: В России очень мало аэропортов, и вся страна построена так, что все пересадки, все хабы, они находятся в Москве. То есть иногда из одного регионального центра России в другой напрямую перелететь невозможно никаким образом, только через Москву. Прилетаешь в Москву, переезжаешь из одного аэропорта в другой и летишь опять куда-нибудь в другое место. Вот примерно так. Поэтому закрытое небо над Москвой – это не закрытое небо над Москвой и куда-нибудь там в Европу. Туда уже никто не летает, да? А это, ну, как бы разрушение всей системы авиационного сообщения.
23: По словам экономиста, внутренние перевозки всегда были убыточны. Авиакомпании зарабатывали на зарубежных рейсах. Однако после введения всех ограничений с февраля 2022 года это стало делать сложнее. Не все страны принимают российские самолеты. Кроме того, авиакомпании не могут делать полноценную оценку бортов и вовремя менять изношенные детали из-за санкций.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
22: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает за технику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди, учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
8: Учим пакистанский вместе.
5: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
5: Вторник.
17: Мангал.
5: Среда.
17: Будх.
5: Четверг.
17: Джумерат.
5: Пятница.
17: Джума.
5: Суббота.
17: Хафта.
5: Воскресенье.
17: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
10: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
10: Это твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
10: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
10: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
10: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать,
10: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
7: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
10: Вот. 5,3.
7: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
10: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
7: Каким еще пожаром?
10: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
7: Но цены же держат.
10: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
7: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
10: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
7: А что не так с садиками?
10: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
7: 5% за месяц? Серьезно?
10: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
7: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
10: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
7: Ну, санаторий можно и не поехать.
10: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
7: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
10: А что там с напитками?
7: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
10: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
7: Вода с сиропом – импорт?
10: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
7: А, ну логистика еще.
10: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
7: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
10: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
7: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
10: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
7: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
10: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
7: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
10: Но внутри продукта меньше.
7: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
10: Какой предел?
7: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
10: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
7: То есть льют суррогаты?
10: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
7: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
10: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
7: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
10: Какой еще козырь?
7: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
10: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
7: Почему? Стандартная метрика?
10: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
7: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
10: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
7: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
10: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
7: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
10: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
7: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
10: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
7: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
10: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
7: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
10: Вот именно.
7: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
10: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
7: Налог на бедность.
10: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
7: То есть обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
10: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
7: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
10: Продолжают.
7: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
10: Зарплаты не успевают за расходами.
7: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
10: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
7: Так, давай разберем. Первый сценарий.
9: Прессом.
11: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
10: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
11: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
10: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных влияний.
11: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
10: Это вызовет моментальный шок.
11: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
10: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
11: Иначе?
10: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
11: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
10: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
11: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
10: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
11: Но в системе жесткого контроля?
10: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
11: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
10: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
11: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
10: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
11: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
10: Да.
11: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
10: А чем?
11: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
10: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
11: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
10: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
11: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
10: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
11: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
10: Это просто невозможно.
11: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
10: Пока.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
19: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
13: За последние 3 года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 миллионов 800 тысяч животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
19: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За 3 года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
14: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
19: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
1: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
19: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
15: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, последний доз, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
19: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
19: Кому выгодна задневающая медицина? Под Гомелем нашли склад с дорогостоящим медоборудованием. Его не распаковывали больше года.
20: Речь идет об аппарате для высокопоточной назальной оксигенотерапии. Он используется для подачи пациентам кислорода и воздуха. В прошлом году устройство передали в подразделение одной из районных больниц, расположенное в небольшом городском поселке. Там аппарат оказался не нужен и около года пролежал в упаковке.
19: Это обнаружил комитет госконтроля Гомельской области во время проверки. Оборудование сразу же распределили в центральную районную больницу. Где именно будет использоваться аппарат, рассказал главврач медучреждения.
21: Мы счастью своему не поверили, если честно. Кислородный аппарат уже используют в отделении анестезиологии и реанимации. Мы без этой техники просто как без рук были. То, что она пылилась на складе, просто преступление. И это не просто громкие слова. Такая техника спасает жизни.
19: Эксперты напоминают, что в декабре прошлого года подобная ситуация была и в Калинковичском районе, где прокуратура тоже обнаружила медицинскую технику, которая годами не вводилась в эксплуатацию. Тем временем в больницах на фоне санкций нет нужного оборудования, расходников, реагентов и запчастей, признает депутат и бывшая главврач Ирина Макарина-Кибак.
25: Действительно, после 2022 года у нас существенно увеличились сроки поставок. Возникли сложности с оплатой и заключением договоров. Большой процент высокотехнологичного оборудования простаивает из-за задержек поставок. Особенно сложно с импортной техникой – КТ, МРТ и другом оборудовании, которое невозможно нормально эксплуатировать без оригинальных компонентов.
19: В прошлом году Беларусь взяла у китайского Эксимбанка кредит примерно на 66 миллионов долларов именно на оснащение больниц медицинским оборудованием. А в перечне товаров, вывоз которых из страны ограничен, остаются диагностические реагенты, культуральные среды, медицинские материалы и другие позиции. Но помните, если у вас есть жалобы на медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
4: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
3: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
18: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
3: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
23: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
24: Сколько?
23: Ну, много вообще, много конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Конечно. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
24: Близко слезы.
23: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
3: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
26: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
5: Благодарю за ответ.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациентов

0: Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
1: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
0: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
2: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
3: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая, но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
4: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
0: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
8: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
9: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий. То есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают подручную продукцию, а также предприятия концернов «Белгосптом», «Пищепром», «Беллекпром» и предприятие «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.

0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Гродно в отношении фактического владельца компании «Такси» возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере. Проверка показала, что на протяжении 3 лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете им было выплачено свыше 940 тысяч рублей, заявили в КГК. Причиненный государству ущерб, по данным ведомства, превысил 120 тысяч рублей. В Бресте приготовление шашлыка на даче закончилось пожаром. Пара приготовила мясо и занесла металлический мангал в сарай, перед этим потушив угли водой. Спустя время они увидели, что горит их сарай, и пламя уже перекинулось на соседский участок. В результате ЧП огнем повреждено имущество соседей – автомобиль, предметы быта, инструменты и сам сарай. Эксперты посчитали, что стоимость горевшего имущества – 3900 рублей. Восстановление и ремонт соседского сарая оценили в 10 600 рублей. Проводится дополнительная проверка. В Минске уборщица за один рабочий день стала богаче более чем на 4 тысячи долларов. 48-летняя минчанка подрабатывала уборщицей в организации на улице Сурганова. Во время наведения порядка в одном из кабинетов она заметила в ящике стола бумажный сверток с деньгами и забрала его. Внутри находилось 30 евро и 4009 долларов. Деньги женщина впоследствии потратила. Сотрудница, которой принадлежали сбережения, обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Подозреваемую установили, против нее возбудили уголовное дело. В суде жительница столицы полностью признала вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. У минчанки высшее юридическое образование. Она воспитывает малолетнего ребенка и ранее не привлекалась к уголовной или административной ответственности. Суд признал ее виновной в краже в крупном размере и назначил 3 года лишения свободы без штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
2: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
1: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
3: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а 1/4 активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
1: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на борщевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
5: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Ладно, цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала, была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
4: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. И это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
4: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
7: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в два раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
4: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
9: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
0: Важный сигнал.
10: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
11: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
10: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
12: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
13: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
14: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
10: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
11: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
10: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
9: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем-лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на пищевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
15: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала, была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало, подорожало, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
4: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. И это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
4: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
7: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 2027 года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
4: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангал.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумират.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
20: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
19: А что это тогда?
20: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
19: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
20: Ну, проблемы там серьезные, да.
19: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
20: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
19: Ну, это понятно, переработка.
20: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
19: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
20: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
19: Ого.
20: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
2: Ломаются от переработки.
20: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
2: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
20: Затыкают как могут.
2: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
20: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
2: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
20: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
2: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
20: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
2: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
20: Ну, такова реальность сейчас.
2: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
20: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
2: Вот именно.
20: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
2: И рисков для оборудования?
20: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
2: Искать другие рынки?
20: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
2: Ну да, это было золотое дно.
20: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
2: Настоящий клондайк для экономики.
20: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
2: Угу.
20: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
2: Ну а почему нет? Китай большой.
20: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
2: Понятно.
20: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
2: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
20: Я называю это выживанием.
2: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
20: Ну да.
2: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
20: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
2: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов?
19: Белорусский водитель.
20: Но цены растут, да?
19: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
20: Угу.
19: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
20: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
19: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
20: Да, это проблема.
19: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
20: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
19: И схема работала идеально.
20: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
19: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
20: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
19: И заводы встанут.
20: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
19: Да уж.
20: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
19: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
20: Давай.
19: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
20: Пластырь – это хорошее сравнение.
19: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
20: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
19: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
20: Угу.
19: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
20: Потому что маржи нет.
19: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
20: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
19: Какой?
20: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
19: Ну, трубопроводы.
20: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
19: И что тогда?
20: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
19: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
20: Бинго!
19: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
20: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
19: Да их нет.
20: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
19: А если атаки станут сильнее?
20: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
19: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
3: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
22: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко объяснил, почему медведи выходят к людям.
23: У медведей есть такая привычка, то есть особенность их психики. Вот если он видит там, условно говоря, неаккуратность людей в свалке, там, где он любит рыться, где он находит себе какое-то пропитание, то он это запоминает и потом уже приходит туда, как говорится, периодически, потому что он когда-то отметил в своем мозгу, что там можно что-то найти. И когда он там этого не находит, то он уже видит в том числе и средства для удовлетворения своих потребностей в том, чтобы напасть на человека и, как говорится, воспользоваться его биомассой для того, чтобы самому стать, продолжить свою жизнь. Ну, вот такая вещь. Ну, конечно, это крайне неприятно, когда они уже выходят в населенные пункты, ходят по улицам. Это, конечно, плохо. И я думаю, что нам надо, поскольку мы себя считаем творцами, хозяевами природы, как-то более взвешенную политику в этом плане вести. Не доводить до того, чтобы медведи нападали. Мало того, что там неприятности доставляют, пугают людей, так еще и лишают их жизни. Вот этого допускать не надо.
21: Важный сигнал.
1: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
24: Заплати налоги и живи спокойно.
1: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
25: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей, но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
5: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
1: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в десятикратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
10: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
1: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог в 2027-м, получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
12: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся».
3: В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
0: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
3: Это комфорт, за который стоит платить.
0: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
3: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
0: Ну, регистратура – это еще не вся медицина.
3: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
0: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
3: Какое неравенство? 40 рублей.
0: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
3: Я не говорю, что это копейки, ну…
0: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
3: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
0: Нормальный график работы врача.
3: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
0: Медсистему фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
3: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
0: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
3: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
0: И что он делает эти 30 минут?
3: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
0: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
3: Бред. Врач лечит пациента.
0: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
3: И это плохо.
0: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
3: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
0: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
3: Ага, я про это и говорю.
0: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
3: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
0: Лечит, если случай понятный.
3: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
0: Почему же?
6: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
0: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
6: Что за конспирология?
0: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
6: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
0: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
6: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
0: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
6: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
6: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
6: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
6: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
6: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
6: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
6: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
6: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
6: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
6: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
6: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
6: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
6: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
7: Опять я виновата.
0: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
7: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
7: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
7: В частном центре процесс оптимизации

0: месяц. Очеред к нему расписана на полгода вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да, ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.

0: Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
1: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет. Как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
2: Важный сигнал.
3: Это было. Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
4: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
3: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
5: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
4: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
6: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
3: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенны. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
4: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
3: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
1: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
3: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
4: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
3: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
11: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
3: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
12: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
3: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Отраковский.
13: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, последний доз, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
3: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: В Могилевской области задержали руководителей предприятий дорожно-строительной отрасли, которые брали взятки. По данным правоохранителей, должностные лица получали деньги от участников тендеров за помощь в продвижении их интересов при закупках запчастей для дорожной техники и за своевременную оплату поставок. В схеме были задействованы представители организаций из Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областей. Возбуждены уголовные дела на 5 человек. 10 работникам студотряда в Кричевском районе не выплатили зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура. Молодые люди трудились подсобными рабочими в одной из сельхозорганизаций региона. После увольнения им выдали на руки трудовые книжки, но заработанные деньги на сумму свыше 3400 рублей не выплатили. Прокурор Кричевского района вынес руководителю предприятия предписание с требованием погасить задолженность. После этого бывшим студотрядовцам выплатили зарплату в полном объеме. В электричке Барановичи-Минск пассажир начал приставать к контролерке БелЖД. Хватал ее за шею и тело и не реагировал на замечания. Молодого человека задержали прямо в вагоне. Назойливым ухажером оказался 21-летний житель столицы, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На допросе нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что был пьян и хотел поближе познакомиться с привлекательной работницей железной дороги. Его действия квалифицировали как хулиганство с применением насилия. Уголовное дело направлено в суд. До разбирательства минчанин остается под подпиской о невыезде. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
0: Белорусская фигуристка Илона Зинько рассказала историю своего исцеления.
15: Меня, в принципе, отдали фигурное катание ради того, чтобы я вылезла со всех больниц. У меня постоянно были температуры, постоянно была проблема с кашлем, с носом, с горлом. И один врач папе сказал: «На каток». Папа привел, прошло полгода, я не знала, что такое больницы, что такое поликлиники. Слава богу, и до сих пор я скажу, что я уже 5 лет, наверное, хожу без температуры. Ну, есть какие-то хронические свои болячки, но все равно фигурное катание – это закаливание для организма. И я каждому, наверное, родителю посоветую, может быть, это не профессионально будет вид спорта в дальнейшем для ребенка, но отвести на каток и заниматься для оздоровления, я считаю, что это доступно, это можно. Вон, пожалуйста, заливают катки на улицах.
16: Важный сигнал. Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
4: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
16: Так, белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унеча. Нечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
17: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
16: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
18: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
16: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в главных резервных валютах.
20: Мы привыкли думать, что доллар или евро – это некие универсальные линейки, которыми измеряется успех любого бизнеса. Но что происходит, когда эта линейка превращается в удавку? Когда глобальная расчетная система из удобного сервиса трансформируется в инструмент политического шантажа. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему ЕАЭС. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Президент четко дает понять, финансовая система должна служить интересам народа, а не быть заложницей чужих санкционных игр. Почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в резервных валютах прошлого? И главное, как это влияет на стабильность цен в наших магазинах? Давайте разбираться.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет!
5: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
21: Ага, ну, например, пилот или хирург.
5: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
21: А, путеец, монтёр пути.
5: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
21: Угу.
5: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
21: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
5: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
21: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
5: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
21: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
5: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
21: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
5: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
21: Интересно.
5: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
21: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
5: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
21: Подожди, сколько?
5: 36.
21: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
5: Слушай, ну 36 человек, это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
21: Именно.
5: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
21: Какая?
5: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
21: Да как так-то? Подожди, Как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
5: Вот-вот.
21: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
5: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
21: Ну да, когда работать вообще некому.
5: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
21: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
5: Точно.
21: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
5: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
21: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
5: Да, около 300 долларов.
21: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
5: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
21: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
5: Кажется, что да, но...
21: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
5: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
21: Ну да, логично.
5: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
21: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
5: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
21: И сколько это?
5: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
21: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
5: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
21: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
5: Нет, конечно.
21: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
5: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
21: Ага. А еще медстраховка нужна.
5: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
21: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
5: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
21: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
5: Да, именно так система и работает.
21: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
5: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
21: А то есть денег в бюджете на всех нет?
5: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
21: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
5: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
21: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
5: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
21: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
5: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
21: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
5: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
21: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
5: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
21: В смысле, как турагентство?
5: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД. Предприятие оплачивает визы, билеты. Человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
21: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
5: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
21: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
5: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
21: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
5: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
21: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
5: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
21: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
5: Согласен.
21: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
5: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
21: А кому обслуживать, если людей нет?
5: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
21: А когда массово увольняли за нелояльность?
5: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
21: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
5: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
21: жутко звучит.
5: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
21: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
5: О чем именно?
21: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
5: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
21: Пока.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Побед близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
7: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
6: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
22: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянскую и Краматорскую ликвидирована.
6: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
23: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
6: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
24: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, потому что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
6: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Важный сигнал.
11: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
12: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
11: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
25: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
11: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
26: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
27: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая, но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
28: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
11: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
11: Карьерный хук. Учительница из Беларуси разуверилась в улучшении условий работы и зарплаты и устроилась стюардессой в Эмиратс. Отбор туда, как в космонавты. Устала от несправедливости, необоснованной нагрузки и постоянной нехватки средств для жизни. Это причины, по которым молодая специалист из Барановичей кардинально поменяла свою жизнь. Виктория окончила Белгосуниверситет иностранных языков по специальности лингвист, преподаватель английского языка. Однако, поработав в одной из школ, быстро поняла, что не хочет для себя такого будущего.
2: Я захотела изменить жизнь к лучшему, чтобы не думать, как заплатить за квартиру, на какие деньги купить продукты, да и просто, чтобы каждый день на работе в школе не сталкиваться с необоснованными претензиями. Переехала в Дубай, чтобы устроиться в авиакомпанию Emirates. Подала заявку, и уже на следующий день мне ответили, пригласили на собеседование. Я прошла очень серьезный кастинг, общие и индивидуальные собеседования, очень сложный тест по английскому языку и еще много чего. На должность бортпроводника, кроме меня, претендовало еще 59 человек. До финала дошли только четверо. Было сложно, но я справилась. Потом прошла 7-недельное обучение в авиационном колледже авиакомпании. И уже больше месяца работаю бортпроводницей.
11: Виктория также поделилась, что для своих работников авиакомпания предоставляет бесплатное жилье в Дубае, оплачивает перелет при переезде на работу и организовывает трансфер из аэропорта. Дает медицинскую страховку, скидки на авиабилеты не только для себя, но и для близких людей, а также действует программа лояльности на отели, кафе и рестораны. А некоторые спортзалы и бассейны и вовсе можно посещать бесплатно. К слову, это не единственная жительница Барановичей, которая решила изменить свою жизнь. Алина, также закончившая университет иностранных языков, делится своим опытом.
3: Бортпроводником я мечтала стать, когда мне было 14 лет. Но потом как-то все закрутилось, и я поступила учиться на преподавателя английского языка. Мечту свою не оставляла, но и желания работать в Беларуси, чтобы летать в основном в Россию, у меня не было. Я никогда не думала, что смогу настолько круто изменить свою жизнь. Просто на Новый год загадала быть счастливой и чтобы моя жизнь была яркой, насыщенной. Тогда я решилась подать заявку в Qatar Airways. И со мной связались. Дальше был сложный отбор, экзамены, собеседования. Но я прошла. Потом учеба. Столько новых знаний, навыков. Все это было очень непросто, но я была готова. Я знала, что для чего я это делаю. И вот, уже чуть больше года я официально кэбин крю Qatar Airways. И это действительно лучшее, что могло со мной случиться.
11: К слову, обе девушки отмечают, что скучают по дому. Однако возвращение в Беларусь, как и работы в белорусских авиаперевозках, в их планах нет. Делитесь историями и мнениями в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
4: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
5: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
11: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение

0: почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
1: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а 1/4 активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
0: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
4: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину, и именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Экономика еле дышит. Дроны добивают Крым. Убытки туротрасли подобрались к 5 миллиардам. У КАМАЗа дела еще хуже. Минус 70 миллиардов. Крупнейший российский производитель грузовиков никак не может выбраться из убытков. По итогам 6 месяцев финансовые потери КАМАЗа составили 22 миллиарда рублей. В прошлом году компания получила 43 миллиарда рублей чистого убытка, а за 2 года накопила уже почти 70 миллиардов долгов. Скорее всего, впереди у КАМАЗа массовое увольнение, считает экономист Владислав Жуковский.
5: Поэтому неизбежно будут увольнять людей. Сначала, конечно, будут маскировать это все дело, переводить на какие-то неоплачиваемые отпуска, отправлять на месяц, на два. Какие-то будут там останавливать производство, конвейеры. Но повторюсь, что продаж нет, и экономика в минусе, инвестиции падают. А если у вас падает производство, падает экономика, падает инвестиционная активность, то у вас никто не покупает крутотоннажные, соответственно, грузовики, и здесь вариантов других нет. Тем более, что еще с таким курсом за доллар весь Китай становится более конкурентоспособным, и китайские грузовики сейчас будут продаваться гораздо лучше, потому что они лучше качеством и ниже цены, чем у КАМАЗа.
2: Компании не помогает ни повышение утильсбора, ни военный заказ, ни введенный в прошлом году запрет на поставки самых популярных китайских брендов. Печальная ситуация и в туристической отрасли Крыма. Из-за обстрелов только за первые 6 месяцев

0: года она понесла более 4 миллиардов рублей убытков. Это следует из данных Росстата. Пик финансовых потерь 850 миллионов рублей пришелся на май, когда ВСУ нарастили удары по энергообъектам и путям снабжения полуострова.
1: Света нет, воды нет, интернета нет, и все без конца бомбят, купить ничего невозможно, карточки не работают.
2: Нам дают электричество на 2-4 часа в день, всегда по-разному. Но напряжение настолько слабое, что мы не можем воспользоваться стиральной машиной, включить холодильник.
0: В такой ситуации туризм развивать невозможно. Как следствие, прибыль отрасли рухнула в 2,5 раза. Выручка гостиниц сократилась на 74%.
3: Но если раньше всегда было 300-350, то сейчас 17 человек. Это не то, что сезон, это просто крах. Если люди летом зарабатывают, чтобы прожить зимой, то сейчас...
4: Крым. Июль-август 2026 года. Никогда не было таких сезонов, как вот вы сейчас смотрите, пустой пляж.
5: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. У меня было 8 съемок, и такого у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
0: По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона поездок. Организация оценила объем аннулированных бронирований в 20-25 миллиардов рублей, из которых 5-7 миллиардов пришлось на туроператоров. Но встала не только туристическая отрасль. Бензиновый кризис потянул за собой и остальные. Люди массово теряют работу.
6: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И вообще, к чему это все может привести?
0: Из-за постоянных атак беспилотников на полуострове с мая наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением, а также дефицит топлива и нехватка отдельных товаров. С 26 июня в регионе действует режим ЧС.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
9: Заплати налоги и живи спокойно.
8: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
10: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей, но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос, за что мы платим такие деньги, тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
11: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз 5 налоги поднимут.
8: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Беларусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
12: Самостоятельный финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
8: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Военная арифметика зашла в тупик. В Якутии ради выплат бойцам отложили повышение зарплат, а ветераны СВО записали коллективное обращение о долгах по боевым. Повышение зарплат бюджетников Якутии отложили из-за непредвиденных расходов. Этими непредвиденными расходами оказались выплаты за контракт с Минобороны. С 1 июля зарплаты бюджетникам в регионе должны были повысить на 5,5%, однако индексацию перенесли пока что на 2 месяца. Когда информация появилась в местной прессе, депутат республиканского парламента Наркуяны Заморщикова обратилась с запросом объяснить причины такой задержки. В ответ на запрос председатель правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что это было сделано из-за непредвиденных расходов на выплаты за заключение контрактов. Получается, что отправить людей умирать важнее, чем повысить им зарплаты, говорит экономист Денис Радыгин.
13: Если бы не было бы войны, эти деньги смогли бы раскидать по гражданским компонентам, и гораздо больше бы денег, например, там ушло на, я не знаю, на увеличение зарплат бюджетников, учителям тем же самым и так далее. Сколько Путин носился с майскими указами, по которым там зарплаты учителей уже должны стать ого-го, в итоге такого роста они вот по итогу не увидели. Зато когда деньги понадобилось найти на региональные выплаты, например, или на федеральные выплаты для тех, кто заключает контракт, на это деньги почему-то сразу нашлись. Это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов, и на бытовом уровне, я думаю, что это уже очень чувствуется.
0: Хотя и в армии жалуются, что деньги не доходят. Военнослужащие 22-й отдельной бригады записали коллективное обращение, в котором жалуются на перебои с выплатами. Ежемесячное довольствие задерживают регулярно, а боевые за участие в освобождении Курской области вообще не пришли до сих пор.
14: За операцию «Курск» зарплату так и не отправили нам. Ни одному из 22-й бригады не заплатили ни копейки. Пришел оклад, боевых не было, как будто мы там и не были.
15: Хотел, да, сказать по поводу зарплат. Зарплаты платят тоже через раз, к сожалению. У меня лично дома личные проблемы. Болеет близкий человек. Не отпускаю даже просто увидеться. Вот. Но просим вас, чтобы вы обратили на это внимание и помогли нам.
0: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны в надежде быть услышанными. Кроме того, по словам солдат, проблемы не только с выплатами, но и отпусками. Из-за больших потерь и жесткой нехватки личного состава командиры крайне неохотно дают разрешение на отпуск. Некоторые военнослужащие не видели семью больше 2 лет. По словам бойцов, командир бригады генерал-майор Алексей Савченко на просьбы об отпуске откровенно грубит.
16: Сил у ребят больше нет. За 2,5 года мы не были ни разу в отпуске. На наши обращения командир 22-й бригады отвечает, что мы должны умереть здесь, без отпусков. Помогите нам, пожалуйста, хотя бы отдохнуться и увидеть своих родных, близких, потрогать своего ребенка, так как из дома ушли, ему было годик, а сейчас ему уже 3-4 годика.
0: Бойцы говорят, это замкнутый круг. Люди перестали идти на контракт, потому что понимают, на СВО больше не заработаешь тех денег, которые не заманивают. Ведь, во-первых, выплаты задерживают и урезают. Во-вторых, львиную долю приходится тратить на все подряд, начиная от носков и заканчивая дронами. Поборы на нужды подразделения стали в армии привычной практикой.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
7: Синий.
17: Нила.
7: Коричневый.
17: Бура.
7: Зеленый.
17: Сабз.
7: Оранжевый.
17: Наранджи.
7: Фиолетовый.
17: Джамуни.
7: Красный.
17: Сурх.
7: Белый.
17: Сафед.
7: Желтый.
17: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
18: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
19: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
18: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
20: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
18: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
1: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
18: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
22: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику, ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка. Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили. Фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Мертвая петля. На фоне санкций и проблем с новыми самолетами правительство решило продлить срок службы советских самолетов до 50 лет. Речь идет о самолетах Ан-28. Их планируют использовать для внутренних перевозок. Стоимость контракта составила более 6 миллионов рублей, а крайний срок его выполнения – 15 декабря 2028 года. Ан-28 – это обновленная модель Ан-2, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Я не знаю, кто-нибудь из молодых людей это представляет, что такое самолет Ан-2, но это как бы самолет, который был разработан 60-80 лет назад. Вот ничего нового нету, они сейчас пытаются эти старые Ан-2 как-то оживить, а дальше у них, знаете, такая большая красивая идея провести ремоторизацию. Значит, смысл в том, что стоят ужасно такие энергоемкие, шумные моторы, вот они хотят поставить новые двигатели на Ан-2, но пока не очень получается.
23: Ан-28 может перевозить 18 пассажиров или груз массой до 1750 килограммов. Первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а его серийное производство началось спустя 10 лет в Польше и продолжилось до 1997 года. Сейчас, по данным реестра Росавиации, эксплуатируется 6 единиц Ан-28 в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Авиационный поиск и спасение». У Аэрофлота таких самолетов нет, но там есть другая проблема, говорит экономист Ярослав Жуковский.
2: Огромная поддержка идет Аэрофлота из бюджета, из фонда «Нас благосостояние». Поэтому компания, конечно, не может закупать вот этот весь парк новых там каких-то МС-21 суперджетов. Ставки по лизингу огромнейшие. Ключевая ставка 14%, соответственно, лизинг там около 20%. То есть это все может функционировать только за счет госсубсидий, господдержки. А денег от государства, как мы с вами сказали, нет. Поэтому за счет чего будут покупать Аэрофлот и другие компании российские, так называемые отечественные суда, которые никак не могут сделать отечественными, которые по-прежнему там критически зависят от импортных комплектующих, там, либо сейчас уже больше там, от китайских, но тем не менее. Вот, поэтому здесь я не вижу никаких нормальных рыночных инструментов, как функционировать будет Аэрофлот с такими ценами на авиационный керосин, с портовыми сборами, с падением трафика, с изнашиванием вот этих основных фондов, когда самолеты, Airbus и Боинги, их флот сокращается. У Аэрофлота был наиболее молодой парк судов, но и он стареет. В условиях санкций закупать новые запчасти невозможно, новый флот купить невозможно. Идет каннибализм, разбирают старые самолеты, что там везут из Китая, изношенные из Арабских Эмиратов.
23: Летать в России в последнее время стало опасно и невыгодно. Атаки беспилотников влияют на работу аэропортов, они все чаще закрываются. Недавно Зеленский пригрозил закрыть небо для полетов над Москвой, и это очень серьезно, поясняет экономист Игорь Липсиц.
3: В России очень мало аэропортов, и вся страна построена так, что все пересадки, все хабы, они находятся в Москве. То есть иногда из одного регионального центра России в другой напрямую перелететь невозможно никаким образом, только через Москву. Прилетаешь в Москву, переезжаешь из одного аэропорта в другой и летишь опять куда-нибудь в другое место. Вот примерно так. Поэтому закрытое небо над Москвой – это не закрытое небо над Москвой и куда-нибудь там в Европу, туда уже никто не летает, да? А это, разрушение всей системы авиационного сообщения.
23: По словам экономиста, внутренние перевозки всегда были убыточны. Авиакомпании зарабатывали на зарубежных рейсах. Однако после введения всех ограничений с февраля 2022 года это стало делать сложнее. Не все страны принимают российские самолеты. Кроме того, авиакомпании не могут делать полноценную оценку бортов и вовремя менять изношенные детали из-за санкций.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
22: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику, ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменного образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
4: Учим пакистанский вместе.
5: Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
17: Пир.
5: Вторник.
17: Мангал.
5: Среда.
17: Будх.
5: Четверг.
17: Джумерат.
5: Пятница.
17: Джума.
5: Суббота.
17: Хафта.
5: Воскресенье.
17: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
10: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
9: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
10: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
9: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
10: Ой, да ладно тебе.
9: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
10: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
9: И что лето? Какая разница?
10: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
9: То есть ты хочешь сказать,
10: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
9: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
10: Вот. 5,3.
9: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
10: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
9: Каким еще пожаром?
10: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
9: Но цены же держат.
10: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
9: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
10: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
9: А что не так с садиками?
10: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
9: 5% за месяц? Серьезно?
10: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
9: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
10: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
9: Ну, в санаторий можно и не поехать.
10: Для пенсионеров в Беларуси санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
9: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
10: А что там с напитками?
9: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
10: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
9: Вода с сиропом – импорт?
10: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
9: А, ну логистика еще.
10: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
9: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
10: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
9: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
10: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
9: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
10: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
9: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
10: Но внутри продукта меньше.
9: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
10: Какой предел?
9: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
10: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
9: То есть льют суррогаты?
10: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
9: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
10: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
9: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
10: Какой еще козырь?
9: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
10: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
9: Почему? Стандартная метрика?
10: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
9: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
10: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
9: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
10: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
9: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
10: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
9: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
10: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
9: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
10: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
9: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
10: Вот именно.
9: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
10: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
9: Налог на бедность.
10: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
9: То есть обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
10: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
9: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
10: Продолжают.
9: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
10: Зарплаты не успевают за расходами.
9: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
10: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
9: Так, давай разберем. Первый сценарий.
8: Прессом.
12: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
10: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
12: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
10: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
12: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
10: Это вызовет моментальный шок.
12: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
10: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
12: Иначе?
10: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
12: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
10: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
12: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
10: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
12: Но в системе жесткого контроля?
10: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
12: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
10: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
12: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
10: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
12: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
10: Да.
12: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
10: А чем?
12: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
10: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
12: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
10: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
12: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
10: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
12: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
10: Это просто невозможно.
12: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
10: Пока.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
18: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
14: За последние 3 года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
18: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За 3 года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
15: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
18: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
0: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
18: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
11: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
18: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
18: Кому выгодна загнивающая медицина? Под Гомелем нашли склад с дорогостоящим медоборудованием. Его не распаковывали больше года.
19: Речь идет об аппарате для высокопоточной назальной оксигенотерапии. Он используется для подачи пациентам кислорода и воздуха. В прошлом году устройство передали в подразделение одной из районных больниц, расположенное в небольшом городском поселке. Там аппарат оказался не нужен и около года пролежал в упаковке.
18: Это обнаружил комитет госконтроля Гомельской области во время проверки. Оборудование сразу же распределили в центральную районную больницу. Где именно будет использоваться аппарат, рассказал главврач медучреждения.
20: Мы счастью своему не поверили, если честно. Кислородный аппарат уже используют в отделении анестезиологии и реанимации. Мы без этой техники просто как без рук были. То, что она пылилась на складе, просто преступление. И это не просто громкие слова. Такая техника спасает жизни.
18: Эксперты напоминают, что в декабре прошлого года подобная ситуация была и в Калинковичском районе, где прокуратура тоже обнаружила медицинскую технику, которая годами не вводилась в эксплуатацию. Тем временем в больницах на фоне санкций нет нужного оборудования, расходников, реагентов и запчастей, признает депутат и бывшая главврач Ирина Макарина-Кибак.
25: Действительно, после 2022 года у нас существенно увеличились сроки поставок. Возникли сложности с оплатой и заключением договоров. Большой процент высокотехнологичного оборудования простаивает из-за задержек поставок. Особенно сложно с импортной техникой – КТ, МРТ и другом оборудовании, которое невозможно нормально эксплуатировать без оригинальных компонентов.
18: В прошлом году Беларусь взяла у китайского Эксимбанка кредит примерно на 66 миллионов долларов именно на оснащение больниц медицинским оборудованием. А в перечне товаров, вывоз которых из страны ограничен, остаются диагностические реагенты, культуральные среды, медицинские материалы и другие позиции. Но помните, если у вас есть жалобы на медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
2: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
1: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
3: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
1: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
7: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
23: Сколько?
7: Ну, много вообще, много конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так меня туда чуть еле живой вытащили.
23: Близко слезы.
7: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
1: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
24: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования – все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
4: Благодарю за ответ.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
6: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки.

0: Токи пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
1: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
2: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
3: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
4: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
1: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангаль.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
9: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
10: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий, то есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают плодовочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгород», «Пищепром», «Беллекпром» и предприятие «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли, потенциальному продавцу обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
5: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Гродно в отношении фактического владельца компании «Такси» возбудили уголовное дело за уклонение от

0: исполнение обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере. Проверка показала, что на протяжении 3 лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете им было выплачено свыше 940 тысяч рублей, заявили в КГК. Причиненный государству ущерб, по данным ведомства, превысил 120 тысяч рублей. В Бресте приготовление шашлыка на даче закончилось пожаром. Пара приготовила мясо и занесла металлический мангал в сарай, перед этим потушив угли водой. Спустя время они увидели, что горит их сарай, и пламя уже перекинулось на соседский участок. В результате ЧП огнем повреждено имущество соседей – автомобиль, предметы быта, инструменты и сам сарай. Эксперты посчитали, что стоимость горевшего имущества – 3900 рублей. Восстановление и ремонт соседского сарая оценили в 10 600 рублей. Проводится дополнительная проверка. В Минске уборщица за один рабочий день стала богаче более чем на 4 тысячи долларов. 48-летняя минчанка подрабатывала уборщицей в организации на улице Сурганова. Во время наведения порядка в одном из кабинетов она заметила в ящике стола бумажный сверток с деньгами и забрала его. Внутри находилось 30 евро и 4009 долларов. Деньги женщина впоследствии потратила. Сотрудница, которой принадлежали сбережения, обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Подозреваемую установили, против нее возбудили уголовное дело. В суде жительница столицы полностью признала вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. У минчанки высшее юридическое образование. Она воспитывает малолетнего ребенка и ранее не привлекалась к уголовной или административной ответственности. Суд признал ее виновной в краже в крупном размере и назначил 3 года лишения свободы без штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
2: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
0: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
3: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а 1/4 активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
0: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на пищевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
5: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала. Была по 20. 26 стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой, молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно, я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
4: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. И это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически. Вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
4: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
7: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в два раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
4: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
9: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
1: Важный сигнал.
10: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника, все боятся дронов.
11: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
10: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
12: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
13: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
14: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
10: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
11: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
10: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
9: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем-лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на пищевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
15: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала, была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало, подорожало, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
4: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. И это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
4: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
7: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 2027 года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
1: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангал.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумират.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
20: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
19: А что это тогда?
20: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
19: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
20: Ну, проблемы там серьезные, да.
19: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
20: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
19: Ну, это понятно, переработка.
20: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
19: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
20: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
19: Ого.
20: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ. просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
2: Ломаются от переработки.
20: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
2: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
20: Затыкают как могут.
2: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
20: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
2: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
20: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
2: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
20: Угу. Типа спасибо, мы сами.
2: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
20: Ну, такова реальность сейчас.
2: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
20: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
2: Вот именно.
20: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
2: И рисков для оборудования?
20: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
2: Искать другие рынки?
20: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
2: Ну да, это было золотое дно.
20: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
2: Настоящий клондайк для экономики.
20: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
2: Угу.
20: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
2: Ну а почему нет? Китай большой.
20: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
2: Понятно.
20: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
2: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
20: Я называю это выживанием.
2: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
20: Ну да.
2: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
20: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
2: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов?
19: Белорусский водитель.
20: Но цены растут, да?
19: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
20: Угу.
19: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
20: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
19: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
20: Да, это проблема.
19: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
20: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
19: И схема работала идеально.
20: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
19: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
20: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
19: И заводы встанут.
20: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
19: Да уж.
20: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
19: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
20: Давай.
19: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
20: Пластырь – это хорошее сравнение.
19: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
20: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
19: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
20: Угу.
19: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
20: Потому что маржи нет.
19: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
3: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
19: Какой?
3: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
19: Ну, трубопроводы.
3: Да.
20: Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
19: И что тогда?
20: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
19: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
20: Бинго!
19: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
20: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
19: Да их нет.
20: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
19: А если атаки станут сильнее?
20: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
19: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко объяснил, почему медведи выходят к людям.
21: У медведей есть такая привычка, то есть особенность их психики. Вот если он видит там, условно говоря, неаккуратность людей в свалке, там, где он любит рыться, где он находит себе какое-то пропитание, то он это запоминает и потом уже приходит туда, как говорится, периодически, потому что он когда-то отметил в своем мозгу, что там можно что-то найти. И когда он там этого не находит, то он уже видит в том числе и средства для удовлетворения своих потребностей в том, чтобы напасть на человека и, как говорится, воспользоваться его биомассой для того, чтобы самому стать, продолжить свою жизнь. Ну, вот такая вещь. Ну, конечно, это крайне неприятно, когда они уже выходят в населенные пункты, ходят по улицам. Это, конечно, плохо. И я думаю, что нам надо, поскольку мы себя считаем творцами, хозяевами природы, как-то более взвешенную политику в этом плане вести. Не доводить до того, чтобы медведи нападали. Мало того, что там неприятности доставляют, пугают людей, так еще и лишают их жизни. Вот этого допускать не надо.
18: Важный сигнал.
22: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
23: Заплати налоги и живи спокойно.
22: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
24: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
5: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
22: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в десятикратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
11: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
22: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог в 2027-м, получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
14: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
25: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся».
6: В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
8: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
6: Это комфорт, за который стоит платить.
8: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
6: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
8: Но регистратура – это еще не вся медицина.
6: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
8: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
6: Какое неравенство? 40 рублей.
8: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
6: Я не говорю, что это копейки, ну…
8: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
6: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
8: Нормальный график работы врача.
6: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
8: Медсистему фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
6: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
8: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
6: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
8: И что он делает эти 30 минут?
6: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
8: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
6: Бред. Врач лечит пациента.
8: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
6: И это плохо.
8: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
6: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
8: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
6: Ага, я про это и говорю.
8: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
6: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
8: Лечит, если случай понятный.
6: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
8: Почему же?
6: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
8: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
6: Что за конспирология?
8: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
6: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
8: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
6: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
8: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
6: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
8: А почему тогда?
6: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
8: Но это логично для бюджета.
6: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
8: Это преувеличение.
6: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
8: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
6: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
8: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
6: Ну давай.
8: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
6: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
8: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
6: Да, я знаю, что это такое.
8: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
6: Я с этим и не спорю.
8: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
6: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
8: Тебя перенаправят, если случай срочный.
6: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
8: Поликлиники ведут хроников.
6: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
8: Ну, электронные карты внедряются.
6: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
8: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
6: Опять я виновата.
8: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
6: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
8: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
6: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
8: Зато бесплатно.
6: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
8: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным

0: Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда.

0: никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина, в то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
1: Важный сигнал.
2: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
3: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
2: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
4: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
3: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
5: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
2: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
3: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
2: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
0: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
2: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
3: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
2: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
11: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
2: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
12: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Отраковский.
13: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, пастеризированном, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
2: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: В Могилевской области задержали руководителей предприятий дорожно-строительной отрасли, которые брали взятки. По данным правоохранителей, должностные лица получали деньги от участников тендеров за помощь в продвижении их интересов при закупках запчастей для дорожной техники и за своевременную оплату поставок. В схеме были задействованы представители организаций из Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областей. Возбуждены уголовные дела на 5 человек. 10 работникам студотряда в Кричевском районе не выплатили зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура. Молодые люди трудились подсобными рабочими в одной из сельхозорганизаций региона. После увольнения им выдали на руки трудовые книжки, но заработанные деньги на сумму свыше 3400 рублей не выплатили. Прокурор Кричевского района вынес руководителю предприятия предписание с требованием погасить задолженность. После этого бывшим студотрядовцам выплатили зарплату в полном объеме. В электричке Барановичи-Минск пассажир начал приставать к контролерке БелЖД. Хватал ее за шею и тело и не реагировал на замечания. Молодого человека задержали прямо в вагоне. Назойливым ухажером оказался 21-летний житель столицы, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На допросе нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что был пьян и хотел поближе познакомиться с привлекательной работницей железной дороги. Его действия квалифицировали как хулиганство с применением насилия. Уголовное дело направлено в суд. До разбирательства минчанин остается под подпиской о невыезде. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
15: Белорусская фигуристка Илона Зинько рассказала историю своего исцеления.
16: Меня, в принципе, отдали фигурное катание ради того, чтобы я вылезла со всех больниц. У меня постоянно были температуры, постоянно была проблема с кашлем, с носом, с горлом. И один врач папе сказал: «На каток». Папа привел, Прошло полгода, я не знала, что такое больницы, что такое поликлиники. Слава богу, и до сих пор я скажу, что я уже 5 лет, наверное, хожу без температуры. Ну, есть какие-то хронические свои болячки, но все равно фигурное катание – это закаливание для организма. И я каждому, наверное, родителю посоветую. Может быть, это не профессиональный будет вид спорта в дальнейшем для ребенка, но отвести на каток и заниматься для оздоровления, я считаю, что это доступно, это можно. Вон, пожалуйста, заливают катки на улицах.
1: Важный сигнал.
17: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
3: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
17: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
18: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
17: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
19: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
17: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в главных резервных валютах.
20: Мы привыкли думать, что доллар или евро – это некие универсальные линейки, которыми измеряется успех любого бизнеса. Но что происходит, когда эта линейка превращается в удавку? Когда глобальная расчетная система из удобного сервиса трансформируется в инструмент политического шантажа. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему ЕАЭС. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Президент четко дает понять, финансовая система должна служить интересам народа, а не быть заложницей чужих санкционных игр. Почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в резервных валютах прошлого? И главное, как это влияет на стабильность цен в наших магазинах? Давайте разбираться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет.
4: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
21: Ага, ну, например, пилот или хирург.
4: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
21: А, путеец. Монтёр пути.
4: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
21: Угу.
4: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
21: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
4: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
21: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
4: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
21: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
4: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
21: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
4: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
21: Интересно.
4: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
21: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
4: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
21: Подожди. Сколько?
4: 36.
21: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
4: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
21: Именно.
4: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
21: Какая?
4: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
21: Да как так-то? Подожди, как монтёр пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
5: Вот-вот.
21: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
5: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
21: Ну да, когда работать вообще некому.
5: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
21: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
5: Точно.
21: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
5: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
21: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
5: Да, около 300 долларов.
21: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
5: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
21: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
5: Кажется, что да, но...
21: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
5: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
21: Ну да, логично.
5: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
21: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
5: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
21: И сколько это?
5: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
21: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
5: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
21: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
5: Нет, конечно.
21: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
5: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
21: Ага. А еще медстраховка нужна.
5: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
21: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
5: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
21: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
5: Да, именно так система и работает.
21: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. кадровый голод решился бы за неделю.
4: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
21: А то есть денег в бюджете на всех нет?
4: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
21: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
4: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
21: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
4: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
21: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
4: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
21: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
4: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
21: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
4: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
21: В смысле, как турагентство?
4: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
21: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
4: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
21: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
4: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
21: Ну, разница с $300 очевидна.
4: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
21: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
4: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
21: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
4: Согласен.
21: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
4: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
21: А кому обслуживать, если людей нет?
4: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
21: А когда массово увольняли за нелояльность?
4: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
21: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
4: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
21: Жутко звучит.
4: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
21: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
4: О чем именно?
21: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
4: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
21: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Побед близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
6: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
0: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
22: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянскую и Краматорскую ликвидирована.
0: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все ткадин задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
23: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
0: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
24: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, потому что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
0: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, а затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут. Это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
10: 2.
11: До.
10: 3.
11: Тин.
10: 4.
11: Чар.
10: 5.
11: Пач.
10: 6.
11: Че.
10: 7.
11: Сат.
10: 8.
11: Ат.
10: 9.
11: Но.
10: 10.
11: Дас.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
12: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
13: Дошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
12: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
25: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
12: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
26: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
27: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
28: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
12: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
12: Карьерный хук. Учительница из Беларуси разуверилась в улучшении условий работы и зарплаты и устроилась стюардессой в Эмиратс. Отбор туда, как в космонавты. Устала от несправедливости, необоснованной нагрузки и постоянной нехватки средств для жизни. Это причины, по которым молодая специалист из Барановичей кардинально поменяла свою жизнь. Виктория окончила Белгосуниверситет иностранных языков по специальности лингвист-преподаватель английского языка. Однако, поработав в одной из школ, быстро поняла, что не хочет для себя такого будущего.
2: Я захотела изменить жизнь к лучшему, чтобы не думать, как заплатить за квартиру, на какие деньги купить продукты, да и просто, чтобы каждый день на работе в школе не сталкиваться с необоснованными претензиями. Переехала в Дубай, чтобы устроиться в авиакомпанию Emirates. Подала заявку, и уже на следующий день мне ответили, пригласили на собеседование. Я прошла очень серьезный кастинг. Общие и индивидуальные собеседования, очень сложный тест по английскому языку и еще много чего. На должность бортпроводника, кроме меня, претендовало еще 59 человек. До финала дошли только четверо. Было сложно, но я справилась. Потом прошла 7-недельное обучение в авиационном колледже авиакомпании. И уже больше месяца работаю бортпроводницей.
12: Виктория также поделилась, что для своих работников авиакомпания предоставляет бесплатное жилье в Дубае, оплачивает перелет при переезде на работу и организовывает трансфер из аэропорта. Дает медицинскую страховку, скидки на авиабилеты не только для себя, но и для близких людей, а также действует программа лояльности на отели, кафе и рестораны. А некоторые спортзалы и бассейны и вовсе можно посещать бесплатно. К слову, это не единственная жительница Барановичей, которая решила изменить свою жизнь. Алина, также закончившая университет иностранных языков, делится своим опытом.
3: Бортпроводником я мечтала стать, когда мне было 14 лет. Но потом как-то все закрутилось, и я поступила учиться на преподавателя английского языка. Мечту свою не оставляла, но и желания работать в Беларуси, чтобы летать в основном в Россию, у меня не было. Я никогда не думала, что смогу настолько круто изменить свою жизнь. Просто на Новый год загадала быть счастливой и чтобы моя жизнь была яркой, насыщенной. Тогда я решилась подать заявку в Qatar Airways. И со мной связались. Дальше был сложный отбор, экзамены, собеседования. Но я прошла. Потом учеба. Столько новых знаний, навыков. Все это было очень непросто, но я была готова. Я знала, что для чего я это делаю. И вот, уже чуть больше года я официально cabin crew Qatar Airways. И это действительно лучшее, что могло со мной случиться.
12: К слову, обе девушки отмечают, что скучают по дому. Однако возвращение в Беларусь, как и работы в белорусских авиаперевозках, в их планах нет. Делитесь историями и мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
14: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
27: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
12: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО.

0: региона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
1: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а 1/4 активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
0: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
4: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства. Экономика еле дышит. Дроны добивают Крым. Убытки туротрасли подобрались к 5 миллиардам. У КАМАЗа дела еще хуже. Минус 70 миллиардов. Крупнейший российский производитель грузовиков никак не может выбраться из убытков. По итогам 6 месяцев финансовые потери КАМАЗа составили 22 миллиарда рублей. В прошлом году компания получила 43 миллиарда рублей чистого убытка, а за 2 года накопила уже почти 70 миллиардов долгов. Скорее всего, впереди у КАМАЗа массовое увольнение, считает экономист Владислав Жуковский.
6: Поэтому неизбежно будут увольнять людей. Сначала, конечно, будут маскировать это все дело, переводить на какие-то неоплачиваемые отпуска, отправлять на месяц, на два, какие-то будут там останавливать производство, конвейеры. Но, повторюсь, что продаж нет, и экономика в минусе, инвестиции падают. А если у вас падает производство, падает экономика, падает инвестиционная активность, то у вас никто не покупает крутотоннажные, соответственно, грузовики, и здесь вариантов других нет. Тем более, что еще с таким курсом за доллар весь Китай становится более конкурентоспособным, и китайские грузовики сейчас будут продаваться гораздо лучше, потому что они лучше качеством и ниже цены, чем у КАМАЗа.
5: Компании не помогает ни повышение утильсбора, ни военный заказ, ни введенный в прошлом году запрет на поставки самых популярных китайских брендов. Печальная ситуация и в туристической отрасли Крыма. Из-за обстрелов только за первые 6 месяцев года она понесла более 4 миллиардов рублей убытков. Это следует из данных Росстата. Пик финансовых потерь 850 миллионов рублей

0: пришелся на май, когда в СУ нарастили удары по энергообъектам и путям снабжения полуострова.
1: Света нет, воды нет, интернета нет, и все без конца бомбят, купить ничего невозможно, карточки не работают.
2: Нам дают электричество на 2-4 часа в день, всегда по-разному. Но напряжение настолько слабое, что мы не можем воспользоваться стиральной машиной, включить холодильник.
0: В такой ситуации туризм развивать невозможно. Как следствие, прибыль отрасли рухнула в 2,5 раза. Выручка гостиниц сократилась на 74%.
3: Но если раньше всегда было 300-350, то сейчас 17 человек. Это не то, что сезон, это просто крах. Если люди летом зарабатывают, чтобы прожить зиму, то сейчас...
4: Крым. Июль-август 2026 года. Никогда не было таких сезонов, как вот вы сейчас смотрите, пустой пляж.
5: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. У меня было 8 съемок, и такого у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
0: По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона поездок. Организация оценила объем аннулированных бронирований в 20-25 миллиардов рублей, из которых 5-7 миллиардов пришлось на туроператоров. Но встала не только туристическая отрасль. Бензиновый кризис потянул за собой и остальные. Люди массово теряют работу.
6: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И вообще, к чему этому все может привести?
0: Из-за постоянных атак беспилотников на полуострове с мая наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением, а также дефицит топлива и нехватка отдельных товаров. С 26 июня в регионе действует режим ЧС.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
9: Заплати налоги и живи спокойно.
8: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
10: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей, но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос, за что мы платим такие деньги, тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
11: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
8: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
12: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
8: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Военная арифметика зашла в тупик. В Якутии ради выплат бойцам отложили повышение зарплат, а ветераны СВО записали коллективное обращение о долгах по боевым. Повышение зарплат бюджетников Якутии отложили из-за непредвиденных расходов. Этими непредвиденными расходами оказались выплаты за контракт с Минобороны. С 1 июля зарплаты бюджетникам в регионе должны были повысить на 5,5%, однако индексацию перенесли пока что на 2 месяца. Когда информация появилась в местной прессе, депутат республиканского парламента Наркуяны Заморщикова...
7: Важный сигнал.
13: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
14: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
13: Так, белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
15: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
13: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
16: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
13: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
18: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов так, как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику, ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка. Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили. Фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Мертвая петля. На фоне санкций и проблем с новыми самолетами правительство решило продлить срок службы советских самолетов до 50 лет. Речь идет о самолетах Ан-28. Их планируют использовать для внутренних перевозок. Стоимость контракта составила более 6 миллионов рублей, а крайний срок его выполнения – 15 декабря 2028 года. Ан-28 – это обновленная модель Ан-2, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Я не знаю, кто-нибудь из молодых людей это представляет, что такое самолет Ан-2, но это как бы самолет, который был разработан 60-80 лет назад. Вот ничего нового нету, они сейчас пытаются эти старые Ан-2 как-то оживить, а дальше у них, знаете, такая большая красивая идея провести ремоторизацию. Значит, смысл в том, что стоят ужасно такие энергоемкие, шумные моторы, вот они хотят поставить новые двигатели на Ан-2, но пока не очень получается.
19: Ан-28 может перевозить 18 пассажиров или груз массой до 1750 килограммов. Первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а его серийное производство началось спустя 10 лет в Польше и продолжилось до 1997 года. Сейчас, по данным реестра Росавиации, эксплуатируется 6 единиц Ан-28 в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Авиационный поиск и спасение». У Аэрофлота таких самолетов нет, но там есть другая проблема, говорит экономист Ярослав Жуковский.
1: Огромная поддержка идет Аэрофлота из бюджета, из фонда «Нас благосостояние». Поэтому компания, конечно, не может закупать вот этот весь парк новых там каких-то МС-21 суперджетов. Ставки по лизингу огромнейшие. Ключевая ставка 14%, соответственно, лизинг там около 20%. То есть это все может функционировать только за счет госсубсидий, господдержки. А денег от государства, как мы с вами сказали, нет. Поэтому за счет чего будут покупать Аэрофлот и другие компании российские, так называемые отечественные суда, которые никак не могут сделать отечественными, которые по-прежнему там критически зависят от импортных комплектующих, там, либо сейчас уже больше там, от китайских, но тем не менее. Вот, поэтому здесь я не вижу никаких нормальных рыночных инструментов, как функционировать будет Аэрофлот с такими ценами на авиационный керосин, с портовыми сборами, с падением трафика, с изнашиванием вот этих основных фондов, когда самолеты, Airbus и Боинги, их флот сокращается. У Аэрофлота был наиболее молодой парк судов, но и он стареет. В условиях санкций закупать новые запчасти невозможно, новый флот купить невозможно. Идет каннибализм, разбирают старые самолеты, что там везут из Китая, изношенные из Арабских Эмиратов.
19: Летать в России в последнее время стало опасно и невыгодно. Атаки беспилотников влияют на работу аэропортов, они все чаще закрываются. Недавно Зеленский пригрозил закрыть небо для полетов над Москвой, и это очень серьезно, поясняет экономист Игорь Липсиц.
21: В России очень мало аэропортов, и вся страна построена так, что все пересадки, все хабы, они находятся в Москве. То есть иногда из одного регионального центра России в другой напрямую перелететь невозможно никаким образом, только через Москву. Прилетаешь в Москву, переезжаешь из одного аэропорта в другой и летишь опять куда-нибудь в другое место. Вот примерно так. Поэтому закрытое небо над Москвой – это не закрытое небо над Москвой и куда-нибудь там в Европу. Туда уже никто не летает, да? А это, разрушение всей системы авиационного сообщения.
19: По словам экономиста, внутренние перевозки всегда были убыточны. Авиакомпании зарабатывали на зарубежных рейсах. Однако после введения всех ограничений с февраля 2022 года это стало делать сложнее. Не все страны принимают российские самолеты. Кроме того, авиакомпании не могут делать полноценную оценку бортов и вовремя менять изношенные детали из-за санкций.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
18: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику, ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать, Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангаль.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое но. Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
24: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
23: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
24: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
23: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
24: Ой, да ладно тебе.
23: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
24: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
23: И что лето? Какая разница?
24: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
23: То есть ты хочешь сказать,
24: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
23: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
24: Вот. 5,3.
23: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
24: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
23: Каким еще пожаром?
24: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
23: Но цены же держат.
24: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
23: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
24: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
23: А что не так с садиками?
24: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
23: 5% за месяц? Серьезно?
24: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
23: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
24: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
23: Ну, в санаторий можно и не поехать.
24: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
23: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
24: А что там с напитками?
23: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
24: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
23: Вода с сиропом – импорт?
24: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
23: А, ну логистика еще.
24: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
23: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
24: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
23: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
24: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
23: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
24: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
23: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
24: Но внутри продукта меньше.
23: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
24: Какой предел?
23: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
24: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
23: То есть льют суррогаты?
24: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
23: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
24: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
23: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
24: Какой еще козырь?
23: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
24: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
23: Почему? Стандартная метрика?
24: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
23: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
24: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
23: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
24: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
23: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
24: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
23: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
24: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
23: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
24: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
23: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
24: Вот именно.
23: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
24: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
23: Налог на бедность.
24: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
23: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
24: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
23: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
24: Продолжают.
23: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
24: Зарплаты не успевают за расходами.
23: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
24: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
23: Так, давай разберем. Первый сценарий.
4: Прессом.
5: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
24: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
5: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
24: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
5: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
24: Это вызовет моментальный шок.
5: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
24: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
5: Иначе?
24: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
5: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
24: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
5: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
24: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
5: Но в системе жесткого контроля?
24: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
5: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
24: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
5: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
24: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
5: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
24: Да.
5: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
24: А чем?
5: Да.
23: Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
24: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
23: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
24: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
23: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
24: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
23: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
24: Это просто невозможно.
23: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
24: Пока.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
22: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
13: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
6: За последние 3 года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
13: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За 3 года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
8: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
13: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
9: За первые 2 месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
13: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на 1000 голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
10: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
13: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Кому выгодна задневающая медицина? Под Гомелем нашли склад с дорогостоящим медоборудованием. Его не распаковывали больше года.
11: Речь идет об аппарате для высокопоточной назальной оксигенотерапии. Он используется для подачи пациентам кислорода и воздуха. В прошлом году устройство передали в подразделение одной из районных больниц, расположенное в небольшом городском поселке. Там аппарат оказался не нужен и около года пролежал в упаковке.
13: Это обнаружил комитет госконтроля Гомельской области во время проверки. Оборудование сразу же распределили в центральную районную больницу. Где именно будет использоваться аппарат, рассказал главврач медучреждения.
12: Мы счастью своему не поверили, если честно. Кислородный аппарат уже используют в отделении анестезиологии и реанимации. Мы без этой техники просто как без рук были. То, что она пылилась на складе, просто преступление. И это не просто громкие слова. Такая техника спасает жизни.
13: Эксперты напоминают, что в декабре прошлого года подобная ситуация была и в Калинковичском районе, где прокуратура тоже обнаружила медицинскую технику, которая годами не вводилась в эксплуатацию. Тем временем в больницах на фоне санкций нет нужного оборудования, расходников, реагентов и запчастей, признает депутат и бывшая главврач Ирина Макарина-Кибак.
0: Действительно, после 2022 года у нас существенно увеличились сроки поставок. Возникли сложности с оплатой и заключением договоров. Большой процент высокотехнологичного оборудования простаивает из-за задержек поставок. Особенно сложно с импортной техникой, КТ, МРТ и другом оборудовании, которое невозможно нормально эксплуатировать без оригинальных компонентов.
13: В прошлом году Беларусь взяла у китайского Эксимбанка кредит примерно на 66 миллионов долларов именно на оснащение больниц медицинским оборудованием. А в перечне товаров, вывоз которых из страны ограничен, остаются диагностические реагенты, культуральные среды, медицинские материалы и другие позиции. Но помните, если у вас есть жалобы на медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
14: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
19: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
15: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
19: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
16: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
20: Сколько?
16: Ну, много вообще, много конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так, меня туда чуть еле живой вытащили.
20: Близко слезы.
16: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
19: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
17: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
25: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 26-м году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
1: Благодарю за ответ.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: А поможет. После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
3: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
2: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
7: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
2: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
18: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
21: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая, но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
26: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
2: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
1: Вторник.
4: Мангал.
1: Среда.
4: Будх.
1: Четверг.
4: Джумерат.
1: Пятница.
4: Джума.
1: Суббота.
4: Хафта.
1: Воскресенье.
4: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
17: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
5: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они ежедневно.

0: сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Гродно в отношении фактического владельца компании «Такси» возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере. Проверка показала, что на протяжении 3 лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете им было выплачено свыше 940 тысяч рублей, заявили в КГК. Причиненный государству ущерб, по данным ведомства, превысил 120 тысяч рублей. В Бресте приготовление шашлыка на даче закончилось пожаром. Пара приготовила мясо и занесла металлический мангал в сарай, перед этим потушив угли водой. Спустя время они увидели, что горит их сарай, и пламя уже перекинулось на соседский участок. В результате ЧП огнем повреждено имущество соседей – автомобиль, предметы быта, инструменты и сам сарай. Эксперты посчитали, что стоимость горевшего имущества – 3900 рублей. Восстановление и ремонт соседского сарая оценили в 10 600 рублей. Проводится дополнительная проверка. В Минске уборщица за один рабочий день стала богаче более чем на 4 тысячи долларов. 48-летняя минчанка подрабатывала уборщицей в организации на улице Сурганова. Во время наведения порядка в одном из кабинетов она заметила в ящике стола бумажный сверток с деньгами и забрала его. Внутри находилось 30 евро и 4009 долларов. Деньги женщина впоследствии потратила. Сотрудница, которой принадлежали сбережения, обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Подозреваемую установили, против нее возбудили уголовное дело. В суде жительница столицы полностью признала вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. У минчанки высшее юридическое образование. Она воспитывает малолетнего ребенка и ранее не привлекалась к уголовной или административной ответственности. Суд признал ее виновной в краже в крупном размере и назначил 3 года лишения свободы без штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
3: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
2: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор.

0: Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
1: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а 1/4 активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
0: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на пищевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
4: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала. Была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
3: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. Это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: А пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
3: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
6: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
3: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
8: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
2: Важный сигнал.
9: Это было. Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
10: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
9: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
11: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
10: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
12: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
9: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
10: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
9: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
8: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем-лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на пищевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
13: Ой, сахар так подорожал, был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107, она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал, был по 149, стал по 167. Бананы зеленые, цена, ой, были по 109, 137, плюс 30%. Капуста подорожала, была по 26, стала по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой, молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это... Слово «паразит» у меня буквально месяц назад все было по-другому.
2: Ценники на полках супермаркетов разгоняют в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. И это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там, практически. Вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
2: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
6: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
2: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангал.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
18: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
17: А что это тогда?
18: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
17: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
18: Ну, проблемы там серьезные, да.
17: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
18: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
17: Ну, это понятно, переработка.
18: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
17: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
18: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется, реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
17: Ого.
18: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
17: Ломаются от переработки.
18: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
17: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
18: Затыкают как могут.
17: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
18: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
17: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
18: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
17: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
18: Угу. Типа спасибо, мы сами.
17: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
18: Ну, такова реальность сейчас.
17: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
18: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
17: Вот именно.
18: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
17: И рисков для оборудования?
18: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
17: Искать другие рынки?
18: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
17: Ну да, это было золотое дно.
18: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
17: Настоящий клондайк для экономики.
18: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
17: Угу.
18: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
17: Ну а почему нет? Китай большой.
18: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
17: Понятно.
18: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
17: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
18: Я называю это выживанием.
17: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
18: Ну да.
17: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
18: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
17: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
18: Но цены растут, да?
17: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
18: Угу.
17: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
18: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
17: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
18: Да, это проблема.
17: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
18: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
17: И схема работала идеально.
18: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
17: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
18: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
17: И заводы встанут.
18: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
17: Да уж.
18: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
17: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
18: Давай.
17: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
18: Пластырь – это хорошее сравнение.
17: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
18: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз. глаз обывателя. Дает какую-то временную отсрочку.
17: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
18: Угу.
17: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
18: Потому что маржи нет.
17: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
18: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
17: Какой?
18: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
17: Ну, трубопроводы.
18: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
17: И что тогда?
18: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
17: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
18: Бинго!
17: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
18: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
17: Да их нет.
18: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
17: А если атаки станут сильнее?
18: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
17: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко объяснил, почему медведи выходят к людям.
19: У медведей есть такая привычка, то есть особенность их психики. Вот если он видит там, условно говоря, неаккуратность людей в свалке, там, где он любит рыться, где он находит себе какое-то пропитание, то он это запоминает и потом уже приходит туда, как говорится, периодически, потому что он когда-то отметил в своем мозгу, что там можно что-то найти. И когда он там этого не находит, то он уже видит в том числе и средства для удовлетворения своих потребностей в том, чтобы напасть на человека и, как говорится, воспользоваться его биомассой для того, чтобы самому стать, продолжить свою жизнь. Ну, вот такая вещь. Ну, конечно, это крайне неприятно, когда они уже выходят в населенные пункты, ходят по улицам. Это, конечно, плохо. И я думаю, что нам надо, поскольку мы себя считаем творцами, хозяевами природы, как-то более взвешенную политику в этом плане вести. Не доводить до того, чтобы медведи нападали, мало того, что там неприятности доставляют, пугают людей, так еще и лишают их жизни. Вот этого допускать не надо.
14: Важный сигнал.
0: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
20: Заплати налоги и живи спокойно.
0: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
21: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
22: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
0: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
1: Самостоятельный финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
0: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
3: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные, и мы должны это регулировать.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
11: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
4: Это комфорт, за который стоит платить.
11: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
4: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
11: Но регистратура – это еще не вся медицина.
4: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
11: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
4: Какое неравенство? 40 рублей.
11: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
4: Я не говорю, что это копейки, ну…
11: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
4: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
11: Нормальный график работы врача.
4: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
11: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
4: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
11: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
4: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
11: И что он делает эти 30 минут?
4: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
11: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
4: Бред. Врач лечит пациента.
11: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
4: И это плохо.
11: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
4: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
11: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
4: Ага, я про это и говорю.
11: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
4: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
11: Лечит, если случай понятный.
4: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
11: Почему же?
4: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гением медицины, ничего не увидит.
11: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
4: Что за конспирология?
11: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
4: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
11: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
4: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
11: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
4: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
11: А почему тогда?
4: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
11: Но это логично для бюджета.
4: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
11: Это преувеличение.
4: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
11: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
4: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
11: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
4: Ну давай.
11: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
4: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
11: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
4: Да, я знаю, что это такое.
11: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
4: Я с этим и не спорю.
11: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
4: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
11: Тебя перенаправят, если случай срочный.
4: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
11: Поликлиники ведут хроников.
4: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
11: Ну, электронные карты внедряются.
4: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
11: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
4: Опять я виновата.
11: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
4: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
11: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
4: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
11: Зато бесплатно.
4: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
11: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
4: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
11: Давай!
4: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
11: Там нет столько частников.
4: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
11: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
4: Какая монополия, если это частный бизнес?
11: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
4: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
9: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
4: Или в состоянии выгорания.
9: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
4: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
9: Ну да. Ищет, к чему придраться.
4: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
9: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер.
11: потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
4: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
11: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
4: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией, и государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
11: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
4: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
11: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
4: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
11: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
4: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
11: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных.

0: положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
4: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет. Как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
2: Важный сигнал.
5: Это было. Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
6: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
5: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
7: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
8: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
9: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
5: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
6: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
5: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные

0: 5% повышения. Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
3: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
1: Лето.
4: Мосаме гарма.
1: Весна.
4: Бахар.
1: Осень.
4: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
7: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
6: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
8: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
6: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
9: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
6: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни в животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
10: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
6: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Могилевской области задержали руководителей предприятий дорожно-строительной отрасли, которые брали взятки. По данным правоохранителей, должностные лица получали деньги от участников тендеров за помощь в продвижении их интересов при закупках запчастей для дорожной техники и за своевременную оплату поставок. В схеме были задействованы представители организаций из Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областей. Возбуждены уголовные дела на 5 человек. 10 работникам студотряда в Кричевском районе не выплатили зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура. Молодые люди трудились подсобными рабочими в одной из сельхозорганизаций региона. После увольнения им выдали на руки трудовые книжки, но заработанные деньги на сумму свыше 3400 рублей не выплатили. Прокурор Кричевского района вынес руководителю предприятия предписание с требованием погасить задолженность. После этого бывшим студотрядовцам выплатили зарплату в полном объеме. В электричке Барановичи-Минск пассажир начал приставать к контролерке БелЖД. Хватал ее за шею и тело и не реагировал на замечания. Молодого человека задержали прямо в вагоне. Назойливым ухажером оказался 21-летний житель столицы, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На допросе нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что был пьян и хотел поближе познакомиться с привлекательной работницей железной дороги. Его действия квалифицировали как хулиганство с применением насилия. Уголовное дело направлено в суд. До разбирательства минчанин остается под подпиской о невыезде. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
2: Белорусская фигуристка Илона Зинько рассказала историю своего исцеления.
12: Меня, в принципе, отдали фигурное катание ради того, чтобы я вылезла со всех больниц. у меня постоянно были температуры, постоянно была проблема с кашлем, с носом, с горлом. И один врач папе сказал: «На каток». Папа привел, прошло полгода, я не знала, что такое больницы, что такое поликлиники. Слава Богу, и до сих пор я скажу, что я уже 5 лет, наверное, хожу без температуры. Ну, есть какие-то хронические свои болячки, но все равно фигурное катание – это закаливание для организма. И я каждому, наверное, родителю посоветую. Может быть, это непрофессиональный будет вид спорта в дальнейшем для ребенка, но отвести на каток и заниматься для оздоровления, я считаю, что это доступно, это можно. Вон, пожалуйста, заливают катки на улицах.
5: Важный сигнал.
6: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
7: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
6: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унеча. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
13: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
6: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
14: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
6: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в главных резервных валютах.
15: Мы привыкли думать, что доллар или евро – это некие универсальные линейки, которыми измеряется успех любого бизнеса. Но что происходит, когда эта линейка превращается в удавку? Когда глобальная расчетная система из удобного сервиса трансформируется в инструмент политического шантажа. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему ЕАЭС. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Президент четко дает понять, финансовая система должна служить интересам народа, а не быть заложницей чужих санкционных игр. Почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в резервных валютах прошлого? И главное, как это влияет на стабильность цен в наших магазинах? Давайте разбираться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет!
16: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
17: Ага, ну, например, пилот или хирург.
16: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
17: А, путеец, монтёр пути.
16: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
17: Угу.
16: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
17: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
16: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
17: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
16: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
17: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
16: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
17: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
16: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
17: Интересно.
16: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
17: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
16: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
17: Подожди. Сколько?
16: 36.
17: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
16: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
17: Именно.
16: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
17: Какая?
16: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. знание русского языка не требуется.
17: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
16: Вот-вот.
17: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
16: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
17: Ну да, когда работать вообще некому.
16: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
17: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
16: Точно.
17: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
16: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
17: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
16: Да, около 300 долларов.
17: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
16: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
17: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
16: Кажется, что да, но...
17: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
16: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
17: Ну да, логично.
16: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
17: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
16: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
17: И сколько это?
16: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
17: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
16: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
17: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
16: Нет, конечно.
17: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
16: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
17: Ага. А еще медстраховка нужна.
16: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
17: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
16: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
17: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
16: Да, именно так система и работает.
17: Это какой-то логический абсурд. почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1,5 или 2 тысяч, люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
16: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
17: А то есть денег в бюджете на всех нет?
16: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
17: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
16: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
17: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
16: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
17: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
16: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
17: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
16: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
17: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
16: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
17: В смысле, как турагентство?
16: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
17: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
16: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
17: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
16: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
17: Ну, разница с $300 очевидна.
16: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит $1500-1800.
17: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
16: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
17: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
16: Согласен.
17: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
16: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
17: А кому обслуживать, если людей нет?
16: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
17: А когда массово увольняли за нелояльность?
16: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
17: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
16: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
17: жутко звучит.
16: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
17: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
16: О чем именно?
17: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
16: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
17: Пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Побед близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
19: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
18: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки, остановки на фронте будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
20: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
18: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
21: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатывают со всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
18: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
22: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы. Что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что им никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
18: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если Вам вдруг необоснованно откажут. Это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Важный сигнал.
11: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
24: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
11: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
25: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
11: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
26: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
27: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
28: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
11: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Карьерный хук. Учительница из Беларуси разуверилась в улучшении условий работы и зарплаты и устроилась стюардессой в Эмиратс. Отбор туда, как в космонавты. Устала от несправедливости, необоснованной нагрузки и постоянной нехватки средств для жизни. Это причины, по которым молодая специалист из Барановичей кардинально поменяла свою жизнь. Виктория кончила Белгосуниверситет иностранных языков по специальности лингвист, преподаватель английского языка. Однако, поработав в одной из школ, быстро поняла, что не хочет для себя такого будущего.
2: Я захотела изменить жизнь к лучшему, чтобы не думать, как заплатить за квартиру, на какие деньги купить продукты, да и просто, чтобы каждый день на работе в школе не сталкиваться с необоснованными претензиями. Переехала в Дубай, чтобы устроиться в авиакомпанию Emirates. Подала заявку, и уже на следующий день мне ответили, пригласили на собеседование. Я прошла очень серьезный кастинг, общие и индивидуальные собеседования, очень сложный тест по английскому языку и еще много чего. На должность бортпроводника, кроме меня, претендовало еще 59 человек. До финала дошли только четверо. Было сложно, но я справилась. Потом прошла 7-недельное обучение в авиационном колледже авиакомпании. И уже больше месяца работаю бортпроводницей.
11: Виктория также поделилась, что для своих работников авиакомпания предоставляет бесплатное жилье в Дубае, оплачивает перелет при переезде на работу и организовывает трансфер из аэропорта. Дает медицинскую страховку, скидки на авиабилеты не только для себя, но и для близких людей, а также действует программа лояльности на отели, кафе и рестораны. А некоторые спортзалы и бассейны и вовсе можно посещать бесплатно. К слову, это не единственная жительница Барановичей, которая решила изменить свою жизнь. Алина, также закончившая университет иностранных языков, делится своим опытом.
6: Бортпроводником я мечтала стать, когда мне было 14 лет. Но потом как-то все закрутилось, и я поступила учиться на преподавателя английского языка. Мечту свою не оставляла, но и желания работать в Беларуси, чтобы летать в основном в Россию, у меня не было. Я никогда не думала, что смогу настолько круто изменить свою жизнь. Просто на Новый год загадала быть счастливой и чтобы моя жизнь была яркой, насыщенной. Тогда я решилась подать заявку в Qatar Airways. И со мной связались. Дальше был сложный отбор, экзамены, собеседования. Но я прошла. Потом учеба. Столько новых знаний, навыков. Все это было очень непросто, но я была готова. Я знала, что для чего я это делаю. И вот, уже чуть больше года я официально cabin crew Qatar Airways. И это действительно лучшее, что могло со мной случиться.
11: К слову, обе девушки отмечают, что скучают по дому. Однако возвращение в Беларусь, как и работы в белорусских авиаперевозках, в их планах нет. Делитесь историями и мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
8: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня Ну, $900 заработная плата. Все, ребята. Дальше, кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
27: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
11: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший $15 миллиардов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
9: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
11: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
10: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек. Здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Экономика еле дышит. Дроны добивают Крым. Убытки туротрасли подобрались к 5 миллиардам. У КАМАЗа дела еще хуже. Минус 70 миллиардов. Крупнейший российский производитель грузовиков

0: Но повторюсь, что продаж нет, и экономика в минусе, инвестиции падают, а если у вас падает производство, падает экономика, падает инвестиционная активность, то у вас никто не покупает крупнотоннажные, соответственно, грузовики, и здесь вариантов других нет. Тем более, что еще с таким курсом за доллар весь Китай становится более конкурентоспособным, и китайские грузовики сейчас будут продаваться гораздо лучше, потому что они лучше качеством и ниже цены, чем у КамАЗа.
1: Компании не помогает ни повышение утильсбора, ни военный заказ, ни введенный в прошлом году запрет на поставки самых популярных китайских брендов. Печальная ситуация и в туристической отрасли Крыма. Из-за обстрелов только за первые 6 месяцев года она принесла более 4 миллиардов рублей убытков. Это следует из данных Росстата. Пик финансовых потерь 850 миллионов рублей пришелся на май, когда ВСУ нарастили удары по энергообъектам и путям снабжения полуострова.
2: Света нет, воды нет, интернета нет, и все без конца бомбят, купить ничего невозможно, карточки не работают.
3: Нам дают электричество на 2-4 часа в день, всегда по-разному. Но напряжение настолько слабое, что мы не можем воспользоваться стиральной машиной, включить холодильник.
1: В такой ситуации туризм развивать невозможно. Как следствие, прибыль отрасли рухнула в 2,5 раза. Выручка гостиниц сократилась на 74%.
4: Но если раньше всегда было 300-350, то сейчас 17 человек. Это не то, что сезон, это просто крах. Если люди летом зарабатывают, чтобы прожить зиму, то сейчас...
5: Крым. Июль-август 2026 года. Никогда не было таких сезонов, как вот вы сейчас смотрите, пустой пляж.
6: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. У меня было 8 съемок, и такого у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
1: По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона поездок. Организация оценила объем аннулированных бронирований в 20-25 миллиардов рублей, из которых 5-7 миллиардов пришлось на туроператоров. Но встала не только туристическая отрасль. Бензиновый кризис потянул за собой и остальные. Люди массово теряют работу.
7: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И вообще, к чему это все может привести?
1: Из-за постоянных атак беспилотников на полуострове с мая наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением, а также дефицит топлива и нехватка отдельных товаров. С 26 июня в регионе действует режим ЧС.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
10: Заплати налоги и живи спокойно.
9: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
11: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
12: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально.

0: Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
1: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
2: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
1: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог в 2027-м, получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Военная арифметика зашла в тупик. В Якутии ради выплат бойцам отложили повышение зарплат, а ветераны СВО записали коллективное обращение о долгах по боевым. Повышение зарплат бюджетников Якутии отложили из-за непредвиденных расходов. Этими непредвиденными расходами оказались выплаты за контракт с Минобороны. С 1 июля зарплаты бюджетникам в регионе должны были повысить на 5,5%, однако индексацию перенесли пока что на 2 месяца. Когда информация появилась в местной прессе, депутат республиканского парламента Наркуяны Заморщикова обратилась с запросом объяснить причины такой задержки. В ответ на запрос председатель правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что это было сделано из-за непредвиденных расходов на выплаты за заключение контрактов. Получается, что отправить людей умирать важнее, чем повысить им зарплаты, говорит экономист Денис Радыгин.
5: Если бы не было бы войны, эти деньги смогли бы раскидать по гражданским компонентам, и гораздо больше бы денег, например, там ушло на, я не знаю, на увеличение зарплат бюджетников, учителям тем же самым и так далее. Сколько Путин носился с майскими указами, по которым там зарплаты учителей уже должны стать ого-го, в итоге такого роста они вот по итогу не увидели. Зато когда деньги понадобилось найти на региональные выплаты, например, или на федеральные выплаты для тех, кто заключает контракт, это деньги почему-то сразу нашлись. Это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов, и на бытовом уровне, я думаю, что это уже очень чувствуется.
4: Хотя и в армии жалуются, что деньги не доходят. Военнослужащие 22-й отдельной бригады записали коллективное обращение, в котором жалуются на перебои с выплатами. Ежемесячное довольствие задерживают регулярно, а боевые за участие в освобождении Курской области вообще не пришли до сих пор.
6: За операцию «Курск» зарплату так и не отправили нам. Ни одному из 22-й бригады не заплатили ни копейки. Пришел оклад, боевых не было, как будто мы там и не были.
7: Хотел, да, сказать по поводу зарплат. Зарплаты платят тоже через раз, к сожалению. У меня лично дома личные проблемы. Болеет близкий человек, не отпускаю даже просто увидеться. Но просим вас, чтобы вы обратили на это внимание и помогли нам.
4: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны в надежде быть услышанными. Кроме того, по словам солдат, проблемы не только с выплатами, но и отпусками. Из-за больших потерь и жесткой нехватки личного состава командиры крайне неохотно дают разрешение на отпуск. Некоторые военнослужащие не видели семью больше 2 лет. По словам бойцов, командир бригады генерал-майор Алексей Савченко на просьбы об отпуске откровенно грубит.
7: Сил у ребят больше нет. За 2,5 года мы не были ни разу в отпуске. На наши обращения командир 22-й бригады отвечает, что мы должны умереть здесь, без отпусков. Помогите нам, пожалуйста, хотя бы отдохнуться и увидеть своих родных, близких, потрогать своего ребенка, так как из дома ушли, ему было годик, а сейчас ему уже 3-4 годика.
4: Бойцы говорят, это замкнутый круг. Люди перестали идти на контракт, потому что понимают, на СВО больше не заработаешь тех денег, которые не заманивают. Ведь, во-первых, выплаты задерживают и урезают. Во-вторых, львиную долю приходится тратить на все подряд, начиная от носков и заканчивая дронами. Поборы на нужды подразделения стали в армии привычной практикой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
3: Синий.
8: Нила.
3: Коричневый.
8: Бура.
3: Зеленый.
8: Сабз.
3: Оранжевый.
8: Наранджи.
3: Фиолетовый.
8: Джамуни.
3: Красный.
8: Сурх.
3: Белый.
8: Сафед.
3: Желтый.
8: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
10: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
11: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
10: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унеча. Нечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
12: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
10: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
13: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
10: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
15: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику и ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди, учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Мертвая петля. На фоне санкций и проблем с новыми самолетами правительство решило продлить срок службы советских самолетов до 50 лет. Речь идет о самолетах Ан-28. Их планируют использовать для внутренних перевозок. Стоимость контракта составила более 6 миллионов рублей, а крайний срок его выполнения – 15 декабря 2028 года. Ан-28 – это обновленная модель Ан-2, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Я не знаю, кто-нибудь из молодых людей это представляет, что такое самолет Ан-2, но это как бы самолет, который был разработан 60-80 лет назад. Вот ничего нового нету, они сейчас пытаются эти старые Ан-2 как-то оживить. А дальше у них, знаете, такая большая красивая идея провести ремоторизацию. Значит, смысл в том, что стоят ужасно такие энергоемкие, шумные моторы. Вот они хотят поставить новые двигатели на Ан-2, но пока не очень получается.
16: Ан-28 может перевозить 18 пассажиров или груз массой до 1750 килограммов. Первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а его серийное производство началось спустя 10 лет в Польше и продолжилось до 1997 года. Сейчас, по данным реестра Росавиации, эксплуатируется 6 единиц Ан-28 в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Авиационный поиск и спасение». У Аэрофлота таких самолетов нет, но там есть другая проблема, говорит экономист Ярослав Жуковский.
18: Огромная поддержка идет Аэрофлота из бюджета, из фонда «Нас благосостояние». Поэтому компания, конечно, не может закупать вот этот весь парк новых там каких-то МС-21 суперджетов. Ставки по лизингу огромнейшие. Ключевая ставка 14%. Соответственно, лизинг там около 20%. То есть это все может функционировать только за счет госсубсидий, господдержки. А денег от государства, как мы с вами сказали, нет. Поэтому за счет чего будут покупать Аэрофлот и другие компании российские, так называемые отечественные суда, которые никак не могут сделать отечественными, которые по-прежнему там критически зависят от импортных комплектующих, там, либо сейчас уже больше там, от китайских, но тем не менее. Вот, поэтому здесь я не вижу никаких нормальных рыночных инструментов, как функционировать будет Аэрофлот с такими ценами на авиационный керосин, с портовыми сборами, с падением трафика, с изнашиванием вот этих основных фондов, когда самолеты, Airbus и Боинги, их флот сокращается. У Аэрофлота был наиболее молодой парк судов, но и он стареет. В условиях санкций закупать новые запчасти невозможно, новый флот купить невозможно. Идет каннибализм, разбирают старые самолеты, что там везут из Китая, изношенные из Арабских Эмиратов.
16: Летать в России в последнее время стало опасно и невыгодно. Атаки беспилотников влияют на работу аэропортов, они все чаще закрываются. Недавно Зеленский пригрозил закрыть небо для полетов над Москвой, и это очень серьезно, поясняет экономист Игорь Липсиц.
19: В России очень мало аэропортов, и вся страна построена так, что все пересадки, все хабы, они находятся в Москве. То есть иногда из одного регионального центра России в другой напрямую перелететь невозможно никаким образом, только через Москву. Прилетаешь в Москву, переезжаешь из одного аэропорта в другой и летишь опять куда-нибудь в другое место. Вот примерно так. Поэтому закрытое небо над Москвой – это не закрытое небо над Москвой и куда-нибудь там в Европу. Туда уже никто не летает, да? А это, разрушение всей системы авиационного сообщения.
16: По словам экономиста, внутренние перевозки всегда были убыточны. Авиакомпании зарабатывали на зарубежных рейсах. Однако после введения всех ограничений с февраля 2022 года это стало делать сложнее. Не все страны принимают российские самолеты. Кроме того, авиакомпании не могут делать полноценную оценку бортов и вовремя менять изношенные детали из-за санкций.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
15: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает за технику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди, учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
3: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
3: Вторник.
8: Мангал.
3: Среда.
8: Будх.
3: Четверг.
8: Джумерат.
3: Пятница.
8: Джума.
3: Суббота.
8: Хафта.
3: Воскресенье.
8: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
21: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
20: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
21: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
20: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
21: Ой, да ладно тебе.
20: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
21: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
20: И что лето? Какая разница?
21: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
20: То есть ты хочешь сказать,
21: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
20: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
21: Вот. 5,3.
20: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
21: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
20: Каким еще пожаром?
21: Базовая инфляция в 5,3% – это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
20: Но цены же держат.
21: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
20: Ладно. Если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
21: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
20: А что не так с садиками?
21: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
20: 5% за месяц? Серьезно?
21: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
20: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
21: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
20: Ну, санаторий можно и не поехать.
21: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
20: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
21: А что там с напитками?
20: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
21: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
20: Вода с сиропом – импорт?
21: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
20: А, ну логистика еще.
21: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
20: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
21: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
20: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
21: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
20: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
21: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
20: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
21: Но внутри продукта меньше.
20: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
21: Какой предел?
20: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
21: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
20: То есть льют суррогаты?
21: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
20: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
21: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
20: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
21: Какой еще козырь?
20: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
21: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
20: Почему? Стандартная метрика?
21: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
20: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
21: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
20: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
21: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
20: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
21: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
20: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
21: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
20: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. то, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
21: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
20: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
21: Вот именно.
20: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
21: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
20: Налог на бедность.
21: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
20: То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
21: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
20: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
21: Продолжают.
20: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
21: Зарплаты не успевают за расходами.
20: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
21: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
20: Так, давай разберем. Первый сценарий.
1: Прессом.
2: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
21: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
2: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
21: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных влияний.
2: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
21: Это вызовет моментальный шок.
2: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
21: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
2: Иначе?
21: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
2: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
21: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
2: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
21: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
2: Но в системе жесткого контроля?
21: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
2: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
21: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
2: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
21: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
2: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
21: Да.
2: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
21: А чем?
2: Да.
20: Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
16: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
20: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
16: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
20: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
16: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
20: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
16: Это просто невозможно.
20: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
16: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
22: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
23: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
24: За последние 3 года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
23: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За 3 года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
4: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
23: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
6: За первые 2 месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
23: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на 1000 голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Натраковский.
7: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, пастеризованном, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
23: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
23: Кому выгодна задневающая медицина? Под Гомелем нашли склад с дорогостоящим медоборудованием. Его не распаковывали больше года.
24: Речь идет об аппарате для высокопоточной назальной оксигенотерапии. Он используется для подачи пациентам кислорода и воздуха. В прошлом году устройство передали в подразделение одной из районных больниц, расположенное в небольшом городском поселке. Там аппарат оказался не нужен и около года пролежал в упаковке.
23: Это обнаружил комитет госконтроля Гомельской области во время проверки. Оборудование сразу же распределили в центральную районную больницу. Где именно будет использоваться аппарат, рассказал главврач медучреждения.
11: Мы счастью своему не поверили, если честно. Кислородный аппарат уже используют в отделении анестезиологии и реанимации. Мы без этой техники просто как без рук были. То, что она пылилась на складе, просто преступление. И это не просто громкие слова. Такая техника спасает жизни.
23: Эксперты напоминают, что в декабре прошлого года подобная ситуация была и в Калинковичском районе, где прокуратура тоже обнаружила медицинскую технику, которая годами не вводилась в эксплуатацию. Тем временем в больницах на фоне санкций нет нужного оборудования, расходников, реагентов и запчастей, признает депутат и бывшая главврач Ирина Макарина-Кибак.
10: Действительно, после 2022 года у нас существенно увеличились сроки поставок. Возникли сложности с оплатой и заключением договоров. Большой процент высокотехнологичного оборудования простаивает из-за задержек поставок. Особенно сложно с импортной техникой, КТ, МРТ и другом оборудовании, которое невозможно нормально эксплуатировать без оригинальных компонентов.
23: В прошлом году Беларусь взяла у китайского Эксимбанка кредит примерно на 66 миллионов долларов именно на оснащение больниц медицинским оборудованием. А в перечне товаров, вывоз которых из страны ограничен, остаются диагностические реагенты, культуральные среды, медицинские материалы и другие позиции. Но помните, если у вас есть жалобы на медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
12: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
16: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
13: Командир Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
16: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
17: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
18: Сколько?
17: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Да, в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Да, там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так, меня туда чуть еле живой вытащили.
18: Близко слез.
17: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
16: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
25: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 26-м году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
0: Благодарю за ответ.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: А поможет. После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
8: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
3: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
9: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
3: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
15: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
19: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
26: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
3: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
0: Вторник.
1: Мангаль.
0: Среда.
1: Будх.
0: Четверг.
1: Джумерат.
0: Пятница.
1: Джума.
0: Суббота.
1: Хафта.
0: Воскресенье.
1: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
14: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
2: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий. То есть при наружной температуре воздуха не ниже.

0: с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Гродно в отношении фактического владельца компании «Такси» возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере. Проверка показала, что на протяжении 3 лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете им было выплачено свыше 940 тысяч рублей, заявили в КГК. Причиненный государству ущерб, по данным ведомства, превысил 120 тысяч рублей. В Бресте приготовление шашлыка на даче закончилось пожаром. Пара приготовила мясо и занесла металлический мангал в сарай, перед этим потушив угли водой. Спустя время они увидели, что горит их сарай, и пламя уже перекинулось на соседский участок. В результате ЧП огнем повреждено имущество соседей – автомобиль, предметы быта, инструменты и сам сарай. Эксперты посчитали, что стоимость горевшего имущества – 3900 рублей. Восстановление и ремонт соседского сарая оценили в 10 600 рублей. Проводится дополнительная проверка. В Минске уборщица за один рабочий день стала богаче более чем на 4 тысячи долларов. 48-летняя минчанка подрабатывала уборщицей в организации на улице Сурганова. Во время наведения порядка в одном из кабинетов она заметила в ящике стола бумажный сверток с деньгами и забрала его. Внутри находилось 30 евро и 4009 долларов. Деньги женщина впоследствии потратила. Сотрудница, которой принадлежали сбережения, обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Подозреваемую установили, против нее возбудили уголовное дело. В суде жительница столицы полностью признала вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. У минчанки высшее юридическое образование. Она воспитывает малолетнего ребенка и ранее не привлекалась к уголовной или административной ответственности. Суд признал ее виновной в краже в крупном размере и назначил 3 года лишения свободы без штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
3: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
2: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдутся.

0: Идут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
1: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а 1/4 активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
0: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на борщевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
4: Ой, сахар так подорожал, был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107, она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал, был по 149, стал по 167. Бананы зеленые, ладно, цена, ой, были по 109, 137, плюс 30%. Капуста подорожала, была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой, молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно, я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
3: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. И это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически. Вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
3: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит, цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
6: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает 30%, ну, может быть, 50%, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
3: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
8: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
2: Важный сигнал.
9: Это было. Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
10: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
9: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
11: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
10: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
12: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
9: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенны. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
10: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
9: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
8: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
13: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Новости союзного государства.
3: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем-лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на пищевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
15: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала, была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало, подорожало, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
3: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. И это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это, на самом деле, очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
3: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
6: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в два раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
3: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
13: Вторник.
16: Мангал.
13: Среда.
16: Будх.
13: Четверг.
16: Джумират.
13: Пятница.
16: Джума.
13: Суббота.
16: Хафта.
13: Воскресенье.
16: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
19: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
18: А что это тогда?
19: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
18: Выживание? Слушай, это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
19: Проблемы там серьезные, да.
18: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
19: Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
18: Это понятно, переработка.
19: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
18: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
19: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется, реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
20: Ого.
19: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
20: Ломаются от переработки.
19: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
20: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
19: Затыкают как могут.
20: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
19: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
20: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
19: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
20: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
19: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
20: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
19: Ну, такова реальность сейчас.
20: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
19: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
20: Вот именно.
19: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
20: И рисков для оборудования?
19: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
20: Искать другие рынки?
19: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
20: Ну да, это было золотое дно.
19: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
20: Настоящий клондайк для экономики.
19: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
20: Угу.
19: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
20: Ну а почему нет? Китай большой.
19: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
20: Понятно.
19: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
20: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
19: Я называю это выживанием.
20: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
19: Ну да.
20: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
19: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
20: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
1: Но цены растут, да?
20: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
1: Угу.
20: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
1: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
20: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
1: Да, это проблема.
20: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
1: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
20: И схема работала идеально.
1: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
20: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
1: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
20: И заводы встанут.
1: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
20: Да уж.
1: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
20: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
1: Давай.
20: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
1: Пластырь – это хорошее сравнение.
20: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
1: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
20: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
1: Угу.
20: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
1: Потому что маржи нет.
20: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
21: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
20: Какой?
21: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
20: Ну, трубопроводы.
21: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
20: И что тогда?
21: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
20: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
21: Бинго!
20: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
21: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
20: Да их нет.
21: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
20: А если атаки станут сильнее?
21: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
20: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
0: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
22: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко объяснил, почему медведи выходят к людям.
23: У медведей есть такая привычка, то есть особенность их психики. Вот если он видит там, условно говоря, неаккуратность людей, свалки, там, где он любит рыться, где он находит себе какое-то пропитание, то он это запоминает и потом уже приходит туда, как говорится, периодически, потому что он когда-то отметил в своем мозгу, что там можно что-то найти. И когда он там этого не находит, то он уже видит в том числе и средства для удовлетворения своих потребностей в том, чтобы напасть на человека и, как говорится, воспользоваться его биомассой для того, чтобы самому продолжить свою жизнь. Ну, вот такая вещь. Ну, конечно, это крайне неприятно, когда они уже выходят в населенные пункты, ходят по улицам. Это, конечно, плохо. И я думаю, что нам надо, поскольку мы себя считаем творцами, хозяевами природы, как-то более взвешенную политику в этом плане вести. Не доводить до того, чтобы медведи нападали. Мало того, что там неприятности доставляют, пугают людей, так еще и лишают их жизни. Вот этого допускать не надо.
4: Важный сигнал.
24: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
25: Заплати налоги и живи спокойно.
24: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
26: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей, но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Подскажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
2: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
24: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в десятикратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
7: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
24: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
10: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся».
3: Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
5: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
3: Это комфорт, за который стоит платить.
5: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
3: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
5: Но регистратура – это еще не вся медицина.
3: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
5: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
3: Какое неравенство? 40 рублей.
5: Тебе в Минске 40 рублей кажется мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
3: Я не говорю, что это копейки, ну…
5: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
3: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
5: Нормальный график работы врача.
3: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
5: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
3: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
5: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
3: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
5: И что он делает эти 30 минут?
3: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
5: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
3: Бред. Врач лечит пациента.
5: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
3: И это плохо.
5: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
3: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
5: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
3: Ага, я про это и говорю.
5: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
3: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
5: Лечит, если случай понятный.
3: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
5: Почему же?
3: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
5: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
3: Что за конспирология?
5: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
3: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
5: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
3: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
5: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
3: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
5: А почему тогда?
3: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
5: Но это логично для бюджета.
3: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
5: Это преувеличение.
3: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
5: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
3: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
5: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
3: Ну давай.
5: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
3: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
5: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
3: Да, я знаю, что это такое.
5: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
3: Я с этим и не спорю.
5: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
3: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
5: Тебя перенаправят, если случай срочный.
3: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
5: Поликлиники ведут хроников.
3: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
5: Ну, электронные карты внедряются.
3: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
5: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
3: Опять я виновата.
5: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплату участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
3: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
5: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
3: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
5: Зато бесплатно.
3: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
5: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
3: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
5: Давай.
3: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
5: Там нет столько частников.
3: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
5: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
3: Какая монополия, если это частный бизнес?
5: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
3: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
19: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
3: Или в состоянии выгорания.
19: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
3: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
19: Ну да. Ищет, к чему придраться.
3: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
19: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
3: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
19: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
3: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
5: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
3: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
5: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
3: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
5: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
3: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
5: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
3: Но пока

0: серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
4: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
2: Важный сигнал.
5: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
6: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
5: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
7: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
8: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
9: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
5: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
6: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
5: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера

0: мира пенсии при индексации или перерасчете, не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
3: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет. Как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
4: Мосаме сарма.
1: Лето.
4: Мосаме гарма.
1: Весна.
4: Бахар.
1: Осень.
4: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
7: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
6: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
8: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
6: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
9: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
6: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни в животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
10: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими, у местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот, значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, пастеризоз, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
6: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Могилевской области задержали руководителей предприятий дорожно-строительной отрасли, которые брали взятки. По данным правоохранителей, должностные лица получали деньги от участников тендеров за помощь в продвижении их интересов при закупках запчастей для дорожной техники и за своевременную оплату поставок. В схеме были задействованы представители организаций из Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областей. Возбуждены уголовные дела на 5 человек. 10 работникам студотряда в Кричевском районе не выплатили зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура. Молодые люди трудились подсобными рабочими в одной из сельхозорганизаций региона. После увольнения им выдали на руки трудовые книжки, но заработанные деньги на сумму свыше 3400 рублей не выплатили. Прокурор Кричевского района вынес руководителю предприятия предписание с требованием погасить задолженность. После этого бывшим студотрядовцам выплатили зарплату в полном объеме. В электричке Баранович и Минск пассажир начал приставать к контролерке БелЖД, хватал ее за шею и тело и не реагировал на замечания. Молодого человека задержали прямо в вагоне. Назойливым ухажером оказался 21-летний житель столицы, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На допросе нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что был пьян и хотел поближе познакомиться с привлекательной работницей железной дороги. Его действия квалифицировали как хулиганство с применением насилия. Уголовное дело направлено в суд. До разбирательства минчанин остается под подпиской о невыезде. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
2: Белорусская фигуристка Илона Зинько рассказала историю своего исцеления.
12: Меня, в принципе, отдали фигурное катание ради того, чтобы я вылезла со всех больниц. У меня постоянно были температуры, постоянно была проблема с кашлем, с носом, с горлом. И один врач папе сказал: «На каток». Папа привел. Прошло полгода, я не знала, что такое больницы, что такое поликлиники. Слава богу, и до сих пор я скажу, что я уже 5 лет, наверное, хожу без температуры. Ну, есть какие-то хронические свои болячки, но все равно фигурное катание – это закаливание для организма. И я каждому, наверное, родителю посоветую. Может быть, это не профессиональный будет вид спорта в дальнейшем для ребенка, но отвести на каток и заниматься для оздоровления, я считаю, что это доступно, это можно. Вон, пожалуйста, заливают катки на улицах.
5: Важный сигнал.
6: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
7: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
6: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
13: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
6: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
14: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
6: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал.
0: От первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в главных резервных валютах.
15: Мы привыкли думать, что доллар или евро – это некие универсальные линейки, которыми измеряется успех любого бизнеса. Но что происходит, когда эта линейка превращается в удавку? Когда глобальная расчетная система из удобного сервиса трансформируется в инструмент политического шантажа. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему ЕАЭС. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Президент четко дает понять, финансовая система должна служить интересам народа, а не быть заложницей чужих санкционных игр. Почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в резервных валютах прошлого? И главное, как это влияет на стабильность цен в наших магазинах? Давайте разбираться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет.
16: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
17: Ага, ну, например, пилот или хирург.
16: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
17: А, путеец. Монтёр пути.
16: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
17: Угу.
16: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
17: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
16: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
17: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
16: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
17: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
16: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
17: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
16: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
17: Интересно.
16: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
17: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
16: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
17: Подожди. Сколько?
16: 36.
17: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
16: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
17: Именно.
16: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
17: Какая?
16: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. знание русского языка не требуется.
17: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
16: Вот-вот.
17: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
16: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
17: Ну да, когда работать вообще некому.
16: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
17: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
16: Точно.
17: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
16: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
17: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
16: Да, около 300 долларов.
17: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
16: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
17: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
16: Кажется, что да, но...
17: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
16: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
17: Ну да, логично.
16: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
17: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
16: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
17: И сколько это?
16: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
17: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
16: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
17: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
16: Нет, конечно.
17: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
16: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
17: Ага. А еще медстраховка нужна.
16: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
17: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
16: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
17: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
16: Да, именно так система и работает.
17: Это какой-то логический абсурд. почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1,5 или 2 тысяч, люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
16: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
17: А то есть денег в бюджете на всех нет?
16: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
17: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
16: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
17: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
16: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
17: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
16: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
17: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
16: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
17: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
16: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
17: В смысле, как турагентство?
16: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
17: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
16: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
17: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
16: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
17: Ну, разница с $300 очевидна.
16: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
17: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
16: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
17: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
16: Согласен.
17: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
16: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
17: А кому обслуживать, если людей нет?
16: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
17: А когда массово увольняли за нелояльность?
16: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
17: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
16: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
17: жутко звучит.
16: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
17: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
16: О чем именно?
17: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
16: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
17: Пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Побед близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
19: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
18: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
20: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянскую и Краматорскую ликвидирована.
18: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
21: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
18: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
22: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что им никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
18: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, а затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если
0: Вам вдруг необоснованно откажут. Это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
4: 2.
8: До.
4: 3.
8: Тин.
4: 4.
8: Чар.
4: 5.
8: Пач.
4: 6.
8: Че.
4: 7.
8: Сат.
4: 8.
8: Ат.
4: 9.
8: Но.
4: 10.
8: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Важный сигнал.
11: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
24: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
11: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
25: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
11: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
26: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
27: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
28: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
11: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
11: Карьерный хук. Учительница из Беларуси разуверилась в улучшении условий работы и зарплаты и устроилась стюардессой в Эмиратс. Отбор туда, как в космонавты. Устала от несправедливости, необоснованной нагрузки и постоянной нехватки средств для жизни. Это причины, по которым молодая специалист из Барановичей кардинально поменяла свою жизнь. Виктория окончила Белгосуниверситет иностранных языков по специальности лингвист-преподаватель английского языка. Однако, поработав в одной из школ, быстро поняла, что не хочет для себя такого будущего.
2: Я захотела изменить жизнь к лучшему, чтобы не думать, как заплатить за квартиру, на какие деньги купить продукты, да и просто, чтобы каждый день на работе в школе не сталкиваться с необоснованными претензиями. Переехала в Дубай, чтобы устроиться в авиакомпанию Emirates. Подала заявку, и уже на следующий день мне ответили, пригласили на собеседование. Я прошла очень серьезный кастинг. Общие и индивидуальные собеседования, очень сложный тест по английскому языку и еще много чего. На должность бортпроводника, кроме меня, претендовало еще 59 человек. До финала дошли только четверо. Было сложно, но я справилась. Потом прошла 7-недельное обучение в авиационном колледже авиакомпании. И уже больше месяца работаю бортпроводницей.
11: Виктория также поделилась, что для своих работников авиакомпания предоставляет бесплатное жилье в Дубае, оплачивает перелет при переезде на работу и организовывает трансфер из аэропорта. Дает медицинскую страховку, скидки на авиабилеты не только для себя, но и для близких людей, а также действует программа лояльности на отели, кафе и рестораны. А некоторые спортзалы и бассейны и вовсе можно посещать бесплатно. К слову, это не единственная жительница Барановичей, которая решила изменить свою жизнь. Алина, также закончившая университет иностранных языков, делится своим опытом.
6: Бортпроводником я мечтала стать, когда мне было 14 лет. Но потом как-то все закрутилось, и я поступила учиться на преподавателя английского языка. Мечту свою не оставляла, но и желания работать в Беларуси, чтобы летать в основном в Россию, у меня не было. Я никогда не думала, что смогу настолько круто изменить свою жизнь. Просто на Новый год загадала быть счастливой и чтобы моя жизнь была яркой, насыщенной. Тогда я решилась подать заявку в Qatar Airways. И со мной связались. Дальше был сложный отбор, экзамены, собеседования. Но я прошла. Потом учеба. Столько новых знаний, навыков. Все это было очень непросто, но я была готова. Я знала, что для чего я это делаю. И вот, уже чуть больше года я официально cabin crew Qatar Airways. И это действительно лучшее, что могло со мной случиться.
11: К слову, обе девушки отмечают, что скучают по дому. Однако возвращение в Беларусь, как и работы в белорусских авиаперевозках, в их планах нет. Делитесь историями и мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
9: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня Ну, $900 заработная плата. Все, ребята. Дальше, кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
10: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
11: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП, а нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший $15 миллиардов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
12: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
11: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
13: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину, и именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек. Здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Экономика еле дышит. Дроны добивают Крым. Убытки туротрасли подобрались к 5 миллиардам. У КАМАЗа дела еще хуже. Минус 70 миллиардов. Крупнейший российский производитель грузовиков никак не может выбраться из убытков. По итогам 6 месяцев финансовые потери КАМАЗа составили 22 миллиарда рублей.

0: здесь вариантов других нет. Тем более, что еще с таким курсом за доллар весь Китай становится более конкурентоспособным, и китайские грузовики сейчас будут продаваться гораздо лучше, потому что они лучше качеством и ниже цены, чем у КамАЗа.
1: Компании не помогает ни повышение утильсбора, ни военный заказ, ни введенный в прошлом году запрет на поставки самых популярных китайских брендов. Печальная ситуация и в туристической отрасли Крыма. Из-за обстрелов только за первые 6 месяцев года она понесла более 4 миллиардов рублей убытков. Это следует из данных Росстата. Пик финансовых потерь 850 миллионов рублей пришелся на май, когда ВСУ нарастили удары по энергообъектам и путям снабжения полуострова.
2: Света нет, воды нет, интернета нет, и все без конца бомбят, купить ничего невозможно, карточки не работают.
3: Нам дают электричество на 2-4 часа в день, всегда по-разному. Но напряжение настолько слабое, что мы не можем воспользоваться стиральной машиной, включить холодильник.
1: В такой ситуации туризм развивать невозможно. Как следствие, прибыль отрасли рухнула в 2,5 раза. Выручка гостиниц сократилась на 74%.
4: Но если раньше всегда было 300-350, то сейчас 17 человек. Это не то, что сезон, это просто крах. Если люди летом зарабатывают, чтобы прожить зиму, то сейчас...
5: Крым. Июль-август 2026 года. Никогда не было таких сезонов, как вот вы сейчас смотрите, пустой пляж.
6: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. У меня было 8 съемок, и такого у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
1: По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона поездок. Организация оценила объем аннулированных бронирований в 20-25 миллиардов рублей, из которых 5-7 миллиардов пришлось на туроператоров. Но встала не только туристическая отрасль. Бензиновый кризис потянул за собой и остальные. Люди массово теряют работу.
7: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И вообще, к чему это все может привести?
1: Из-за постоянных атак беспилотников на полуострове с мая наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением, а также дефицит топлива и нехватка отдельных товаров. С 26 июня в регионе действует режим ЧС.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
10: Заплати налоги и живи спокойно.
9: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
11: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
12: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз 5 налоги поднимут.
9: Так чем же объясняется такой налог?

0: Налоговый скачок. Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
1: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
0: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог в 2027-м, получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Военная арифметика зашла в тупик. В Якутии ради выплат бойцам отложили повышение зарплат, а ветераны СВО записали коллективное обращение о долгах по боевым. Повышение зарплат бюджетников Якутии отложили из-за непредвиденных расходов. Этими непредвиденными расходами оказались выплаты за контракт с Минобороны. С 1 июля зарплаты бюджетникам в регионе должны были повысить на 5,5%, однако индексацию перенесли пока что на 2 месяца. Когда информация появилась в местной прессе, депутат республиканского парламента Наркуяны Заморщикова обратилась с запросом объяснить причины такой задержки. В ответ на запрос председатель правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что это было сделано из-за непредвиденных расходов на выплаты за заключение контрактов. Получается, что отправить людей умирать важнее, чем повысить им зарплаты, говорит экономист Денис Радыгин.
4: Если бы не было бы войны, эти деньги смогли бы раскидать по гражданским компонентам, и гораздо больше бы денег, например, там ушло на, я не знаю, на увеличение зарплат бюджетников, учителям тем же самым и так далее. Сколько Путин носился с майскими указами, по которым там зарплаты учителей уже должны стать ого-го, в итоге такого роста они вот по итогу не увидели. Зато когда деньги понадобилось найти на региональные выплаты, например, или на федеральные выплаты для тех, кто заключает контракт, это деньги почему-то сразу нашлись. Это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов, и на бытовом уровне, я думаю, что это уже очень чувствуется.
3: Хотя и в армии жалуются, что деньги не доходят. Военнослужащие 22-й отдельной бригады записали коллективное обращение, в котором жалуются на перебои с выплатами. Ежемесячные довольствия задерживают регулярно, а боевые за участие в освобождении Курской области вообще не пришли до сих пор.
5: За операцию «Курск» зарплату так и не отправили нам. Ни одному из 22-й бригады не заплатили ни копейки. Пришел оклад. Боевых не было, как будто мы там и не были.
6: Хотел, да, сказать по поводу зарплат. Зарплаты платят тоже через раз, к сожалению. У меня лично, дома, личные проблемы. Болеет близкий человек. Не отпускаю даже просто увидеться. Но просим вас, чтобы вы обратили на это внимание и помогли нам.
3: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны в надежде быть услышанными. Кроме того, по словам солдат, проблемы не только с выплатами, но и отпусками. Из-за больших потерь и жесткой нехватки личного состава командиры крайне неохотно дают разрешение на отпуск. Некоторые военнослужащие не видели семью больше 2 лет. По словам бойцов, командир бригады генерал-майор Алексей Савченко на просьбы об отпуске откровенно грубит.
6: Сил у ребят больше нет. За 2,5 года мы не были ни разу в отпуске. На наши обращения командир 22-й бригады отвечает, что мы должны умереть здесь, без отпусков. Помогите нам, пожалуйста, хотя бы отдохнуться и увидеть своих родных, близких, потрогать своего ребенка, так как из дома ушли, ему было годик, а сейчас ему уже 3-4 годика.
3: Бойцы говорят, это замкнутый круг. Люди перестали идти на контракт, потому что понимают, на СВО больше не заработаешь тех денег, которые не заманивают. Ведь, во-первых, выплаты задерживают и урезают. Во-вторых, львиную долю приходится тратить на все подряд, начиная от носков и заканчивая дронами. Поборы на нужды подразделения стали в армии привычной практикой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
2: Синий.
7: Нила.
2: Коричневый.
7: Бура.
2: Зеленый.
7: Сабз.
2: Оранжевый.
7: Наранджи.
2: Фиолетовый.
7: Джамуни.
2: Красный.
7: Сурх.
2: Белый.
7: Сафед.
2: Желтый.
7: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
8: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
9: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
8: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
9: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
8: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
10: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
8: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
10: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
8: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
12: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства. Огненное зарево над Сочи. Порт снова атаковали группы безэкипажных катеров. В Сочи ужасная ночь. Вечером 9 сентября порт атаковали украинские безэкипажные катера. По меньшей мере было два удара. Оба пришлись по набережной. На месте начался пожар.
13: Бежим!
14: Бежим!
13: Охренеть!
15: Бежим!
16: Раненые есть, нет?
17: Стою возле забора, мне дальше некуда идти. Очень много выстрелов и хлопков. Слышите, да? О, Господи. Это ужас какой-то. Это страшно, на самом деле.
3: Много людей на набережной, вместо того, чтобы бежать в укрытие, продолжали снимать атаку на свои мобильные телефоны. Как следствие, пострадали 8 человек. Пятерым потребовалась госпитализация. Трем оказали помощь на месте. Атака переполошила весь город.
18: Мам, давай закроем окно, пожалуйста, мама.
19: Это что такое происходит?
18: Закрой окно.
3: При атаке частично повреждена инфраструктура пляжа, причал и прилегающий участок Приморской набережной. Местные чаты пишут, что в концертном зале «Фестивальный» был остановлен концерт Татьяны Булановой. Сначала зрители, услышав, что что-то происходит снаружи здания, начали спокойно уходить из зала, и Буланова даже продолжала какое-то время свое выступление. Потом началась паника, и часть публики несколько часов пряталась в туалете.
13: Что происходит, я не понимаю. Ты сами все уходят из зала.
14: Концерт сорван. Расстреляли все рядом. Сейчас идут бои. Прям тут, здесь фестивально. Мы за улицей. Все люди прячутся в туалете. Мы прячемся в туалете. Это очень страшно. Очень.
3: Воздушная опасность в Сочи длилась около 9 часов и была отменена лишь под утро. Все это время не работал местный аэропорт. Однако, даже когда полеты возобновились, многие граждане стали сдавать билеты. Говорят, после таких обстрелов страшно лететь в Сочи в отпуск.
14: Так, ну что, ситуация следующая. Мы должны были вылетать в Сочи сегодня еще в 3 часа дня, но ситуация такая, то, что позвонила моя знакомая, которая сейчас находится в Сочи, и просто разбомбили там всех. Вообще все горит, все полыхает. У нее улетели осколки. Короче, там полная жесть. Она мне показала видео. Нафиг. Просто иду отменять регистрацию. Просто жесть. Нафиг такой отпуск не нужен.
3: Последняя масштабная атака на Сочи была всего несколько дней назад, 4 сентября. Тогда были поражены две нефтебазы – «Лукойла» и «Роснефти», а также стоявшее в местном порту судно, обслуживающее газовую инфраструктуру. Также удар пришелся по дивизиону ПВО, который располагался на территории Сириуса. Теперь Сочи полностью оголен, защиты буквально нет, и атака 9 сентября тому прямое подтверждение, говорят военные эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
12: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
15: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали! 11.
7: Гяра.
15: 12.
7: Бара.
15: 13.
7: Тера.
15: 14.
7: Чодаха.
15: 15.
7: Пандраха.
15: 16.
7: Солаха.
15: 17.
7: Сатраха.
15: 18.
7: Атара.
15: 19.
7: Унис.
15: 20.
7: Бис.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
21: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
20: Ага, на бумаге.
21: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
20: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
21: О, да. Система отреагировала моментально.
20: Чиновники просто спасают свои кресла.
21: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
20: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
21: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
20: Прямо в ту самую поликлинику?
21: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
20: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
21: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
20: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
21: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
20: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
21: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
20: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
21: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
20: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
21: Да, 100%.
20: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
21: Это огромная цифра.
20: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
21: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
20: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
21: это в районе 400 евро, да?
20: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
21: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
20: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
21: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
20: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
21: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
20: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
21: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
20: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
21: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
20: То есть его нужно постоянно доливать?
21: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
20: И сколько стоит починить это после квенча?
21: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
20: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
21: Раньше – да. Но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли. Легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
20: И как тогда их чинят сейчас?
21: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
20: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
21: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
20: Жесть.
21: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
20: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
21: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
20: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
21: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
20: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
21: Угу.
20: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
21: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
20: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
21: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
20: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
21: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
20: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
21: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
20: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
21: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
20: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
21: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
20: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
21: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
20: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
21: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
20: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
21: Кажется, им важнее контроль.
20: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
21: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
20: Каждую минуту?
21: А система предлагает подождать талона 30 дней.
20: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
21: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
20: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
21: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
20: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
21: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
20: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
21: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
20: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
21: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
20: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
21: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
20: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
21: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
20: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут «сердечно-сосудистые заболевания». А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
21: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
20: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
21: Боюсь, что ответа у системы нет.
20: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
0: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя догонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
22: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерке выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
8: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
23: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
8: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерке вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
6: простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
8: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
8: Это кошмар. В продукции популярного белорусского завода нашли сальмонеллу.
9: С 9 сентября продажи тефтелей и бифштекса предприятия «Арколь» из Молодечна полностью остановлены. Лабораторные исследования выявили превышение нормы микроорганизмов в несколько раз. Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.
8: Об этом заявили контролеры госстандарта. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели тефтелей и бифштекса начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
10: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
8: И хоть продажу замороженных полуфабрикатов официально запретили, пострадавших может быть еще больше, предупреждают эксперты. Дело в том, что палочка сальмонеллы способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу, говорит врач-инфекционист Ольга Северина.
17: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
8: Напомним, что только за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского «Каапрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
3: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
24: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
13: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
24: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после под пытками Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
14: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
24: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
18: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров, это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Пахли еще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляют социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
25: Начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
19: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
0: Тогда я, как родитель, хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают? Почему они не интересуются жизнью ребенка? С кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы?
13: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни.
7: А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
19: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обсудил с губернатором Ленинградской области программу «Чистые леса».
1: Программа «Чистые леса». Ленинградская область активно развивает свой лесопромышленный комплекс. Вот Александр Ильич сегодня правильно совершенно отметил, что у региона такие же планы, какие были в свое время и у Республики Беларусь, кроме, собственно, уборки древесины, подлежащей лесозаготовкам, это развитие котельных на альтернативных, или как мы их в Беларуси называем, местных видах топлива, основными из которых является щепа и древесные пеллеты. У нас это очень успешная программа. Если получится этот опыт терроризации, ангажировать на Ленинградскую область, это будет здорово.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Под Борисовом во время охоты ранили медведя, который после этого ушел в лес. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В белорусском обществе охотников и рыболовов просят жителей временно не ходить в лес в районе деревень Холхолица и Нежице. Раненого зверя сейчас ищут специалисты Борисовской межрайонной организационной структуры БОР. Жителей просят по возможности не посещать лесные массивы в этом районе, а если это необходимо, быть особенно внимательными и не сходить с намеченных маршрутов. Столичная милиция разбирается в ситуации со шпицом на полумарафоне. Видео о том, как мужчина тащил его по плитке во время забега, завирусилось в Threads. Пост набрал более 250 тысяч просмотров за несколько часов. Организаторов спортивного мероприятия комментаторы обвинили в поддержке жестокого обращения с животными. Отреагировали и в ГУВД Мингорисполкома. Правоохранители отметили, цитирую, «по данному факту зарегистрирован материал проверки». В Витебске пара занялась сексом прямо на капоте чужого авто. 41-летний мужчина и 22-летняя девушка решили поразвлечься на чужой машине, припаркованной возле улицы Грибоедова. Сцену заметили школьники, а затем и владелец автомобиля, который и вызвал милицию. Личности витеблян установили быстро. Оба ранее были судимы. Милиционерам они объяснили, что в тот вечер были сильно пьяны и деталей произошедшего не помнят. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
4: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности трудового стажа, величины дохода, который учитывался при назначении пенсии, а также установленных доплат и повышений к основной пенсии.
3: А вот минимальные трудовые и социальные пенсии остались без изменений, поскольку их размер привязан к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. Напомним, по данным Белстата, средняя пенсия по возрасту за 6 месяцев текущего года достигла отметки в 1057 рублей, а минимальная – около 570 рублей. В валютном эквиваленте это примерно 370 и 175 долларов. То есть даже повышение на 5% не влияет на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
4: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов, а евро. Еще для сравнения. В той же Польше минимальная пенсия по минимальному трудовому стажу составляет 423 евро, тогда как в Беларуси этот показатель равен всего лишь 154 евро.

0: И если сравнивать польские и белорусские цены на бытовую химию, продукты, услуги, то, конечно, что-то дороже у нас, а что-то в Польше. Но при этом все равно выходит, что польские пенсионеры даже на минимальную пенсию могут позволить себе в разы больше, чем белорусские. Чтобы это понять, даже без конкретных цифр, достаточно посмотреть на образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
1: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Если это не мобилизация, то тогда что? Сотни тысяч россиян получили мобилизационные предписания за последние 3 месяца. Что важно об этом документе знать? Мобилизационное предписание получают все, кто пришел в военкомат уточнить свои данные. Оно означает, что в случае объявления новой волны мобилизации человек с таким предписанием в билете, а таких уже сотни тысяч, в первую очередь будет призван на СВО. Все это говорит о том, что объявление мобилизации осенью выглядит крайне реалистично, говорит военный адвокат Артем Клыга.
5: А суть в том, чтобы система продолжала готовиться, суть в том, чтобы воинский учет настраивался, чтобы учитывали не только там мужчин, но и женщин. Я бы вот обратил внимание на то, что ведется воинский учет, вклеиваются в том числе мобилизационные предписания. У больших организаций сейчас мы видим серьезное отношение к воинскому учету. И это, по сути, ну, просто ну, свидетельствует о том, что система к чему-то готовится.
4: Сам по себе вызов в военкомат для уточнения данных по закону не означает, что человека сразу мобилизуют, призовут или отправят на фронт, подчеркивает Артем Клыга. И добавляет, в реальности ситуации бывают разные. Были случаи, когда мужчина после военкомата домой уже не приходил. Его сразу отправляли в зону СВО. Это зависит от ситуации на фронте, а именно насколько велик дефицит в живой силе. Сейчас у вербовщиков появилась еще одна уловка. Недавно Владимир Путин поддержал предложение привлекать людей с категории годности D в региональное подразделение защиты от беспилотников. Эта идея в реальности будет работать совсем по-другому, отмечает адвокат Иван Чувеляев.
5: А суть в том, чтобы система продолжала готовиться, суть в том, чтобы воинский учет настраивался, чтобы учитывали не только там мужчин, но и женщин. Я бы вот обратил внимание на то, что ведется воинский учет, вклеиваются в том числе мобилизационные предписания. У больших организаций сейчас мы видим серьезное отношение к воинскому учету. И это, по сути, ну, просто ну, свидетельствует о том, что система к чему-то готовится.
4: Первые разговоры о второй волне мобилизации появились еще летом, а сейчас едва ли не каждый день появляются новости, которые касаются этой темы. Власти официально продолжают ее отрицать, а военкоры уже прогнозируют дату объявления мобилизации, рассказывает военный эксперт Сергей Услингер, который проанализировал все сообщения.
6: 20 сентября заканчиваются выборы в Госдуму, потом нужно эту новую Госдуму сформировать, там ее привести к присяге, то да сё, там распределить всех по комитетам, чтобы потом кто-то ж подписал решение о проведении мобилизации. И после этого уже можно начинать, помолясь, и это, я так понимаю, начало-середина октября, не раньше. Раньше просто, по идее, случиться не может.
4: Сколько именно людей планируют призвать, неизвестно. Данные УЗ-военкоров разнятся от 800 тысяч до 1 200 000 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Важный сигнал.
7: Александр Лукашенко налаживает отношения с Польшей. Реверанс Варшаве или Вашингтону. Андрея Почобута без проблем пустили в Беларусь. При этом освобожденного в апреле и выдворенного из страны активиста польского меньшинства не задержали после пересечения границы. Он уже даже опубликовал фото с набережной в Гродно. Почему Минску сейчас выгодно показать, что Почобут может свободно приехать в страну, объясняет политолог Олег Дубинин.
8: Видимо, если такие на самом деле существовали соглашения между Минском и Варшавой или между белорусскими властями и Почобутом, тогда белорусские власти исполняют это свое обещание, но при этом они не заинтересованы в дополнительной шумихе вокруг этой истории. Оправдание для собственной аудитории, чтобы собственной аудитории было понятно, как такое недоразумение могло произойти, что он смог вернуться, что он ходит свободно по улицам, никто его не задерживает, никакой оттепели не наступает. Видимо, это частный случай, и в этом частном случае и работают те договоренности, которые существовали.
7: По словам эксперта, недавно власти предложили обсудить легализацию независимого союза поляков в Беларуси, который уже много лет работает без официальной регистрации и членом которого является Почобут.
8: Речь касается польского меньшинства или представителя организации, которая будет представлять интересы польского меньшинства. Судя по всему, на эти темы Минск с Варшавой вполне готов говорить и обсуждать эти вопросы. На какие вопросы Минск не готов идти совершенно, наверное, они касаются внутренней политики Беларуси. А именно прекращение репрессий, свобода прессы и прочее. На эти вопросы они не собираются. Ничего не говорит о том, чтобы они хотели бы эти вопросы обсуждать. А вот такие вопросы, решение которых в итоге может позволить, по крайней мере, улучшить хотя бы в какой-то степени белорусско-польские отношения, на это Минск, видимо, готов пойти. В этом смысле и рассматривается дело Почобута.
7: Причин, почему Александр Лукашенко так резко решил наладить отношения с Польшей, несколько считает Олег Дубинин.
8: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Есть контекст войны в Украине. Есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
7: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о введении лицензирования для монтажа и обслуживания домофонов.
10: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Что такое домофоны, горожане и не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это – монтаж и обслуживание. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране? Возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости.
2: новости союзного государства.
4: Если это не мобилизация, то тогда что? Сотни тысяч россиян получили мобилизационные предписания за последние 3 месяца. Что важно об этом документе знать? Мобилизационное предписание получают все, кто пришел в военкомат уточнить свои данные. Оно означает, что в случае объявления новой волны мобилизации человек с таким предписанием в билете, а таких уже сотни тысяч, в первую очередь будет призван на СВО. Все это говорит о том, что объявление мобилизации осенью выглядит крайне реалистично, говорит военный адвокат Артем Клыга.
5: Суть в том, чтобы система продолжала готовиться, суть в том, чтобы воинский учет настраивался, чтобы учитывали не только там мужчин, но и женщин. Я бы вот обратил внимание на то, что ведется воинский учет, вклеиваются в том числе мобилизационные предписания. У больших организаций сейчас мы видим серьезное отношение к воинскому учету. И это, по сути, свидетельствует о том, что система к чему-то готовится.
4: Сам по себе вызов в военкомат для уточнения данных по закону не означает, что человека сразу мобилизуют, призовут или отправят на фронт, подчеркивает Артем Клыга. И добавляет, в реальности ситуации бывают разные. Были случаи, когда мужчина после военкомата домой уже не приходил. Его сразу отправляли в зону СВО. Это зависит от ситуации на фронте, а именно насколько велик дефицит в живой силе. Сейчас у вербовщиков появилась еще одна уловка. Недавно Владимир Путин поддержал предложение привлекать людей с категории годности «Д» в региональное подразделение защиты от беспилотников. Эта идея в реальности будет работать совсем по-другому, отмечает адвокат Иван Чувеляев.
5: Суть в том, чтобы система продолжала готовиться, суть в том, чтобы воинский учет настраивался, чтобы учитывали не только там мужчин, но и женщин. Я бы вот обратил внимание на то, что ведется воинский учет, вклеиваются в том числе мобилизационные предписания. У больших организаций сейчас мы видим серьезное отношение к воинскому учету. И это, по сути, свидетельствует о том, что система к чему-то готовится.
4: Первые разговоры о второй волне мобилизации появились еще летом, а сейчас едва ли не каждый день появляются новости, которые касаются этой темы. Власти официально продолжают ее отрицать, а военкоры уже прогнозируют дату объявления мобилизации, рассказывает военный эксперт Сергей Услендер, который проанализировал все сообщения.
6: 20 сентября заканчиваются выборы в Госдуму, потом нужно эту новую Госдуму сформировать, там ее привести к присяге, то да сё, там распределить всех по комитетам, чтобы потом кто-то ж подписал решение о проведении мобилизации. И после этого уже можно начинать, помолясь, и это, я так понимаю, начало-середина октября, не раньше. Раньше просто, по идее, случиться не может.
4: Сколько именно людей планируют призвать, неизвестно. Данные УЗ военкоров разнятся от 800 тысяч до 1 200 000 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
2: Вторник.
11: Мангал.
2: Среда.
11: Будх.
2: Четверг.
11: Джумерат.
2: Пятница.
11: Джума.
2: Суббота.
11: Хафта.
2: Воскресенье.
11: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
13: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль – ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
12: А звучит-то действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
13: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь, сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
12: Отпускные, сверхурочные.
13: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
12: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% – обязательный взнос на пенсионное страхование.
13: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
12: Да, минус 14%. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
13: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
12: В смысле?
13: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
12: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
13: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
12: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
13: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
12: Ну, родственники, связи, да.
13: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты сдачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
12: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
13: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. И естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
12: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
13: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
12: Слушай, ну если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
13: Смотря в каких.
12: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
13: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
12: Ты имеешь в виду?
13: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
12: Ты клонишь к переработкам?
13: Именно. Это не просто переработки. это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2 с лишним тысячи, ему нужно брать 1,5 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
12: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
13: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
12: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
13: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1,5 ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
12: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
13: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
12: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
13: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
12: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
13: Как именно?
12: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
13: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
12: Нулевая.
13: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
12: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
13: Спокойная.
12: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
13: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
12: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
13: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
12: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
13: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
12: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
13: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы-то за 2019 и 2026 годы.
12: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в 2 раза.
13: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
12: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
13: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
12: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
13: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку. Заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
12: И как это связано с рынком труда?
13: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
12: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
13: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
12: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
13: Совершенно разные уровни свободы.
12: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
13: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
12: Ну, давай.
13: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
12: Ты имеешь в виду санкционные риски?
13: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
12: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
13: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций – это может обнулить всю загрузку в один день.
12: Предприятия просто встанут.
13: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
12: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
13: Находит, вопрос только... Какой ценой для местных? Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
12: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
13: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
12: От документов?
13: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
12: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
13: Именно. Это настоящая гонка на дно.
12: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
13: О, это интересная тема.
12: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
13: Это просто шедевр статистической магии.
12: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
13: Ну, они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну, смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
12: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
13: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
12: Декретный отпуск.
13: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
12: Ну, как правило, мама.
13: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
12: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
13: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
12: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
13: Вот неоплачиваемая вторая смена.
12: готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственников – это полностью выпадает из статистики ВВП.
13: Но давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
12: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин?
13: Да.
12: То есть, решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, часто оказывается ничтожно мал.
13: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
12: И знаешь, что в этом самое опасное?
13: Что?
12: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
13: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
12: Да.
13: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
12: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
13: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
12: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Старший советник посольства России в Беларуси Алексей Москалев об открытии 7 избирательных участков для выборов в Государственную Думу Российской Федерации.
14: Мы традиционно на выборах и в Государственную Думу, и на выборах президента Российской Федерации организовываем избирательные участки за рубежом. Это более 150 стран, где будут открыты участки, на которых можно будет проголосовать. В Беларуси это будут 7 участков. Это основные областные центры города, соответственно, Брест, Витебск, Гомель, Гродно,
15: Могилев,
14: да, я не назвал еще. И дополнительно будет в городе Бобруйск открыт еще участок. Как вы сказали правильно, что это будет единый день голосования 20 сентября. Проголосовать можно будет с 8 утра до 20 часов вечера.
3: Важный сигнал.
1: Больше не королева. Почему Арина Соболенко не будет первой ракеткой мира? Дорогу новым именам. Арина Соболенко, удерживающая статус первой ракетки мира на протяжении 99 недель, сдала позиции. Известную белорусскую теннисистку сместила с пьедестала спортсменка из Казахстана, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
16: Не побеждаешь ты, побеждает тебя. Увы и ах, но это спорт. К тому же возраст, конечно, берет свое. Соболенко в драматичном четвертьфинальном матче US Open обыграла шестую ракетку мира чешку Линду Носкову и в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира. Однако теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана просто разгромила в четвертьфинале свою соперницу из Китая, чем обеспечила себе первое место в мировом рейтинге, пододвинув Соболенко.
1: Отмечу, отвечая на вопросы на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open 2026, Сабаленко отметила, что ее вполне устроит, если статус первой ракетки мира перейдет к Рыбакиной. Она сама выиграет третий подряд титул на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.
17: Да, я была бы более чем счастлива. В любом случае, мне все равно. Конечно, да, три титула подряд звучит великолепно.
1: К слову, смена лидера рейтинга уже не зависит от того, как Сабаленко выступит в оставшихся играх турнира. Рыбакина вышла в полуфинал с громкой победой, поэтому даже если белорусская теннисистка победит на турнире в Нью-Йорке, на первую строчку она уже не вернется. По мнению Ставрыка, такой исход соревнований был ожидаем, поскольку в последнее время Сабаленко все меньше уделяет времени тренировкам.
16: Понимаете, Сабаленко сегодня чаще называют не спортсменкой, а маркетологом. На смену спорту пришел бизнес. Ничего личного. Арину чаще видят не на тренировках на корте, а на различных мероприятиях, в том числе и вечеринках, с участием ее партнеров и спонсоров. Она занимается крупными инвестициями, продвигает личный бренд в индустрии моды и здорового образа жизни. На смену спорту в ее жизни пришли реклама, фотосессии и модные показы. Кроме этого, Сабаленко – действующий акционер компании Prenetics, чей премиальный бренд пищевых добавок теннисистка активно рекламирует. В таком плотном графике очень сложно найти достаточно времени на полноценные спортивные тренировки.
1: Отмечу, Сабаленко также активно сотрудничает с авиакомпанией Emirates, мексиканским брендом изотонических напитков и компанией, выпускающей фитнес-трекеры. Кроме этого, спортсменка активно скупает премиальную жилую недвижимость в Майами, Испании и Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
18: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году. Это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года. Мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии –
19: Это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
20: Всем привет. Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
19: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
20: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
19: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
20: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
19: Ну, математика в руках корпорации.
20: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
19: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
21: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
19: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
20: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
19: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
20: А что тогда?
19: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
20: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
19: Да ладно? И почему же?
20: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
19: Бумажки. Просто бумажки.
20: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
19: Это как?
20: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
19: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
20: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
19: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
20: Ну давай, в чем вред?
19: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
20: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
21: бывает.
19: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
21: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
19: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
21: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
19: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
21: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
19: Ой, кто это вообще читает?
21: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
19: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
21: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
19: Ну, не знаю.
21: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
19: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
21: Да, ну, логично.
19: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
21: Да, есть такая проблема.
19: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
21: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
19: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
21: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
19: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
21: Чтобы ты не списывал. Логично.
19: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
21: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
19: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
21: Звучит как медицинский термин.
19: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
21: Жесть.
19: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
21: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
19: Это как же?
21: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
19: Да, да, помню такое.
21: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
19: А опять штрафами пугаешь.
21: А как же? В китайском Пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели из-за юристов.
19: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
21: Давай.
19: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
0: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
19: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
0: Это правда.
19: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
0: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
19: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
21: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
19: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
21: Какая же?
19: Аргумент «мне нечего скрывать» это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа – это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
21: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность – это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
19: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
21: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о регулировании в сфере образования с учетом национальных интересов.
10: Введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем, как Снабков говорит, донастраиваем.

0: проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это не нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли?
1: Важный сигнал.
2: Александр Лукашенко налаживает отношения с Польшей. Реверанс в Варшаве или Вашингтону. Андрея Почобута без проблем пустили в Беларусь. При этом освобожденного в апреле и выдворенного из страны активиста польского меньшинства не задержали после пересечения границы. Он уже даже опубликовал фото с набережной в Гродно. Почему Минску сейчас выгодно показать, что Почобут может свободно приехать в страну, объясняет политолог Олег Дубинин.
3: Видимо, если на самом деле существовали соглашения между Минском и Варшавой или между белорусскими властями и Почобутом, тогда белорусские власти исполняют это свое обещание, но при этом они не заинтересованы в дополнительной шумихе вокруг этой истории. Оправдание для собственной аудитории, чтобы собственной аудитории было понятно, как такое недоразумение могло произойти, что он смог вернуться, что он ходит свободно по улицам, никто его не задерживает, никакой оттепели не наступает. Видимо, это частный случай. В этом частном случае и работают те договоренности, которые существовали.
2: По словам эксперта, недавно власти предложили обсудить легализацию независимого союза поляков в Беларуси, который уже много лет работает без официальной регистрации и членом которого является Почобут.
3: Речь касается польского меньшинства или представителя организации, которая будет представлять интересы польского меньшинства. Судя по всему, на эти темы Минск с Варшавой вполне готов говорить и обсуждать эти вопросы. На какие вопросы Минск не готов идти совершенно, наверное, они касаются внутренней политики Беларуси. А именно прекращение репрессий, свобода прессы и прочее. На эти вопросы они не собираются. Ничего не говорит о том, чтобы они хотели бы эти вопросы обсуждать. А вот такие вопросы, решение которых в итоге может позволить, по крайней мере, улучшить хотя бы в какой-то степени белорусско-польские отношения, на этом Минск, видимо, готов пойти. В этом смысле и рассматривается дело Почобута.
2: Причин, почему Александр Лукашенко так резко решил наладить отношения с Польшей, несколько считает Олег Дубинин.
3: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине. Есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
2: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о регулировании в сфере образования с учетом национальных интересов.
0: Введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем, государственное регулирование –

0: образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая, поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это не нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
5: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерке выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
4: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
6: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
4: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерке вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
7: Простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
4: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
8: В системе водопроводного хозяйства Брестской, Гомельской и Минской областей выявили коррупцию. По информации Генпрокуратуры, директор одной из частных организаций с 2011 года передавал фигурантам незаконное вознаграждение за заключение договоров, предоставление объектов для выполнения работ и своевременное перечисление платы за них в рамках государственных программ «Чистая вода» и «Комфортное жилье» и «Благоприятная среда». В среднем сумма вознаграждения составляла около 2% от стоимости выполненных работ или поставленного оборудования. В общей сложности должностные лица коммунальных предприятий получили взяток более чем на 140 тысяч рублей. Подозреваемые признали факты взяточничества и полностью возместили полученный преступным путем доход. Расследовать уголовные дела поручено территориальным подразделениям Следственного комитета. В Гомельской области руководитель сельхозпредприятия испортил более 300 тонн зерна. Проверяющие КГК приехали на предприятие и увидели, что зерно хранится в лужах воды, из-за чего на нем образовалась плесень. Кроме того, установлено, что по указанию директора и сведомо главного агронома этого хозяйства на поле вывезли и разбросали 10 тонн смеси фуражного зерна и 10 тонн зерна отходов, наполовину состоявших из зерна, которое испортилось из-за несвоевременной обработки и ненадлежащего хранения. Хозяйству причинен вред на 6 тысяч рублей, выплачивать которые будут виновные. По требованию КГК зерно, хранившееся в лужах, отправили на переработку и сушку. Информацию о произошедшем передали в органы финансовых расследований. Отца семерых детей из Бреста будут судить за мошенничество. По данным прокуратуры, брещанин, который ранее уже был судим за мошенничество, с июля 2024 года по ноябрь 2025 брал заказы у жителей Бреста, Барановича и Минской области на благоустройство дворовой территории. Мужчина получал предоплату за укладку тротуарной плитки и установку бордюров, но свои обязательства не выполнял. Так он обманул 17 человек, которые передали ему более 88 тысяч рублей. Кроме того, он взял у знакомой в долг $350 и у предпринимателя автомобиль «Шкода» за 16 тысяч рублей в рассрочку. Деньги никому из них он не вернул. Всего обвиняемому предварительным следствием инкриминированы 15 эпизодов преступной деятельности в отношении 19 потерпевших. На общую сумму ущерба более 105 тысяч рублей. До суда его отправили под домашний арест, поскольку прокуратура учла смягчающие обстоятельства. У мужчины 7 малолетних детей, и он частично возместил ущерб потерпевшим. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
9: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, почему не стоит увлекаться грибными блюдами.
10: Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Ну и не надо забывать о том, что гриб – это высокоаллергенный продукт. Это все-таки, кроме того, что он трудно переваривается, он часто вызывает аллергию. А поскольку у нас склонность к аллергии все больше и больше возрастает, и нет грудного вскармливания детей, а это главный фундамент, что потом у людей часто какие-то аллергические реакции. Избыточное использование косметики тоже вызывает. И поэтому эти аллергические отеки, они тоже могут быть в виде высыпаний, отеков даже, понимаете? Вот, и так далее. Поэтому кому-то еще тоже, вот у кого-то гастриты, там, ну, там, пониженная кислотность желудка, тоже нежелательно увлекаться этой темой. Но запрещать, вот, не надо.
3: Важный сигнал.
4: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
5: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
4: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
5: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
4: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
11: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
4: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
11: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
4: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Российский бизнесмен Владимир Потанин о том, что сотрудничество с Беларусью выходит за рамки горной техники.
12: Александр Григорьевич упрекнул меня в том, что мы давно не приезжали в Белоруссию, так сказать, задержались с предложением в реализации тех проектов, которые сейчас мы планируем реализовать. Но я говорю, зато мы хорошо подготовились и сейчас приехали не с пустыми руками. Помимо сотрудничества с БелАЗом, которое, впрочем, выходит за пределы традиционной горной техники, а идет и в область беспилотия, искусственного интеллекта, анализа больших данных, мы также говорили об образовании. Мы знаем, что в Беларуси сильная техническая школа, и важно ее и сохранять, и усиливать. Она интересна мне как потенциальному работодателю, ну и просто как человеку, который много занимается образованием.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
14: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
13: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
14: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
13: В холодильника? Ничего себе разброс.
14: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
13: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
14: Именно.
13: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
14: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
13: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
14: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
13: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
14: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
13: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
14: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
13: 85 граммов, да?
14: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
13: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
14: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
13: То есть формально закон не нарушен?
14: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
13: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
14: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
13: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
14: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
13: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
14: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
13: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
14: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
13: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен, заморозить все тотальным указом.
14: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
13: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
14: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
13: Ну да, у них запас прочности больше.
14: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
13: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
14: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
13: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
14: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
13: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
14: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
13: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
14: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
13: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
14: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
13: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
14: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
13: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
14: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
13: И каждое звено хочет заработать?
14: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
13: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
14: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
13: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
14: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
13: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
14: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
13: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
14: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
13: Он работает в минус.
14: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
13: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
14: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги по факту создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. то есть работает печатный станок.
13: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
14: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
13: А количество продуктов на полках остается прежним.
14: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
13: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
14: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
13: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
14: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
13: То есть грузы приходится пускать в обход?
14: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
13: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
14: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
13: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
14: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
13: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
14: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
13: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
14: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
13: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
14: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
13: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
14: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
13: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
14: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
13: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: СВО забирает последнее, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
16: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
15: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
17: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей. Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима. Но вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше, но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
15: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золотовалютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсец.
16: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
15: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
20: 20.
2: Бис.
20: 30.
2: Тис.
20: 40.
2: Чалис.
20: 50.
2: Пачас.
20: 60.
2: Сат.
20: 70.
2: Саттар.
20: 80.
2: Аси.
20: 90.
2: Навве.
20: 100.
2: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Важный сигнал.
8: Похлеще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляют социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
0: начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
8: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
6: Тогда я, как родитель, хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают, почему они не интересуются жизнью ребенка, с кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы.
22: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни.
23: А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
8: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Незваные гости тут как тут. Имеет ли право владелец квартиры посещать ее арендаторов без предупреждения?
24: Очень нужна помощь в щекотливом вопросе. Снимаю квартиру в Минске, на Волгоградского. Договор заключала, все бумаги имеются. Месяц жила спокойно, а тут вчера вернулась с работы и поняла, что в квартире кто-то похозяйничал, пока меня не было. Я только переступила порог, и у меня возникло такое ощущение. Дальше больше. Из блюда на кухне исчезла часть печенья и конфет, пару яблок и бананов. Потом взгляд зацепился за чуть выдвинутые шуфляды комода, где я храню нижнее белье и носки. Постель оказалась примята, полотенце для рук влажное. Я в таком шоке была, хотела вызывать милицию. Но потом позвонила хозяйке квартиры, все рассказала, спросила, что делать и есть ли еще у кого-то ключи. Или, может, это она приходила без предупреждения. Она сказала, что перезвонит через минут 10.
8: Продолжение этой истории, которую поделилась в соцсетях минчанка Анна, шокирует. Девушка отметила в комментариях, что, как оказалось, в ее отсутствие в квартиру наведался муж хозяйки квартиры. Дело в том, что супруги сейчас переживают бракоразводный процесс и никак не могут поделить жилье. У мужчины есть ключи, и таким образом он, цитируя Анну, как пояснила мне хозяйка, решил потрепать ей нервы. Пост очень быстро стал вирусным. И, как оказалось, практика, когда арендодатель приходит без предупреждения или в отсутствие квартиросъемщиков, распространена не только в Минске. Своей историей поделилась Светлана из Барановичей.
24: Господи, это вот прям какой-то кошмар. Вы представьте, а вдруг этот мужик ваше белье нюхал или трогал? Просто противно. У нас ситуация немного другая, но от этого не легче. Снимаем квартиру уже полгода. 3 месяца все было спокойно, а потом началось. Владелица квартиры по несколько раз в неделю стала приходить под разными поводами и без предупреждений. то она звонит и говорит, что через 5 минут будет, потому что ей нужно посмотреть, все ли в порядке у нас с чистотой в квартире. То она без звонка просто приходит, мол, «Ой, мне сказали, что вы вечеринку устроили». В 3 часа дня вечеринку с 3-месячным ребенком на руках. А на прошлой неделе я чуть инфаркт не получила. Задремала днем с ребенком, ночь тяжелая была. Подхватилась из-за того, что кто-то хозяйничает на кухне, а муж в командировке. Взяла я, значит, вазу и на кухню, а там хозяйка делает себе бутерброды. Она своим ключом открыла квартиру. На мое справедливое негодование ответила: «Моя квартира, имею право». Теперь вот ищем другое жилье.
8: Отмечу, что очень часто квартиросъемщики, арендуя квартиру, сталкиваются с условиями. Мол, нельзя приводить гостей. Или, к примеру, нельзя приводить только мужчин. Нельзя отмечать праздники. Или оставлять ночевать друзей и родственников. Это все, конечно, решается индивидуально при заключении договора аренды. А вот имеют ли право собственники жилья приходить без предупреждения, объясняет юрист Андрей Рудой.
9: Если вы заключили договор аренды, то на законном основании квартира передается вам как арендатору во владение и пользование. То есть на срок договора аренды вы имеете право на неприкосновенность жилища, даже если его собственником остается другой человек. Поэтому все посещения арендованной квартиры собственником жилья должны осуществляться лишь по предварительному согласованию с арендатором. Открывать дверь собственным ключом, заходить без согласия жильца, а тем более в его отсутствие, собственник не имеет права. Исключения допускаются только в случаях, предусмотренных законом. Например, при прорыве трубопровода, возгорании и тому подобное. При наличии угрозы повреждения квартиры или опасности для других людей. Доступ также может быть разрешен условиями самого договора найма. Поэтому внимательно читайте договор аренды и согласовывайте, документируйте все условия, как говорится, на берегу.
8: Это все к текущему часу. Делитесь своими интересными историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о введении лицензирования для монтажа и обслуживания домофонов.
3: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Ну, что такое домофоны, горожане, и не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это, монтаж и обслуживание. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране, возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
5: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности трудового стажа, величины дохода, который учитывался при назначении пенсии, а также установленных доплат и повышений к основной пенсии.
8: А вот минимальные трудовые и социальные пенсии остались без изменений, поскольку их размер привязан к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. Напомним, по данным Белстата, средняя пенсия по возрасту за 6 месяцев текущего года достигла отметки в 1057 рублей, а минимальная – около 570 рублей. В валютном эквиваленте это примерно 370 и 175 долларов. То есть даже повышение на 5% не влияет на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
5: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов, а евро. Еще для сравнения. В той же Польше минимальная пенсия по минимальному трудовому стажу составляет 423 евро, тогда как в Беларуси этот показатель равен всего лишь 154 евро. И если сравнивать польские и белорусские цены на бытовую химию, продукты, услуги, то, конечно, что-то дороже у нас, а что-то в Польше. Но при этом все равно выходит, что польские пенсионеры даже на минимальную пенсию могут позволить себе в разы больше, чем белорусские. Чтобы это понять, даже без конкретных цифр, достаточно посмотреть на образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
8: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
4: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Где правда? Владимир Путин заявил о взятии Светогорска, а через сутки генерал ВСУ записал видео в центре города.
10: Последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
7: Это заявление Владимир Путин сделал 1 сентября. Светогорск расположен в 15 километрах к северо-западу от Лимана, а на его окраине находится важная святыня для православных христиан Свято-Успенская Лавра. На следующий день после заявления президента информация о захвате Славяногорска разошлась по всем СМИ. Об этом также сообщила Минобороны, а затем все крупные Z-каналы. При этом никаких фото из города опубликовано не было, что и породило некоторый скептицизм в Z-сообществе. Дело в том, что населенный пункт находился на тот момент примерно в 20-30 километрах от линии фронта, и никаких данных об успешных наступлениях в той стране не поступало. А через несколько дней появилось видео от командира ВСУ 3-го корпуса, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Светогорск – тыл для 3-го корпуса. Его контролируют бойцы 60-й механизированной бригады ВСУ. Город, по сути, база для украинского контрнаступления. Но Путин и его генштаб считают, что он под контролем России. Вот как получается. Реальная ситуация еще до наступления ВСУ вот такая. А вот так это видят в штабе Герасимова. Представьте, вот атакуют украинские военные с севера, юга и запада. Отряды на месте требуют подкрепления, артиллерийской и бомбовой поддержки, больше дронов, технику, да что угодно. А им говорят: ребят, вы в тылу, ну какие ВСУ? Отбейтесь как-то сами. Или командующие на месте, после того, как доложили о выдуманных захватах, уже не могут позвонить и сказать: мы тут немного наврали, километров на 15, и вообще нас атакуют, мы не выдерживаем. Естественно, они так не сделают. И не сделали. По крайней мере, пока не стало слишком поздно.
7: О том, что генерал ВСУ снял видео именно в Светогорске, сомнений нет. На кадрах Свято-Успенская лавра, памятник Артему и улицы города с гражданскими автомобилями. Проверку на использование искусственного интеллекта видео сделали и признали видео подлинное. Также эту информацию подтвердили военные аналитики, анализируя данные спутниковых карт. Z-канал «Рыбарь» очень остро отреагировал на этот скандал. По его словам, это удар не

0: и размеренную ликвидацию последствий наступления ВСУ.
1: Позже стало известно, что ВСУ в сентябре отбили у российской армии значительную территорию в районе Лимана, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
2: Лиманский участок играет куда большую роль, чем может показаться. Не будем забывать, что еще в 22-м году наступление здесь развивалось совместно с атакой на Харьков. Это связанные участки, и провал под Лиманом может угрожать серьезными проблемами еще и в Харьковской области.
1: Официально контратаки ВСУ в районе Лимана в Минобороны России не комментировали. В середине августа ведомство заявило, что российская армия проводила зачистку Лимана и перерезала логистику ВСУ на этом направлении. Теперь становится очевидным, что и эти сообщения были далеки от правды, пишут Z-блогеры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Больше не королева. Почему Арина Соболенко не будет первой ракеткой мира? Дорогу новым именам. Арина Соболенко, удерживающая статус первой ракетки мира на протяжении 99 недель, сдала позиции. Известную белорусскую теннисистку сместила с пьедестала спортсменка из Казахстана, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
5: Не побеждаешь ты, побеждает тебя. Увы и ах, но это спорт. К тому же возраст, конечно, берет свое. Соболенко в драматичном четвертьфинальном матче US Open обыграла шестую ракетку мира чешку Линду Носкову и в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира. Однако теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана просто разгромила в четвертьфинале свою соперницу из Китая, чем обеспечила себе первое место в мировом рейтинге, пододвинув Соболенко.
4: Отмечу, отвечая на вопросы на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open 2026, Соболенко отметила, что ее вполне устроит, если статус первой ракетки мира перейдет к Рыбакиной. Она сама выиграет третий подряд титул на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.
6: Да, я была бы более чем счастлива. В любом случае, мне все равно. Конечно, да, три титула подряд звучит великолепно.
4: К слову, смена лидера рейтинга уже не зависит от того, как Соболенко выступит в оставшихся играх турнира. Рыбакина вышла в полуфинал с громкой победой, поэтому даже если белорусская теннисистка победит на турнире в Нью-Йорке, на первую строчку она уже не вернется. По мнению Ставрыка, такой исход соревнований был ожидаем, поскольку в последнее время Соболенко все меньше уделяет времени тренировкам.
5: Понимаете, Соболенко сегодня чаще называют не спортсменкой, а маркетологом. На смену спорту пришел бизнес. Ничего личного. Арину чаще видят не на тренировках на корте, а на различных мероприятиях, в том числе и вечеринках, с участием ее партнеров и спонсоров. Она занимается крупными инвестициями, продвигает личный бренд в индустрии моды и здорового образа жизни. На смену спорту в ее жизни пришли реклама, фотосессии и модные показы. Кроме этого, Соболенко – действующий акционер компании Prenetics, чей премиальный бренд пищевых добавок теннисистка активно рекламирует. В таком плотном графике очень сложно найти достаточно времени на полноценные спортивные тренировки.
4: Отмечу, Соболенко также активно сотрудничает с авиакомпанией Emirates, мексиканским брендом изотонических напитков и компанией, выпускающей фитнес-трекеры. Кроме этого, спортсменка активно скупает премиальную жилую недвижимость в Майами, Испании и Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
8: Все погибли, кто кого знал уже, если честно. Куча.

0: были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал, 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
1: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
0: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
1: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА, вдали от передовой. Однако затем отправляли штурмовики.
0: Так и на говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют, все, наконечно. А скорее бы закончился. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
1: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
4: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
3: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
4: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
3: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
5: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
3: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
5: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
3: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
7: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытоживая, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Огненное зарево над Сочи. Порт снова атаковали группы без экипажных катеров. В Сочи ужасная ночь. Вечером 9 сентября порт атаковали украинские безэкипажные катера. По меньшей мере было два удара. Оба пришлись по набережной. На месте начался пожар.
8: Бежим! Охренеть!
9: Бежим!
10: Раненые есть, нет?
11: Стою возле забора, дальше некуда идти. Очень много выстрелов и хлопков. Слышите, да? О, Господи. Это ужас какой-то. Это страшно, на самом деле.
1: Много людей на набережной, вместо того, чтобы бежать в укрытие, продолжали снимать атаку на свои мобильные телефоны. Как следствие, пострадали 8 человек. Пятерым потребовалась госпитализация. Трем оказали помощь на месте. Атака переполошила весь город. При атаке частично повреждена инфраструктура пляжа, причал и прилегающий участок Приморской набережной. Местные чаты пишут, что в концертном зале «Фестивальный» был установлен концерт Татьяны Булановой. Сначала зрители, услышав, что что-то происходит снаружи здания, начали спокойно уходить из зала, и Буланова даже продолжала какое-то время свое выступление. Потом началась паника, и часть публики несколько часов пряталась в туалете.
9: Что происходит, я не понимаю. Все уходят из зала.
10: Концерт сорван. Расстреляли все рядом. Сейчас идут бои. Прям тут, здесь фестивально. Мы за улицей, все люди прячутся в туалете. Мы прячемся в туалете. Это очень страшно. Очень.
1: Воздушная опасность в Сочи длилась около 9 часов и была отменена лишь под утро. Все это время не работал местный аэропорт. Однако, даже когда полеты возобновились, многие граждане стали сдавать билеты. Говорят, после таких обстрелов страшно лететь в Сочи в отпуск.
10: Так, ну что, ситуация следующая. Мы должны были вылетать в Сочи сегодня еще в 3 часа дня, но ситуация такая, то, что позвонила моя знакомая, которая сейчас находится в Сочи, и просто разбомбили там всех. Вообще все горит, все полыхает. У нее улетели осколки. Короче, там полная жесть. Она мне показала видео. Нафиг. Просто иду отменять регистрацию. Просто жесть. Нафиг такой отпуск не нужен.
1: Последняя масштабная атака на Сочи была всего несколько дней назад, 4 сентября. Тогда были поражены две нефтебазы – «Лукойла» и «Роснефти», а также стоявшее в местном порту судно, обслуживающее газовую инфраструктуру. Также удар пришелся по дивизиону ПВО, который располагался на территории «Сириуса». Теперь Сочи полностью оголен, защиты буквально нет, и атака 9 сентября тому прямое подтверждение, говорят военные эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
7: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодаха.
12: 15.
13: Пандраха.
12: 16.
13: Солаха.
12: 17.
13: Сатраха.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
15: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
14: Ага, на бумаге.
15: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
14: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
15: О, да. Система отреагировала моментально.
14: Чиновники просто спасают свои кресла.
15: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
14: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
15: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
14: Прямо в ту самую поликлинику?
15: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
14: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
15: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
14: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
15: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
14: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
15: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
14: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
15: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
14: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
15: Да, 100%.
14: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
15: Это огромная цифра.
14: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
15: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
14: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
15: это в районе 400 евро, да?
14: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
15: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
14: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
15: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
14: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
15: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
14: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
15: Угу.
14: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
15: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
14: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
15: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
14: То есть его нужно постоянно доливать?
15: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
14: И сколько стоит починить это после квенча?
15: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
14: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
15: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
14: И как тогда их чинят сейчас?
15: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
14: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
15: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
14: Жесть.
15: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
14: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
15: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
14: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
15: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
14: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
15: Угу.
14: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
15: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
14: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
15: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
14: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
15: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
14: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
15: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
14: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
15: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
14: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
15: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
14: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
15: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
14: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
15: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
14: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
15: Кажется, им важнее контроль.
14: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
15: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
14: Каждую минуту?
15: А система предлагает подождать талона 30 дней.
14: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
15: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
14: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
15: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
14: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
15: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
14: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
15: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
14: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
15: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
14: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
15: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
14: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
15: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
14: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут «сердечно-сосудистое заболевание». А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
15: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
14: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
15: Боюсь, что ответа у системы нет.
14: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
16: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
19: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерки выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
3: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
20: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
3: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерки вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
0: Простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
3: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Это кошмар. В продукции популярного белорусского завода нашли сальмонеллу.
19: С 9 сентября продажи тефтелей и бифштекса предприятия «Арколь» из Молодечна полностью остановлены. Лабораторные исследования выявили превышение нормы микроорганизмов в несколько раз. Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.
3: Об этом заявили контролеры госстандарта. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели тефтелей и бифштекса начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
21: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Вот целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь. Нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
3: И хоть продажу замороженных полуфабрикатов официально запретили, пострадавших может быть еще больше, предупреждают эксперты. Дело в том, что палочка сальмонеллы способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу, говорит врач-инфекционист Ольга Северина.
22: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
3: Напомним, что только за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского «Каапрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
4: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
15: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
5: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
15: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после под пытками Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
8: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
15: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
23: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Пахли еще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляют социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
25: Начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
24: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
1: Тогда я как родитель хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают, почему они не интересуются жизнью ребенка, с кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы.
7: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни.
9: А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
24: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
10: Мосаме сарма.
12: Лето.
10: Мосаме гарма.
12: Весна.
10: Бахар.
12: Осень.
10: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обсудил с губернатором Ленинградской области программу «Чистые леса».
11: Программа «Чистые леса». Ленинградская область активно развивает свой лесопромышленный комплекс. Вот Александр Ильич сегодня правильно совершенно отметил, что у региона такие же планы, какие были в свое время и у Республики Беларусь, кроме, собственно, уборки древесины, подлежащей лесозаготовкам, это развитие котельных на альтернативных, или как мы их в Беларуси называем, местных видах топлива, основными из которых является щепа и древесные пеллеты. У нас это очень успешная программа. Если получится этот опыт тиражировать на Ленинградскую область, это будет здорово.
2: Новости регионов на радиосигнал.
24: Под Борисовом во время охоты ранили медведя, который после этого ушел в лес. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В Белорусском обществе охотников и рыболовов просят жителей временно не ходить в лес в районе деревень Холхолица и Нежицы. Раненого зверя сейчас ищут специалисты Борисовской межрайонной организационной структуры БОР. Жителей просят по возможности не посещать лесные массивы в этом районе, а если это необходимо, быть особенно внимательными и не сходить с намеченных маршрутов. Столичная милиция разбирается в ситуации со шпицом на полумарафоне. Видео о том, как мужчина тащил его по плитке во время забега, завирусилось в Трец. Пост набрал более 250 тысяч просмотров за несколько часов. Организаторов спортивного мероприятия комментаторы обвинили в поддержке жестокого обращения с животными. Отреагировали и в ГУВД Мингорисполкома. Правоохранители отметили, цитирую, «по данному факту зарегистрирован материал проверки». Витебске пара занялась сексом прямо на капоте чужого авто. 41-летний мужчина и 22-летняя девушка решили поразвлечься на чужой машине, припаркованной возле улицы Грибоедова. Сцену заметили школьники, а затем и владелец автомобиля, который и вызвал милицию. Личности витеблян установили быстро. Оба ранее были судимы. Милиционерам они объяснили, что в тот вечер были сильно пьяны и деталей произошедшего не помнят. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
24: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
13: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности труда.

0: 5% не влияют на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
1: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов, а евро. Еще для сравнения. В той же Польше минимальная пенсия по минимальному трудовому стажу составляет 423 евро, тогда как в Беларуси этот показатель равен всего лишь 154 евро. И если сравнивать польские и белорусские цены на бытовую химию, продукты, услуги, то, конечно, что-то дороже у нас, а что-то в Польше. Но при этом все равно выходит, что польские пенсионеры даже на минимальную пенсию могут позволить себе в разы больше, чем белорусские. Чтобы это понять, даже без конкретных цифр, достаточно посмотреть на образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
0: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Если это не мобилизация, то тогда что? Сотни тысяч россиян получили мобилизационные предписания за последние 3 месяца. Что важно об этом документе знать? Мобилизационное предписание получают все, кто пришел в военкомат уточнить свои данные. Оно означает, что в случае объявления новой волны мобилизации человек с таким предписанием в билете, а таких уже сотни тысяч, в первую очередь будет призван на СВО. Все это говорит о том, что объявление мобилизации осенью выглядит крайне реалистично, говорит военный адвокат Артем Клыга.
5: Суть в том, чтобы система продолжала готовиться, суть в том, чтобы воинский учет настраивался, чтобы учитывали не только там мужчин, но и женщин. Я бы вот обратил внимание на то, что ведется воинский учет, вклеиваются в том числе мобилизационные предписания. У больших организаций сейчас мы видим серьезное отношение к воинскому учету. И это, по сути, свидетельствует о том, что система к чему-то готовится.
4: Сам по себе вызов в военкомат для уточнения данных по закону не означает, что человека сразу мобилизуют, призовут или отправят на фронт, подчеркивает Артем Клыга. И добавляет, в реальности ситуации бывают разные. Были случаи, когда мужчина после военкомата домой уже не приходил. Его сразу отправляли в зону СВО. Это зависит от ситуации на фронте, а именно насколько велик дефицит в живой силе. Сейчас у вербовщиков появилась еще одна уловка. Недавно Владимир Путин поддержал предложение привлекать людей с категории годности «Д» в региональное подразделение защиты от беспилотников. Эта идея в реальности будет работать совсем по-другому, отмечает адвокат Иван Чувеляев.
5: Суть в том, чтобы система продолжала готовиться, суть в том, чтобы воинский учет настраивался, чтобы учитывали не только там мужчин, но и женщин. Я бы вот обратил внимание на то, что ведется воинский учет, вклеиваются в том числе мобилизационные предписания. У больших организаций сейчас мы видим серьезное отношение к воинскому учету. И это, по сути, свидетельствует о том, что система к чему-то готовится.
4: Первые разговоры о второй волне мобилизации появились еще летом, а сейчас едва ли не каждый день появляются новости, которые касаются этой темы. Власти официально продолжают ее отрицать, а военкоры уже прогнозируют дату объявления мобилизации, рассказывает военный эксперт Сергей Услингер, который проанализировал все сообщения.
6: 20 сентября заканчиваются выборы в Госдуму, потом нужно эту новую Госдуму сформировать, там ее привести.

0: к присяге, туда-сё, там распределить всех по комитетам, чтобы потом кто-то ж подписал решение о проведении мобилизации. И после этого уже можно начинать, помолясь, и это, я так понимаю, начало-середина октября, не раньше. Раньше просто, по идее, случиться не может.
1: Сколько именно людей планируют призвать, неизвестно. Данные у Z-военкоров разнятся от 800 тысяч до 1 200 000 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о введении лицензирования для монтажа и обслуживания домофонов.
4: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Ну, что такое домофоны, горожане и не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это, монтаж и обслуживание. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране? Возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Александр Лукашенко налаживает отношения с Польшей. Реверанс Варшаве или Вашингтону. Андрея Почобута без проблем пустили в Беларусь. При этом освобожденного в апреле и выдворенного из страны активиста польского меньшинства не задержали после пересечения границы. Он уже даже опубликовал фото с набережной в Гродно. Почему Минску сейчас выгодно показать, что Почобут может свободно приехать в страну, объясняет политолог Олег Дубинин.
6: Ну, видимо, если такие на самом деле существовали соглашения между Минском и Варшавой или между белорусскими властями и Почобутом, ну, тогда белорусские власти исполняют это свое обещание, но при этом они не заинтересованы в дополнительной шумихе вокруг этой истории. Оправдание для собственной аудитории, чтобы собственной аудитории было понятно, как такое недоразумение могло произойти, что он смог вернуться, что он ходит свободно по улицам, никто его не задерживает, никакой оттепели не наступает. Ну, видимо, это частный случай, и в этом частном случае и работают те договоренности, которые существовали.
5: По словам эксперта, недавно власти предложили обсудить легализацию независимого союза поляков в Беларуси, который уже много лет работает без официальной регистрации и членом которого является Почобут.
6: Речь касается польского меньшинства или представителя организации, которая будет представлять интересы польского меньшинства. Судя по всему, на эти темы Минск с Варшавой вполне готов говорить и обсуждать эти вопросы. На какие вопросы Минск не готов идти совершенно, наверное, они касаются внутренней политики Беларуси. А именно прекращение репрессий, свобода прессы и прочее. На эти вопросы они не собираются. Не собираются ничего не говорить о том, чтобы они хотели бы эти вопросы обсуждать. А вот такие вопросы, решение которых в итоге может позволить, ну, по крайней мере, улучшить хотя бы в какой-то степени белорусско-польские отношения, на это Минск, видимо, готов пойти. В этом смысле и рассматривается дело Почобута.
5: Причин, почему Александр Лукашенко так резко решил наладить отношения с Польшей, несколько, считает Олег Дубинин.
6: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
5: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о введении лицензирования для монтажа и обслуживания домофонов.
4: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Ну, что такое домофоны, горожане и не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это, монтаж и обслуживание. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране? Возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Если это не мобилизация, то тогда что? Сотни тысяч россиян получили мобилизационные предписания за последние 3 месяца. Что важно об этом документе знать? Мобилизационное предписание получают все, кто пришел в военкомат уточнить свои данные. Оно означает, что в случае объявления новой волны мобилизации человек с таким предписанием в билете, а таких уже сотни тысяч, в первую очередь будет призван на СВО. Все это говорит о том, что объявление мобилизации осенью выглядит крайне реалистично, говорит военный адвокат Артем Клыга.
7: А суть в том, чтобы система продолжала готовиться, суть в том, чтобы воинский учет настраивался, чтобы учитывали не только там мужчин, но и женщин. Я бы вот обратил внимание на то, что ведется воинский учет, вклеиваются в том числе мобилизационные предписания. У больших организаций сейчас мы видим серьезное отношение к воинскому учету. И это, по сути, свидетельствует о том, что система к чему-то готовится.
1: Сам по себе вызов в военкомат для уточнения данных по закону не означает, что человека сразу мобилизуют, призовут или отправят на фронт, подчеркивает Артем Клыга. И добавляет, в реальности ситуации бывают разные. Были случаи, когда мужчина после военкомата домой уже не приходил. Его сразу отправляли в зону СВО. Это зависит от ситуации на фронте, а именно насколько велик дефицит в живой силе. Сейчас у вербовщиков появилась еще одна уловка. Недавно Владимир Путин поддержал предложение привлекать людей с категории годности D в региональное подразделение защиты от беспилотников. Эта идея в реальности будет работать совсем по-другому, отмечает адвокат Иван Чувеляев.
7: Суть в том, чтобы система продолжала готовиться, суть в том, чтобы воинский учет настраивался, чтобы учитывали не только там мужчин, но и женщин. Я бы вот обратил внимание на то, что ведется воинский учет, вклеиваются в том числе мобилизационные предписания. У больших организаций сейчас мы видим серьезное отношение к воинскому учету. И это, по сути, просто свидетельствует о том, что система к чему-то готовится.
1: Первые разговоры о второй волне мобилизации появились еще летом, а сейчас едва ли не каждый день появляются новости, которые касаются этой темы. Власти официально продолжают ее отрицать, а военкоры уже прогнозируют дату объявления мобилизации, рассказывает военный эксперт Сергей Услингер, который проанализировал все сообщения.
0: 20 сентября заканчиваются выборы в Госдуму, потом нужно эту новую Госдуму сформировать, там ее привести к присяге, то да сё, там распределить всех по комитетам, чтобы потом кто-то ж подписал решение о проведении мобилизации. И после этого уже можно начинать, помолясь, и это, я так понимаю, начало-середина октября, не раньше. Раньше просто, по идее, случиться не может.
1: Сколько именно людей планируют призвать, неизвестно. Данные у Z-военкоров разнятся от 800 тысяч до 1 200 000 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
2: Вторник.
8: Мангал.
2: Среда.
8: Будх.
2: Четверг.
8: Джумират.
2: Пятница.
8: Джума.
2: Суббота.
8: Хафта.
2: Воскресенье.
8: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
11: Слушай, я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль – это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
10: А звучит действительно мощно, согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
11: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
10: Отпускные, сверхурочные.
11: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
10: Давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
11: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
10: Да, минус 14. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
11: сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
10: В смысле?
11: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
10: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивать его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
11: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
10: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
11: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
10: Ну, родственники, связи, да.
11: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты сдачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
10: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
11: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. И естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
10: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
11: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
10: Слушай, ну если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
11: Смотря в каких.
10: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
11: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
10: Ты имеешь в виду?
11: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
10: Ты клонишь к переработкам?
11: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2 с лишним тысячи, ему нужно брать 1,5 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
10: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
11: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
10: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
11: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1,5 ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
10: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
11: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
10: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
11: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
10: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
11: Как именно?
10: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
11: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
10: Нулевая.
11: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
10: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
11: Спокойная.
10: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
11: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
10: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
11: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
10: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
11: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
10: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
11: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы за 2019 и 2026 годы.
10: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
11: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
10: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
11: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
10: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
11: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку. Заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
10: И как это связано с рынком труда?
11: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
10: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
11: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
10: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
11: Совершенно разные уровни свободы.
10: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
11: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
10: Ну, давай.
11: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
10: Ты имеешь в виду санкционные риски?
11: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
10: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
11: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций, это может обнулить всю загрузку в один день.
10: Предприятия просто встанут.
11: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
10: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
11: Находит, вопрос только... какой ценой для местных. Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
10: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
11: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
10: От документов?
11: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
10: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
11: Именно. Это настоящая гонка на дно.
10: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
11: О, это интересная тема.
10: Да, нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
11: Это просто шедевр статистической магии.
10: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
11: Но они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят: ну смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
10: Так разве это нелогично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
11: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос: а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
10: Декретный отпуск.
11: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
10: Ну, как правило, мама.
11: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
10: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
11: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
10: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
11: Вот неоплачиваемая вторая смена.
10: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственниках – это полностью выпадает из статистики ВВП.
11: Ну, давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, ну, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
10: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
11: Да.
10: Ну, то есть, решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
11: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
10: И знаешь, что в этом самое опасное?
11: Что?
10: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, ну, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
11: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
10: Да.
11: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
10: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
11: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
10: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Старший советник посольства России в Беларуси Алексей Москалев об открытии 7 избирательных участков для выборов в Государственную Думу Российской Федерации.
12: Мы традиционно на выборах и в Государственную Думу, и на выборах президента Российской Федерации организовываем избирательные участки за рубежом. Это более 150 стран, где будут открыты участки, на которых можно будет проголосовать. В Беларуси это будут 7 участков. Это основные областные центры города, соответственно, Брест, Витебск, Гомель, Гродно,
13: Могилев,
12: да, я не назвал еще. И дополнительно будет в городе Бобруйск открыт еще участок. Как вы сказали правильно, что это будет единый день голосования 20 сентября. Проголосовать можно будет с 8 утра до 20 часов вечера.
2: Важный сигнал.
5: Больше не королева. Почему Арина Соболенко не будет первой ракеткой мира? Дорогу новым именам. Арина Соболенко, удерживающая статус первой ракетки мира на протяжении 99 недель, сдала позиции. Известную белорусскую теннисистку сместила с пьедестала спортсменка из Казахстана, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
14: Не побеждаешь ты, побеждает тебя. Увы и ах, но это спорт. К тому же возраст, конечно, берет свое. Соболенко в драматичном четвертьфинальном матче US Open обыграла шестую ракетку мира чешку Линду Носкову и в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира. Однако теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана просто разгромила в четвертьфинале свою соперницу из Китая, чем обеспечила себе первое место в мировом рейтинге, пододвинув Соболенко.
5: Отмечу, отвечая на вопросы на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open 2026, Соболенко отметила, что ее вполне устроит, если статус первой ракетки мира перейдет к Рыбакиной. Она сама выиграет третий подряд титул на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.
15: Да, я была бы более чем счастлива. В любом случае, мне все равно. Конечно, да, три титула подряд звучит великолепно.
5: К слову, смена лидера рейтинга уже не зависит от того, как Соболенко выступит в оставшихся играх турнира. Рыбакина вышла в полуфинал с громкой победой, поэтому даже если белорусская теннисистка победит на турнире в Нью-Йорке, на первую строчку она уже не вернется. По мнению Ставрыка, такой исход соревнований был ожидаем, поскольку в последнее время Соболенко все меньше уделяет времени тренировкам.
14: Понимаете, Соболенко сегодня чаще называют не спортсменкой, а маркетологом. На смену спорту пришел бизнес. Ничего личного. Арину чаще видят не на тренировках на корте, а на различных мероприятиях, в том числе и вечеринках, с участием ее партнеров и спонсоров. Она занимается крупными инвестициями, продвигает личный бренд в индустрии моды и здорового образа жизни. На смену спорту в ее жизни пришли реклама, фотосессии и модные показы. Кроме этого, Соболенко – действующий акционер компании Prenetics, чей премиальный бренд пищевых добавок теннисистка активно рекламирует. В таком плотном графике очень сложно найти достаточно времени на полноценные спортивные тренировки.
16: Отмечу, Соболенко также активно сотрудничает с авиакомпанией Emirates, мексиканским брендом изотонических напитков и компанией, выпускающей фитнес-трекеры. Кроме этого, спортсменка активно скупает премиальную жилую недвижимость в Майами, Испании и Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
17: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году. Это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года. Мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
19: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
18: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
19: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
18: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
19: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
18: Ну, математика в руках корпорации.
19: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
18: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
19: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
18: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
19: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
18: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
19: А что тогда?
18: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных, и ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
19: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная, но... я вынужден с тобой категорически не согласиться.
18: Да ладно? И почему же?
19: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
18: Бумажки. Просто бумажки.
19: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
18: Это как?
19: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
18: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
19: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
18: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
19: Ну давай, в чем вред?
18: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
19: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
18: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
19: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
18: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
19: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
18: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
19: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
18: Ой, кто это вообще читает?
19: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
18: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
19: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
18: Ну, не знаю.
19: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
18: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
19: Ну, логично.
18: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
19: Да, есть такая проблема.
18: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
19: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
18: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
19: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
18: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
19: Чтобы ты не списывал. Логично.
18: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
19: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
18: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
19: Звучит как медицинский термин.
18: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
19: Жесть.
18: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
19: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
18: Это как же?
19: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
18: Да, помню такое.
19: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
18: А опять штрафами пугаешь.
19: А как же? В китайском Пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
18: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
19: Давай.
18: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
19: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
18: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
19: Это правда.
18: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
19: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
18: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
19: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
18: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
19: Какая же?
18: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
19: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
18: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
19: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о регулировании в сфере образования с учетом национальных интересов.
4: Введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем, как Снабков говорит, донастраиваем. государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая, поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это ни нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли?
2: Важный сигнал.
5: Александр Лукашенко налаживает отношения с Польшей. Реверанс Варшаве или Вашингтону. Андрея Почобута без проблем пустили в Беларусь. При этом освобожденного в апреле и выдворенного из страны активиста польского меньшинства не задержали после пересечения границы. Он уже даже опубликовал фото с набережной в Гродно. Почему Минску сейчас выгодно показать, что Почобут может свободно приехать в страну, объясняет политолог Олег Дубинин.
6: Видимо, если такие на самом деле существовали соглашения между Минском и Варшавой или между белорусскими властями и Почобутом, тогда белорусские власти исполняют это свое обещание, но при этом они не заинтересованы в дополнительной шумихе вокруг этой истории. Оправдание для собственной аудитории, чтобы собственной аудитории было понятно, как такое недоразумение могло произойти, что он смог вернуться, что он

0: вполне готов говорить и обсуждать эти вопросы. На какие вопросы Минск не готов идти совершенно, наверное, они касаются внутренней политики Беларуси. А именно прекращение репрессий, свобода прессы и прочее. На эти вопросы они не собираются. Не собираются, ничего не говорит о том, чтобы они хотели бы эти вопросы обсуждать. А вот такие вопросы, решение которых в итоге может позволить, по крайней мере, улучшить хотя бы в какой-то степени белорусско-польские отношения, на этом Минск, видимо, готов пойти. В этом смысле и рассматривается дело по чопу.
1: Причин, почему Александр Лукашенко так резко решил наладить отношения с Польшей, несколько, считает Олег Дубинин.
0: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
1: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о регулировании в сфере образования с учетом национальных интересов.
4: Введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая, поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это ни нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
1: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
7: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом

0: объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерки выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
1: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
2: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
1: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерке вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
3: Простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
1: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
5: В системе водопроводного хозяйства Брестской, Гомельской и Минской областей выявили коррупцию. По информации Генпрокуратуры, директор одной из частных организаций с 2011 года передавал фигурантам незаконное вознаграждение за заключение договоров, предоставление объектов для выполнения работ и своевременное перечисление платы за них в рамках государственных программ «Чистая вода» и «Комфортное жилье» и «Благоприятная среда». В среднем сумма вознаграждения составляло около 2% от стоимости выполненных работ или поставленного оборудования. В общей сложности должностные лица коммунальных предприятий получили взяток более чем на 140 тысяч рублей. Подозреваемые признали факты взяточничества и полностью возместили полученный преступным путем доход. Расследовать уголовные дела поручено территориальным подразделениям Следственного комитета. В Гомельской области руководитель сельхозпредприятия испортил более 300 тонн зерна. Проверяющие КГК приехали на предприятие и увидели, что зерно хранится в лужах воды, из-за чего на нем образовалась плесень. Кроме того, установлено, что по указанию директора и сведомо главного агронома этого хозяйства на поле вывезли и разбросали 10 тонн смеси фуражного зерна и 10 тонн зерна отходов, наполовину состоявших из зерна, которое испортилось из-за несвоевременной обработки и ненадлежащего хранения. Хозяйству причинен вред на 6 тысяч рублей, выплачивать которые будут виновные. По требованию КГК зерно, хранившееся в лужах, отправили на переработку и сушку. Информацию о произошедшем передали в органы финансовых расследований. Отца семерых детей из Бреста будут судить за мошенничество. По данным прокуратуры, брещанин, который ранее уже был судим за мошенничество, с июля 2024 года по ноябрь 2025 брал заказы у жителей Бреста, Барановича и Минской области на благоустройство дворовой территории. Мужчина получал предоплату за укладку тротуарной плитки и установку бордюров, но свои обязательства не выполнял. Так он обманул 17 человек, которые передали ему более 88 тысяч рублей. Кроме того, он взял у знакомой в долг 350 долларов и у предпринимателя автомобиль «Шкода» за 16 тысяч рублей в рассрочку. Деньги никому из них он не вернул. Всего обвиняемому предварительным следствием инкриминированы 15 эпизодов преступной деятельности в отношении 19 потерпевших. На общую сумму ущерба более 105 тысяч рублей. До суда его отправили под домашний арест, поскольку прокуратура учла смягчающие обстоятельства. У мужчины 7 малолетних детей, и он частично возместил ущерб потерпевшим. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте, читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, почему не стоит увлекаться грибными блюдами.
7: Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Ну и не надо забывать о том, что гриб – это высокоаллергенный продукт. Это все-таки, кроме того, что он трудно переваривается, он часто вызывает аллергию. А поскольку у нас склонность к аллергии все больше и больше возрастает, и нет грудного вскармливания детей, а это главный фундамент, что потом у людей часто какие-то аллергические реакции. Избыточное использование косметики тоже вызывает. И поэтому эти аллергические отеки, они тоже могут быть в виде высыпаний, отеков даже, понимаете? Вот, и так далее. Поэтому кому-то еще тоже, вот у кого-то гастриты, там, ну, там, пониженная кислотность желудка, тоже нежелательно увлекаться этой темой. Но запрещать, вот, не надо.
4: Важный сигнал.
1: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
0: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
1: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
0: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
1: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
8: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
1: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
8: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
1: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Российский бизнесмен Владимир Потанин о том, что сотрудничество с Беларусью выходит за рамки горной техники.
9: Александр Григорьевич упрекнул меня в том, что мы давно не приезжали в Белоруссию, так сказать, задержались с предложением в реализации тех проектов, которые сейчас мы планируем реализовать. Но я говорю, зато мы хорошо подготовились и сейчас приехали не с пустыми руками. Помимо сотрудничества с БелАЗом, которое, впрочем, выходит за пределы традиционной горной техники, а идет и в область беспилотия, искусственного интеллекта, анализа больших данных, мы также говорили об образовании. Мы знаем, что в Беларуси сильная техническая школа, и важно ее и сохранять, и усиливать. Она интересна мне как потенциальному работодателю, ну и просто как человеку, который много занимается образованием.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
11: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
10: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
11: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
10: В холодильника? Ничего себе разброс.
11: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
10: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
11: Именно.
10: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
11: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
10: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
11: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
10: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
11: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
10: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
11: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
10: 85 граммов, да?
11: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
10: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
11: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
10: То есть формально закон не нарушен?
11: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
10: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
11: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
10: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
11: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
10: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
11: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
10: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
11: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
10: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
11: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
10: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
11: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
10: Ну да, у них запас прочности больше.
11: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
10: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
11: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
10: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
11: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
10: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
11: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
10: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
11: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
10: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
11: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
10: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
11: просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
12: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
11: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
12: И каждое звено хочет заработать?
11: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
12: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
11: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
12: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
11: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
12: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
11: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
12: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
11: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
12: Он работает в минус.
11: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
12: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
11: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
12: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
11: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
12: А количество продуктов на полках остается прежним.
11: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
12: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
11: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
12: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
11: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
12: То есть грузы приходится пускать в обход?
11: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
12: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
11: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
12: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
11: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
12: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
11: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
12: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
11: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
12: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
11: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
12: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
11: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
12: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
11: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
12: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
13: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
14: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
15: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей. Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима. Но вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше, но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
14: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золото-валютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсиц.
13: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
14: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас.
18: 20.
19: Бис.
18: 30.
19: Тис.
18: 40.
19: Чалис.
18: 50.
19: Пачас.
18: 60.
19: Сат.
18: 70.
19: Саттар.
18: 80.
19: Асси.
18: 90.
19: Навве.
18: 100.
19: Эксо.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Похлеще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляют социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
21: Начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
5: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
22: Тогда я, как родитель, хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают, почему они не интересуются жизнью ребенка, с кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы.
23: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни.
24: А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
5: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Незваные гости тут как тут. Имеет ли право владелец квартиры посещать ее арендаторов без предупреждения?
0: Очень нужна помощь в щекотливом вопросе. Снимаю квартиру в Минске, на Волгоградского. Договор заключала, все бумаги имеются. Месяц жила спокойно, а тут вчера вернулась с работы и поняла, что в квартире кто-то похозяйничал, пока меня не было. Я только переступила порог, и у меня возникло такое ощущение. Дальше больше. Из блюда на кухне исчезла часть печенья и конфет, пару яблок и бананов. Потом взгляд зацепился за чуть выдвинутые шуфляды комода, где я храню нижнее белье и носки. Постель оказалась примята, полотенце для рук влажное. Я в таком шоке была, хотела вызывать милицию. Но потом позвонила хозяйке квартиры, все рассказала, спросила, что делать и есть ли еще у кого-то ключи. Или, может, это она приходила без предупреждения. Она сказала, что перезвонит через минут 10.
5: Продолжение этой истории, которой поделилась в соцсетях минчанка Анна, шокирует. Девушка отметила в комментариях, что, как оказалось, в ее отсутствие в квартиру наведался муж хозяйки квартиры. Дело в том, что супруги сейчас переживают бракоразводный процесс и никак не могут поделить жилье. У мужчины есть ключи, и таким образом он, цитируя Анну, как пояснила мне хозяйка, решил потрепать ей нервы. Пост очень быстро стал вирусным. И, как оказалось, практика, когда арендодатель приходит без предупреждения или в отсутствие квартиросъемщиков, распространена не только в Минске. Своей историей поделилась Светлана из Барановичей.
2: Господи, это вот прям какой-то кошмар. Вы представьте, а вдруг этот мужик ваше белье нюхал или трогал? Просто противно. У нас ситуация немного другая, но от этого не легче. Снимаем квартиру уже полгода. 3 месяца все было спокойно, а потом началось. Владелица квартиры по несколько раз в неделю стала приходить под разными поводами и без предупреждений. То она звонит и говорит, что через 5 минут будет, потому что ей нужно посмотреть, все ли в порядке у нас с чистотой в квартире. То она без звонка просто приходит, мол, «Ой, мне сказали, что вы вечеринку устроили». В 3 часа дня вечеринку с 3-месячным ребенком на руках. А на прошлой неделе я чуть инфаркт не получила. Задремала днем с ребенком, ночь тяжелая была. Подхватилась из-за того, что кто-то хозяйничает на кухне, а муж в командировке. Взяла я, значит, вазу и на кухню, а там хозяйка делает себе бутерброды. Она своим ключом открыла квартиру. На мое справедливое негодование ответила: «Моя квартира, имею право». Теперь вот ищем другое жилье.
5: Отмечу, что очень часто квартиросъемщики, арендуя квартиру, сталкиваются с условиями. Мол, нельзя приводить гостей или, к примеру, нельзя приводить только мужчин. Нельзя отмечать праздники или оставлять ночевать друзей и родственников. Это все, конечно, решается индивидуально при заключении договора аренды. А вот имеют ли право собственники жилья приходить без предупреждения, объясняет юрист Андрей Рудой.
3: Если вы заключили договор аренды, то на законном основании квартира передается вам как арендатору во владение и пользование. То есть на срок договора аренды вы имеете право на неприкосновенность жилища, даже если его собственником остается другой человек. Поэтому все посещения арендованной квартиры собственником жилья должны осуществляться лишь по предварительному согласованию с арендатором. Открывать дверь собственным ключом, заходить без согласия жильца – а тем более в его отсутствие, собственник не имеет права. Исключения допускаются только в случаях, предусмотренных законом. Например, при прорыве трубопровода, возгорании и тому подобное. При наличии угрозы повреждения квартиры или опасности для других людей. Доступ также может быть разрешен условиями самого договора найма. Поэтому внимательно читайте договор аренды и согласовывайте, документируйте все условия, как говорится, на берегу.
5: Это все к текущему часу. Делитесь своими интересными историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о введении лицензирования для монтажа и обслуживания домофонов.
6: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Ну, что такое домофоны, горожане, и не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это, монтаж и обслуживание. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране, возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
7: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности трудового стажа, величины дохода, который учитывался при назначении пенсии, а также установленных доплат и повышений к основной пенсии.
5: А вот минимальные трудовые и социальные пенсии остались без изменений, поскольку их размер привязан к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. Напомним, по данным Белстата, средняя пенсия по возрасту за 6 месяцев текущего года достигла отметки в 1057 рублей, а минимальная – около 570 рублей. В валютном эквиваленте это примерно 370 и 175 долларов. То есть даже повышение на 5% не влияет на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
7: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов, а евро. Еще для сравнения. В той же Польше минимальная пенсия по минимальному трудовому стажу составляет 423 евро, тогда как в Беларуси этот показатель равен всего лишь 154 евро. И если сравнивать польские и белорусские цены на бытовую химию, продукты, услуги, то, конечно, что-то дороже у нас, а что-то в Польше. Но при этом все равно выходит, что польские пенсионеры даже на минимальную пенсию могут позволить себе в разы больше, чем белорусские. Чтобы это понять, даже без конкретных цифр, достаточно посмотреть на образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
5: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 400 000 пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
8: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Где правда? Владимир Путин заявил о взятии Светогорска, а через сутки генерал ВСУ записал видео в центре города.
10: В последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
9: Это заявление Владимир Путин сделал 1 сентября. Светогорск расположен в 15 километрах к северо-западу от Лимана, а на его окраине находится важная святыня для православных христиан Свято-Успенская Лавра. На следующий день после заявления президента информация о захвате Славяногорска разошлась по всем СМИ. Об этом также сообщила Минобороны, а затем все крупные Z-каналы. При этом никаких фото из города опубликовано не было, что и породило некоторый скептицизм в Z-сообществе. Дело в том, что населенный пункт находился на тот момент примерно в 20-30 километрах от линии фронта, и никаких данных об успешных наступлениях в той стране не поступало. А через несколько дней появилось видео от командира ВСУ 3-го корпуса, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Светогорск – тыл для 3-го корпуса. Его контролируют бойцы 60-й механизированной бригады ВСУ. Город, по сути, база для украинского контрнаступления. Но Путин и его генштаб считают, что он под контролем России. Вот как получается. Реальная ситуация еще до наступления ВСУ вот такая. А вот так это видят в штабе Герасимова. Представьте, вот атакуют украинские военные с севера, юга и запада. Отряды на месте требуют подкрепления, артиллерийской и бомбовой поддержки, больше дронов, технику, да что угодно. А им говорят: ребят, вы в тылу, ну какие ВСУ? Отбейтесь как-то сами. Или командующие на месте, после того, как доложили о выдуманных захватах, уже не могут позвонить и сказать: мы тут немного наврали, километров на 15, и вообще нас атакуют, мы не выдерживаем. Естественно, они так не сделают. И не сделали. По крайней мере, пока не стало слишком поздно.
9: О том, что генерал ВСУ снял видео именно в Светогорске, сомнений нет. На кадрах Свято-Успенская лавра, памятник Артему и улицы города с гражданскими автомобилями. Проверку на использование искусственного интеллекта видео сделали и признали видео подлинное. Также эту информацию подтвердили военные аналитики, анализируя данные спутниковых карт. Z-канал «Рыбарь» очень остро отреагировал на этот скандал. По его словам, это удар не только по репутации армии, но и невозможность реалистично планировать наступательные операции.
4: Широко обсуждаемые сейчас детали контроля над Светогорском далеко не первые признаки проблем как тактических, так и связанных с сложными докладами на Лиманском направлении. Мы уже не раз отмечали, что отсюда поступает слишком противоречивая информация. И вот теперь наступила развязка. И мало того, что из-за этого первые лица и Минобороны, и государства иногда выглядят оторванными от реальной обстановки на местах, так еще и на срочное исправление ситуации потребуется кратно больше сил, чем на выверенную и размеренную ликвидацию последствий наступления ВСУ.
12: Позже стало известно, что ВСУ в сентябре отбили у российской армии значительную территорию в районе Лимана, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
11: Лиманский участок играет куда большую роль, чем может показаться. Не будем забывать, что еще в 22-м году наступление здесь развивалось совместно с атакой на Харьков. Это связанные участки, и провал под Лиманом может угрожать серьезными проблемами еще и в Харьковской области.
12: Официально контратаки ВСУ в районе Лимана в Минобороны России не комментировали. В середине августа ведомство заявило, что российская армия проводила зачистку Лимана и перерезала логистику ВСУ на этом направлении. Теперь становится очевидным, что и эти сообщения были далеки от правды, пишут Z-блогеры.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Больше не королева. Почему Арина Соболенко не будет первой ракеткой мира? Дорогу новым именам. Арина Соболенко, удерживающая статус первой ракетки мира на протяжении 99 недель, сдала позиции. Известную белорусскую теннисистку сместила с пьедестала спортсменка из Казахстана, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
14: Не побеждаешь ты, побеждает тебя. Увы и ах, но это спорт. К тому же возраст, конечно, берет свое.

0: Нью-Йорке. Да, я была бы более чем счастлива. В любом случае, мне все равно. Конечно, да, три титула подряд звучит великолепно.
1: К слову, смена лидера рейтинга уже не зависит от того, как Сабаленко выступит в оставшихся играх турнира. Рыбакина вышла в полуфинал с громкой победой, поэтому даже если белорусская теннисистка победит на турнире в Нью-Йорке, на первую строчку она уже не вернется. По мнению Ставрыка, такой исход соревнований был ожидаем, поскольку в последнее время Сабаленко все меньше уделяет времени тренировкам.
2: Понимаете, Сабаленко сегодня чаще называют не спортсменкой, а маркетологом. На смену спорту пришел бизнес. Ничего личного. Арину чаще видят не на тренировках на корте, а на различных мероприятиях, в том числе и вечеринках, с участием ее партнеров и спонсоров. Она занимается крупными инвестициями, продвигает личный бренд в индустрии моды и здорового образа жизни. На смену спорту в ее жизни пришли реклама, фотосессии и модные показы. Кроме этого, Сабаленко – действующий акционер компании Prenetics, чей премиальный бренд пищевых добавок теннисистка активно рекламирует. В таком плотном графике очень сложно найти достаточно времени на полноценные спортивные тренировки.
1: Отмечу, Сабаленко также активно сотрудничает с авиакомпанией Emirates, мексиканским брендом изотонических напитков и компанией, выпускающей фитнес-трекеры. Кроме этого, спортсменка активно скупает премиальную жилую недвижимость в Майами, Испании и Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
5: Все погибли, кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал, 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
4: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
5: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
4: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА вдали от передовой. Однако затем отправляли штурмовики.
5: Так и на***.

0: говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
1: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
4: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
3: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
4: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
3: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
5: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
3: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
5: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
3: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
7: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Огненное зарево над Сочи. Порт снова атаковали группы безэкипажных катеров. В Сочи ужасная ночь. Вечером 9 сентября порт атаковали украинские безэкипажные катера. По меньшей мере было два удара. Оба пришлись по набережной. На месте начался пожар.
8: Бежим!
9: Бежим!
8: Охренеть!
10: Бежим!
11: Раненые есть, нет?
12: Стою возле забора, мне дальше некуда идти. Очень много выстрелов и хлопков. Слышите, да? О, Господи.
13: Это ужас какой-то.
12: Это страшно, на самом деле.
2: Много людей на набережной, вместо того, чтобы бежать в укрытие, продолжали снимать атаку на свои мобильные телефоны. Как следствие, пострадали 8 человек. Пятерым потребовалась госпитализация. Трем оказали помощь на месте. Атака переполошила весь город.
14: Мам, давай закроем окно, пожалуйста, мама.
15: Это что такое происходит?
2: При атаке частично повреждена инфраструктура пляжа, причал и прилегающий участок Приморской набережной. Местные чаты пишут, что в концертном зале «Фестивальный» был установлен концерт Татьяны Булановой. Сначала зрители, услышав, что что-то происходит снаружи здания, начали спокойно уходить из зала, и Буланова даже продолжала какое-то время свое выступление. Потом началась паника, и часть публики несколько часов пряталась в туалете.
16: Что происходит, я не понимаю. Ты сами знаешь, где уходят из зала?
8: Черцовым. Расстреляли все рядом. Сейчас идут бои. Прям тут, здесь фестивально. Мы за улицей, все люди прячутся в туалете. Мы прячемся в туалете. Это очень страшно. Очень.
4: Воздушная опасность в Сочи длилась около 9 часов и была отменена лишь под утро. Все это время не работал местный аэропорт. Однако, даже когда полеты возобновились, многие граждане стали сдавать билеты. Говорят, после таких обстрелов страшно лететь в Сочи в отпуск.
8: Так, ну что, ситуация следующая. Мы должны были вылетать в Сочи сегодня еще в 3 часа дня, но ситуация такая, то, что позвонила моя знакомая, которая сейчас находится в Сочи, и просто разбомбили там всех. Вообще все горит, все полыхает. У нее улетели осколки. Короче, там полная жесть. Она мне показала видео. Нафиг. Просто иду отменять регистрацию. Просто жесть. Нафиг такой отпуск не нужен.
4: Последняя масштабная атака на Сочи была всего несколько дней назад, 4 сентября. Тогда были поражены две нефтебазы – «Лукойла» и «Роснефти», а также стоявшее в местном порту судно, обслуживающее газовую инфраструктуру. Также удар пришелся по дивизиону ПВО, который располагался на территории «Сириуса». Теперь Сочи полностью оголен, защиты буквально нет, и атака 9 сентября тому прямое подтверждение, говорят военные эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
7: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
2: Пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Сола.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Униз.
9: 20.
10: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
17: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
13: Ага, на бумаге.
17: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
13: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
17: О, да. Система отреагировала моментально.
13: Чиновники просто спасают свои кресла.
17: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
13: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
17: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
13: Прямо в ту самую поликлинику?
17: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
13: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
17: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
13: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
17: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
13: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
17: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
13: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
17: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
13: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
17: Да, 100%.
13: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
17: Это огромная цифра.
13: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
17: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
13: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
17: Это в районе 400 евро, да?
13: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
17: и необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
13: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
17: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
13: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
17: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
13: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
17: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
13: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
17: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
13: То есть его нужно постоянно доливать?
17: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
13: И сколько стоит починить это после квенча?
17: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
13: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
17: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
13: И как тогда их чинят сейчас?
17: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
13: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
17: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
13: Жесть.
17: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
13: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
17: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
13: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
17: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
13: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
17: Угу.
13: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
17: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
13: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
17: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
13: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
17: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
13: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
17: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
13: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
17: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
13: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
17: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
13: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
17: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
13: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
17: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
13: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
17: Кажется, им важнее контроль.
13: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
17: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
13: Каждую минуту?
17: А система предлагает подождать талона 30 дней.
13: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
17: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
13: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
17: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
13: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
17: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
13: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
17: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
13: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
17: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
13: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
17: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
13: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
17: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
13: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
17: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
13: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
17: Боюсь, что ответа у системы нет.
13: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
18: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя догонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
22: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерки выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
3: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
23: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
3: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерке вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
24: Простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
3: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Это кошмар. В продукции популярного белорусского завода нашли сальмонеллу.
0: С 9 сентября продажи тефтелей и бифштекса предприятия «Арколь» из Молодечно полностью остановлены. Лабораторные исследования выявили превышение нормы микроорганизмов в несколько раз. Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.
3: Об этом заявили контролеры госстандарта. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели тефтелей и бифштекса начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
1: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь. Нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
3: И хоть продажу замороженных полуфабрикатов официально запретили, пострадавших может быть еще больше, предупреждают эксперты. Дело в том, что палочка сальмонеллы способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу, говорит врач-инфекционист Ольга Северина.
5: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
3: Напомним, что только за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку, а в пирожных пинского «Каапрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
12: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
17: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина дал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
4: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
17: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после под пытками Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
8: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
17: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
14: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров, это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Пахли еще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляют социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
16: Начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
15: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
25: Тогда я, как родитель, хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают, почему они не интересуются жизнью ребенка, с кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы.
26: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни. А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
15: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
2: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
7: Мосаме сарма.
2: Лето.
7: Мосаме гарма.
2: Весна.
7: Бахар.
2: Осень.
7: Хизан.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обсудил с губернатором Ленинградской области программу «Чистые леса».
9: Программа «Чистые леса». Ленинградская область активно развивает свой лесопромышленный комплекс. Вот Александр Ильич сегодня правильно совершенно отметил, что у региона такие же планы, какие были в свое время и у Республики Беларусь, кроме, собственно, уборки древесины, подлежащей лесозаготовкам, это развитие котельных на альтернативных, или как мы их в Беларуси называем, местных видах топлива, основными из которых является щепа и древесные пеллеты. У нас это очень успешная программа. Если получится этот опыт терроризации, ражировать на Ленинградскую область, это будет здорово.
21: Новости регионов на радиосигнал.
15: Под Борисовом во время охоты ранили медведя, который после этого ушел в лес. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В белорусском обществе охотников и рыболовов просят жителей временно не ходить в лес в районе деревень Холхолица и Нежице. Раненого зверя сейчас ищут специалисты Борисовской межрайонной организационной структуры БОР. Жителей просят по возможности не посещать лесные массивы в этом районе, а если это необходимо, быть особенно внимательными и не сходить с намеченных маршрутов. Столичная милиция разбирается в ситуации со шпицом на полумарафоне. Видео о том, как мужчина тащил его по плитке во время забега, завирусилось в Трец. Пост набрал более 250 тысяч просмотров за несколько часов. Организаторов спортивного мероприятия комментаторы обвинили в поддержке жестокого обращения с животными. Отреагировали и в ГУВД Мингорисполкома. Правоохранители отметили, цитирую, «по данному факту зарегистрирован материал проверки». В Витебске пара занялась сексом прямо на капоте чужого авто. 41-летний мужчина и 22-летняя девушка решили поразвлечься на чужой машине, припаркованной возле улицы Грибоедова. Сцену заметили школьники, а затем и владелец автомобиля, который и вызвал милицию. Личности витеблян установили быстро. Оба ранее были судимы. Милиционерам они объяснили, что в тот вечер были сильно пьяны и деталей произошедшего не помнят. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
15: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
10: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности трудового стажа, величины дохода, который учитывался при назначении пенсии, а также установленных доплат и повышений к основной пенсии.
15: А вот минимальные трудовые и социальные пенсии остались без изменений, поскольку их размер привязан к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. Напомним, по данным Белстата, средняя пенсия по возрасту за 6 месяцев текущего года достигла отметки в 1057 рублей, а минимальная – около 570 рублей. В валютном эквиваленте это примерно 370 и 175 долларов. То есть даже повышение на 5% не влияет на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
10: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов,

0: образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
1: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Если это не мобилизация, то тогда что? Сотни тысяч россиян получили мобилизационные предписания за последние 3 месяца. Что важно об этом документе знать? Мобилизационное предписание получают все, кто пришел в военкомат уточнить свои данные. Оно означает, что в случае объявления новой волны мобилизации человек с таким предписанием в билете, а таких уже сотни тысяч, в первую очередь будет призван на СВО. Все это говорит о том, что объявление мобилизации осенью выглядит крайне реалистично, говорит военный адвокат Артем Клыга.
5: Суть в том, чтобы система продолжала готовиться, суть в том, чтобы воинский учет настраивался, чтобы учитывали не только там мужчин, но и женщин. Я бы вот обратил внимание на то, что ведется воинский учет, вклеиваются в том числе мобилизационные предписания. У больших организаций сейчас мы видим серьезное отношение к воинскому учету. И это, по сути, свидетельствует о том, что система к чему-то готовится.
4: Сам по себе вызов в военкомат для уточнения данных по закону не означает, что человека сразу мобилизуют, призовут или отправят на фронт, подчеркивает Артем Клыга. И добавляет, в реальности ситуации бывают разные. Были случаи, когда мужчина после военкомата домой уже не приходил. Его сразу отправляли в зону СВО. Это зависит от ситуации на фронте, а именно насколько велик дефицит в живой силе. Сейчас у вербовщиков появилась еще одна уловка. Недавно Владимир Путин поддержал предложение привлекать людей с категории годности «Д» в региональное подразделение защиты от беспилотников. Эта идея в реальности будет работать совсем по-другому, отмечает адвокат Иван Чувеляев.
5: Суть в том, чтобы система продолжала готовиться, суть в том, чтобы воинский учет настраивался, чтобы учитывали не только там мужчин, но и женщин. Я бы вот обратил внимание на то, что ведется воинский учет, вклеиваются в том числе мобилизационные предписания. У больших организаций сейчас мы видим серьезное отношение к воинскому учету. И это, по сути, свидетельствует о том, что система к чему-то готовится.
4: Первые разговоры о второй волне мобилизации появились еще летом, а сейчас едва ли не каждый день появляются новости, которые касаются этой темы. Власти официально продолжают ее отрицать, а военкоры уже прогнозируют дату объявления мобилизации, рассказывает военный эксперт Сергей Услингер, который проанализировал все сообщения.
6: 20 сентября заканчиваются выборы в Госдуму, потом нужно эту новую Госдуму сформировать, там ее привести к присяге, то да сё, там распределить всех по комитетам, чтобы потом кто-то ж подписал решение о проведении мобилизации. И после этого уже можно начинать, помолясь, и это, я так понимаю, начало-середина октября, не раньше. Раньше просто, по идее, случиться не может.
4: Сколько именно людей планируют призвать, неизвестно. Данные УЗ военкоров разнятся от 800 тысяч до 1 200 000 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о введении лицензирования для монтажа и обслуживания домофонов.
8: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Что такое домофоны, горожане, и не только уже